молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе.

0: зачем Иисус ходил по воде. Действительно, мы восторгаемся этим замечательным чудом, придавая романтизм евангельским событиям в наших стихах, песнях и метафорах. Но явно, что не для красоты Спаситель решил пройтись по озеру Галилейскому. Он дал нам всем очень необычный опыт и пример, как взять власть над тем, что всегда имеет власть над нами. Чудо хождения по воде – это способ преодоления и покорения верой того, что обычно можно примирить с собой ненадолго, только с помощью лодки. Я представляю картину, что если бы апостолы летели на падающем самолете, то Христос шел бы по воздуху. А если бы они сидели внутри орбитальной станции, теряющей воздух, то прямо по вакууму космоса. Христос приходит к нам в наши самые проблемные обстоятельства, повелевая им и давая нам такую же власть. Но взять ее можно лишь верой и только для того, чтобы идти к Нему. Божественная власть или полномочия служат тому, чтобы привести нас ближе ко Христу, который недалеко от нас. И никакие разыгравшиеся стихи не смогут препятствовать нам в этом, если мы верим. Ходить по воде – это, выйдя из лодки, направить свои стопы к Богу, который тоже идет к нам навстречу. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 10 сентября, и тема сегодня – «Сила согласия». Место Писания – Евангелие от Матфея, 18 глава, 19 стих. Иисус говорит, «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы они ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Иисус сказал, вам нужно согласиться. Слово «согласиться» — греческое слово «сумфонео». И оно состоит из слова «сум», которое означает «делать что-то в сотрудничестве с кем-то», и слово «фонео», которым называли звук. Когда эти два слова соединяются, получается «сумфонео». Это звуки, которые соединяются, сливаются воедино. Фактически от этого слова происходит слово «симфония». Симфония — когда все инструменты начинают играть вместе. Каждый из них по отдельности звучит по-другому, но когда они сливаются, создают прекрасную мелодию симфонии. И то же самое говорится о нашей молитве. Когда мы соединяемся вместе, наши голоса сливаются, мы создаем звук, который слышат небеса. Когда мы в согласии, это похоже на симфонию. Когда Бог слышит такое согласие, Он говорит, «Я отвечу на их просьбу». Вот что означает «согласиться в молитве». Пожалуйста, подумайте об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Не сомневайся в Божьей любви. Бог любит тебя каждый день. Радио «Пилигрим».
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: Хлеб на каждый день с Александром Шевченко.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о том, как защитить свою индивидуальность. Читаю из первой главы книги «Бытие». «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя по роду и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так, и увидел Бог, что это хорошо». Читаем дальше. «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных, пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую, по роду ее, и увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и было утро, день пятый. И сказал Бог, да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо». Книга «Бытие», 1 глава, с 21 по 25 стихи. Я думаю, вы заметили, что особо выделяется слово «род» или «порода». И в слове «порода» тоже есть «род». Это разновидность определенного класса животных или культур. Вы заметили, что семя последующего злака в его плоде находится. Все создано так, чтобы производить себе подобного. В Библии запрещалось смешивать два рода семян. Всякое смешение двух разных пород порождает новый вид, в создании которого Бог участия не принимает. Творец унижен, когда подобным образом бесчестится его творение, я бы сказал, его оригинальное творение. Да, он создал законы, следуя которым всякое оплодотворение способно производить новую жизнь. Его закон не может измениться. Сеяние и жатва не прекратятся. Но засевая поле двумя родами семян, человек сознательно делает заклятым сбор урожая. Почему? Потому что производит тем самым искаженную, уже собственную разновидность плода, а следовательно и нового семени. Таким образом, ответственность за подобного рода смешение возлагается на самого человека. Какое же это грубое надругательство над Создателем, когда человек теряет свое оригинальное лицо, созданный по образу и по подобию Бога, призванный быть носителем образа и выражением самого Творца, человек стирает грани своей индивидуальности. Мы поговорим об этом больше в последующих передачах. Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

0: Я с детства наблюдала, как мой папа занимался музыкой с его друзьями, с его компанией, и этим вдохновилась. Бог впереди меня, Он ведет меня, дает мысли, дает фразы в песнях, дает людей, посылает мне.
1: Когда я был маленький, я часто смотрел на папу, как он классно играет и прославляет. И мне хотелось также научиться играть. И я просил его, чтобы он научил меня, и чтобы он вкладывался в меня. Я всегда хотел быть таким крутым, как он.
0: Конечно, бывают такие ситуации, что и люди как-то на тебя влияют, и ты понимаешь, что, наверное, все-таки это не мое, и всякие атаки на тебя происходят, и все равно потом ты понимаешь, что Божий огонь внутри тебя не может погаснуть, и он всегда с тобой, и ты должен идти вперед, несмотря ни на что.

0: за мной. Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Зачистка от отдельной конфессии идет на Украине, заявил спецпредставитель МИД России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих по итогу доклада Министерства о притеснениях Украинской Православной Церкви. Доклад позволяет сделать такие выводы. Мы имеем дело не только с давлением на Украинскую Православную Церковь, но с комплексными усилиями по зачистке украинской территории от отдельной конфессии, сказал Мелих, выступая на полях сессии СПЧ ООН. По словам дипломата, опубликованным 24 августа, доклад охватывает период с марта 2022 года по июль 2026 и является результатом системной работы по выявлению фактов массированного давления на крупнейшую религиозную конфессию Украины, последователями которой являются десятки тысяч священников и миллионы прихожан. В Русской Православной Церкви предлагают внедрить выплату, которая будет выдаваться за продолжительность нахождения в браке. Она получит название «брачный капитал» по аналогии с материнским капиталом, сообщил ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов на Восточном экономическом форуме ВФ. «У нас есть материнский капитал, например, но должен быть и брачный капитал. Предположим, молодые люди решили создать семью, нужно предлагать им брачный капитал, который есть в ряде стран. Естественно, он может быть каким-то образом обусловлен. Молодые люди должны прожить какое-то время в браке, чтобы они могли его потратить именно как семья», – сказал Лукьянов. По его словам, введение выплаты может поспособствовать снижению числа разводов в России. Государство должно создавать все возможные условия для того, чтобы создание семьи и статус семьянина были экономически выгодными. Телеграм-канал «Ценности РФ», позиционирующий себя как первый российский канал, посвященный указу президента РФ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, призывает проверить адвоката Анатолия Пчелинцева, который является старшим партнером Славянского правового центра.

центра. В частности, канал «Ценности РФ» потребовал проверки СПЖ. Намек идет, по мнению редакции канала, на действия, попадающие под статус иностранного агента. С чего все началось? Анатолий Пчелинцев недавно опубликовал пост в своем телеканале о гонителе христиан Деции Трояне, жившем в 200-251 году нашей эры. В христианской истории Троян позиционируется один из самых жестоких гонителей церкви. «Ценности РФ» посчитали, что якобы юридическая защита переросла в системное создание негативного нарратива о религиозной свободе в стране. США могут впервые, как минимум за 25 лет, не принять ни одного христианина, бежавшего от религиозных преследований. Об этом говорится в новом совместном отчете международной организации Open Doors и христианского агентства по переселению беженцев World Relief. Отчет под названием «Состояние золотой двери. Оценка переселения беженцев и предоставления убежища в США в свете глобальных преследований христиан» был представлен в четверг в Центре для посетителей Капитолия США, сообщает The Christian Post. Авторы документа проанализировали ситуацию с преследованием христиан в разных странах мира и количество беженцев, которых США приняли в последние годы. Публикация отчета появилась примерно за месяц до того, как администрация президента Дональда Трампа должна определить количество беженцев, которых США будут готовы принять в 2027 финансовом году. Он начнется 1 октября. По данным переписи населения Бразилии 2022 года, евангельские христиане составляют 26,9% населения страны, около 56 миллионов человек. Большинство из них относятся к пятидесятническим церквям. При этом доля католиков продолжает снижаться, а число людей без религиозной принадлежности растет. Бразильский институт географии и статистики опубликовал подробные данные переписи населения 2022 года о религиозной принадлежности жителей страны. Это первый случай, когда результаты переписи позволяют получить настолько подробную картину религиозной жизни Бразилии. Население страны составляет около 210 миллионов человек. Более 80% жителей по-прежнему считают себя христианами-католиками или евангельскими христианами. Однако внутри христианского большинства за последние десятилетия произошли заметные изменения. Одним из главных результатов переписи стал рост числа евангельских христиан. Они составляют 26,9% населения, то есть около 56 миллионов человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 10 сентября. У Бога есть все ответы. Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева. Псалом 19:2. Если вы когда-нибудь имели отношения с другими людьми, распоряжались бюджетом, работали, пытались выяснить и исполнить Божье призвание и развиваться духовно, вы непременно сталкивались с проблемами. Проблемы – это неотъемлемая часть нашей жизни. Как только нам удается избавиться от одной проблемы, нас тут же подстерегает следующая. Это происходит со всеми, и хотя мы можем научиться правильно реагировать на проблемы, проявлять терпение, стойкость, чтобы одерживать победы, нам все равно не избежать трудностей. Только у Бога есть решение всех проблем, которые могут у нас возникнуть. Лучшее, что мы можем сделать, это отдать их в Его руки. Мы должны перестать думать о своих проблемах, говорить о них, переживать из-за них. Снимите с себя груз тревог и забот. Позвольте Богу во всем разобраться и навести порядок. Если мы научимся отдавать Богу все свои тревоги и трудности, нам будет гораздо проще жить, мы станем счастливее и спокойнее. Бог в один миг может сделать то, на что нам не хватит целой жизни. Он может сразу же ответить вам и полностью изменить ситуацию. Одно Его слово способно решить проблему. Для Бога нет ничего неосуществимого и ничего, что не заслуживало бы Его внимания. Он знает обо всем, что беспокоит вас, поэтому отдайте Ему все свои заботы, и Он укажет правильный выход из любой ситуации. Божье слово на сегодня. Отдайте Богу свои проблемы и позвольте Ему позаботиться обо всем. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.

0: Здравствуйте, в эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломийцеву, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, есть ли право на развод у верующей женщины, если муж пьет, сквернословит, поднимает руку, но считает себя верующим и не раскаивается?
1: Очень сложный вопрос, в котором переплетены несколько важных факторов, принципов, которые в разной степени освящены в разных местах Священного Писания. Для того, чтобы в нем разобраться, мы начнем, наверное, с самого последнего утверждения, которое говорит о том, что этот человек считает себя верующим, но не раскаивается. Прежде всего, если человек считает себя верующим и находится во грехе, и не раскаивается, то есть очень большой шанс, что он в действительности неверующий. И поэтому такой женщине нужно, конечно же, воспринимать свою ответственность или серьезно относиться к своей ответственности перед Богом, которая говорит о том, что ее муж, он является не только мужем для нее, но и братом во Христе, если они верующие люди или утверждают, что они верующие люди. По этой причине ей нужно действовать в соответствии с тем, что говорит Писание. То есть, если брат твой согрешает и не кается, то тогда ты должен сказать другим, то есть привлечь служителей церкви. Написано «скажи церкви» в конце концов, для того, чтобы использовать все Богом оставленные механизмы воздействия на душу человека, чтобы вернуть его к следованию за Христом, вернуть его к тому, чтобы можно было убедиться, что его вера в действительности настоящая, спасающая вера. Если же этого не происходит, то тогда на определенном этапе Библия говорит, что пусть этот человек будет тебе язычник и мытарь, или как язычник и мытарь, то есть фактически признайте его неверующим человеком. Сколько бы он ни утверждал о том, что он признает существование Бога, или, может быть, даже называет себя христианином, но если он не приносит плодов своей христианской жизни, то вот на основании этого те, кто поставлен Богом, служители церкви, они могут и прийти к выводу того, что этот человек неверующий. Здесь, правда, мы приходим к следующей, не менее сложной задаче, может быть, даже более сложной задаче. Что дальше делать, если признали, что этот человек неверующий? Как же этой женщине быть, относиться к ней? Ну, прежде всего, Библия говорит о том, что сам вот этот факт признания кого-то неверующим не дает основания для развода. И в Библии даже конкретно мы встречаем объяснение этого в первом послании к Коринфянам, 7 главе, сказано: «Откуда ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа?» То есть правильное поведение жены, ее христианская жизнь, ее отношение ко Христу и отношение к мужу, неверующему мужу, оно может и должно быть инструментом, посредством которого Божья спасающая благодать может действовать очень в конкретной форме на сердце мужа. Библия говорит в первом послании Петра, в третьей главе, где сказано о том, что жены, они своим житием, то есть своим христианским характером, они могут воздействовать на мужа так, что он без слов может быть приобретен. И мы видим, это очень важная задача, которая ясно объясняется в Писании, в том же первом послании к Коринфянам. Такая жена, она сравнивается, или ее призывают следовать, идти по пути Христа, где сказано: «Так же и вы, жены». Вот точно так же, как Христос, о котором говорится немножко выше, когда Христос воздействовал на людей, которые плохо к нему относились, и он стал инструментом их спасения. Вот так же жена может и должна стать инструментом спасения своего мужа. Кстати, это сказано не только к жене, но несколькими стихами позже мы встречаем: «Так же и вы, мужья», вот точно так же, как Христос. То есть это один принцип относится и к мужу, и к жене. То есть это общее положение. Правда, существуют некоторые ситуации, в которых Библия разрешает развод. Прежде всего, это ситуация, о которой ясно сказано, ситуация прелюбодеяния, то есть когда муж неверен, проявляет, или один из супругов проявляет неверность физическую, когда он вступает в связь. И Библия позволяет развод. Мы встречаем Иисус Христос, слова Иисуса Христа, который говорит, кроме вины прелюбодеяния. Это одна ситуация. Вторая ситуация, когда неверующий муж не хочет жить с верующей женой, и она не может его удержать. Это, конечно же, она свободна тогда в этой ситуации. В Ветхом Завете есть еще одна причина, которая допускала развод тогда. И некоторые служители Нового Завета или пасторы сегодня, они воспринимают это как действенную причину и сегодня. Эта причина была связана с тем, что мужья должны были заботиться о женах, и они должны были обеспечить их всем необходимым. Это, конечно же, было связано с ветхозаветней структурой еще тогда, потому что жена без попечения мужа тогда не выжила бы. И в таком случае, если муж не обеспечивал их, ее кровом и питанием, то тогда отец мог забрать свою дочь по причине того, что эта жена была оставлена без средств к существованию. Некоторые люди сегодня каким-то образом трансформируют и находят объяснение, что в каких-то ситуациях, возможно, этот принцип применяем и сегодня. Есть еще одна ситуация, которая, на мой взгляд, оправдывает, если не развод, то оправдывает временное разделение, когда жена может и должна уйти от мужа, чтобы обезопасить себя и своих детей. Это касается ситуации, когда муж проявляет насилие, когда жизнь жены и жизнь детей подвергается опасности. В этом случае мы видим, что женщина обязана обратиться к представителям власти или к своей семье для того, чтобы обезопасить себя. Но вместе с тем нужно сказать, все это чрезвычайно сложные вопросы. И если мы будем понимать дух Священного Писания, который говорит о том, что самое главное – это позволить Богу действовать для того, чтобы семья была сохранена и его действие было в этой семье. И если мы будем обращаться к служителям, которые имеют мудрость и которые знают Писание, и они могут применить его в конкретной ситуации, тогда у нас будет наибольший шанс поступить все-таки правильно, какая бы сложная ситуация ни была.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

Христианские притчи. Совершенное и высшее послушание. Как-то раз Франциск Ассизский сидел среди своих товарищей и, вздохнув, сказал: «Едва ли во всем мире найдешь монаха, который бы совершенно повиновался начальствующим над ним».

оно будет казаться вдвойне бледным. Это истинный повинующийся. Тот, кто не рассуждает, почему его передвигают, не заботится о том, куда его помещают, не настаивает на перемещении. Возвышенный до какой-либо должности, он сохраняет привычное смирение. Чем более его почитают, тем более недостойным он считает себя».

0: Это Радио Пилигрим.
1: Какой актив самый ценный в этом мире? Безусловно, это доверие. Если вы помните, раньше на деньгах писали что-то типа «обеспечивается золотым запасом страны» или «обеспечивается достоянием государства». Подобные надписи должны были вызвать доверие у тех, кто брал в руки бумажные купюры. Мы доверяем тому, с чем знакомы, в чем неплохо разбираемся, и не доверяем, когда что-то нам непонятно. В миссии все построено именно на доверии. Мы, проповедуя Христа, самими собой показываем, чем обеспечена наша проповедь. Если слова наши, как валюта небесного царствия, обеспечены золотом любви, благости, милосердия, драгоценными дарами Духа Святого, то отклик на благовестие всегда будет положительным. Если же штампуем речи без дел веры, то кто будет вкладываться в пустое благочестие? Главная цель миссии – донести народам весть, что Богу можно и нужно верить, доверяя Ему всю свою жизнь, так как Христос умер за нас, пока мы были грешниками. Продемонстрировать то, чем обеспечено Евангелие, и есть важнейшая задача миссионера. А обеспеченность эта заключается в любви Христовой, в силе Духа Божьего, в прощении, в делах любви и веры, в братстве и многом другом. Уходя на миссию, не забудьте взять все это с собой, дабы слова, исходящие из ваших уст, вызывали уважение и желание испытать их силу. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Красота в повиновении. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы – дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. 1 Петра, 3 глава, 6 стих. В чем красота повиновения? Апостол Петр пишет женам, что украшающие себя таким образом по красоте своей не будут уступать легендарной Саре. Повиновение красиво тем, что несет в себе доброту уже самим фактом своего существования. Речь не идет о рабском, безмолвном, ненавистном дрожании под свистом бичей. И Сара боялась не Авраама, а скорее тех обстоятельств, что возникали иногда по вине Авраама.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Зачистка от отдельной конфессии идет на Украине, заявил спецпредставитель МИД России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих по итогу доклада Министерства о притеснениях Украинской Православной Церкви. Доклад позволяет сделать такие выводы. Мы имеем дело не только с давлением на Украинскую Православную Церковь, но с комплексными усилиями по зачистке украинской территории от отдельной конфессии, сказал Мелих, выступая на полях сессии СПЧ ООН. По словам дипломата, опубликованным 24 августа, доклад охватывает период с марта 2022 года по июль 26 и является результатом системной работы по выявлению фактов массированного давления на крупнейшую религиозную конфессию Украины, последователями которой являются десятки тысяч священников и миллионы прихожан. В Русской Православной Церкви предлагают внедрить выплату, которая будет выдаваться за продолжительность нахождения в браке. Она получит название «брачный капитал» по аналогии с материнским капиталом, сообщил ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов на Восточном экономическом форуме ВФ. «У нас есть материнский капитал, например, но должен быть и брачный капитал. Предположим, молодые люди решили создать семью, нужно предлагать им брачный капитал, который есть в ряде стран. Естественно, он может быть каким-то образом обусловлен. Молодые люди должны прожить какое-то время в браке, чтобы они могли его потратить именно как семья», – сказал Лукьянов. По его словам, введение выплаты может поспособствовать снижению числа разводов в России. Государство должно создавать все возможные условия для того, чтобы создание семьи и статус семьянина были экономически выгодными. Телеграм-канал «Ценности РФ», позиционирующий себя как первый российский канал, посвященный указу президента РФ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, призывает проверить адвоката Анатолия Пчелинцева, который является старшим партнером Славянского правового центра. В частности, канал «Ценности РФ» потребовал проверки СПЖ. Намек идет, по мнению редакции канала, на действия, попадающие под статус иностранного агента. С чего все началось? Анатолий Пчелинцев недавно опубликовал пост в своем телеканале о гонителе христиан Деции Трояне, жившем в 200-251 году нашей эры. В христианской истории Троян позиционируется один из самых жестоких гонителей церкви. «Ценности РФ» посчитали, что якобы юридическая защита переросла в системное создание негативного нарратива о религиозной свободе в стране. США могут впервые, как минимум за 25 лет, не принять ни одного христианина, бежавшего от религиозных преследований. Об этом говорится в новом совместном отчете международной организации Open Doors и христианского агентства по переселению беженцев World Relief. Отчет под названием «Состояние золотой двери. Оценка переселения беженцев и предоставление убежища в США в свете глобальных преследований христиан» был представлен в четверг в Центре для посетителей Капитолия США, сообщает The Christian Post. Авторы документа проанализировали ситуацию с преследованием христиан в разных странах мира

и количество беженцев, которых США приняли в последние годы. Публикация отчета появилась примерно за месяц до того, как администрация президента Дональда Трампа должна определить количество беженцев, которых США будут готовы принять в 2027 финансовом году. Он начнется 1 октября. По данным переписи населения Бразилии 2022 года, евангельские христиане составляют 26,9% населения страны, около 56 миллионов человек. Большинство из них относятся к пятидесятническим церквям. При этом доля католиков продолжает снижаться, а число людей без религиозной принадлежности растет. Бразильский институт географии и статистики опубликовал подробные данные переписи населения 2022 года о религиозной принадлежности жителей страны. Это первый случай, когда результаты переписи позволяют получить настолько подробную картину религиозной жизни Бразилии. Население страны составляет около 210 миллионов человек. Более 80% жителей по-прежнему считают себя христианами-католиками или евангельскими христианами. Однако внутри христианского большинства за последние десятилетия произошли заметные изменения. Одним из главных результатов переписи стал рост числа евангельских христиан. Они составляют 26,9% населения, то есть около 56 миллионов человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 10 сентября.
2: С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Послание Иакова, 1 глава, 2 по 4 стихи. Божье Слово наставляет нас. С великою радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения. Есть разного рода испытания. Иногда человек впадает в искушение из-за своих порочных мыслей, а после начинает бороться, чтобы выйти из этого искушения. Но есть и испытания от Бога. Они дают нам силу, способности терпения, и после каждого подобного испытания мы поднимаемся на ступень выше. Находим признание как духовная личность. Вспомнив Иова, он был богатый человек, пользовался честью и уважением в своем окружении, но после испытания он возвысился и стал более сильным и совершенным человеком. Итак, когда приходят испытания от Бога, они рождают терпение, чтобы мы стали более совершенными и полноценными в соответствии со Словом Божьим. Возможно, во время испытания вы будете опечалены, но знайте, что это поможет вам возвыситься духовно. Помните, искушения, порождаемые порочными помышлениями, приведут вас к падению, но испытания от Бога возвысят вас. Благослови вас Бог. Стремитесь к Божьим высотам. Амен.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

каждый миг благодарю за свет зари и тишину, за то, что ты всегда со мной, мой вечный Бог, Отец родной, за

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 71. О Соломоне. Боже, даруй царю твой суд и сыну царя твою правду, да судит праведно людей твоих и нищих твоих на суде, да принесут горы мир людям и холмы правду, да судит нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит притеснителя, и будут бояться тебя, доколе прибудут солнце и луна в роды родов. Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю. Во дни его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе не пристанет луна. Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли. Падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах. Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань. Цари Аравии и Савы принесут дары. И поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему. Ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет. От коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет кровь их пред очами его. И будет жить, и будут давать ему от золота Аравии, и будут молиться о нем непрестанно, всякий день благословлять его. Будет обилие хлеба на земле, наверху гор, плоды его будут волноваться, как лес на Ливане, и в городах размножатся люди, как трава на земле. Будет имя его вовек, доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его, и благословятся в нем все племена земные, все народы ублажат его». Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса, и благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля. Аминь и аминь. Кончились молитвы Давида, сына Иисеева. Глава 5. Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущие снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон, так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Он в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. О сем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 33. 12 лет был Манассия, когда воцарился, и 55 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и снова построил высоты, которые разрушил Езекия, отец его, и поставил жертвенники Ваалам, и устроил дубравы, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему, и соорудил жертвенники в доме Господнем, о которых сказал Господь: «В Иерусалиме будет имя мое вечно», и соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня. Он же проводил сыновей своих через огонь в долине сына Еномова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов и волшебников. Много делал он неугодного в очах Господа к прогневлению его. И поставил резного идола, которого сделал в Доме Божием, о котором говорил Бог Давиду и Соломону, сыну его, в доме сём и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я положу имя мое навек, и не дам впредь выступить ноге Израиля из земли сей, которую я укрепил за отцами их, если только они будут стараться исполнять все, что я заповедал им по всему закону и уставам и повелениям, данным рукою Моисея. Но Манассия довел и Иудею, и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь Манассии и к народу его, но они не слушали. И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали они Манассию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего и глубоко смирился пред Богом отцов своих. И помолился ему, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его. И узнал Манассия, что Господь есть Бог. И после того построил внешнюю стену города Давидова на западной стороне Геона, по лощине и до входа в рыбные ворота, и провел ее вокруг Афела, и высоко поднял ее, и поставил военачальников по всем укрепленным городам в Иудее, и низверг чужеземных богов и идола из Дома Господня, и все капища, которые соорудил на горе Дома Господня, и в Иерусалиме, и выбросил их за город. И восстановил жертвенник Господень, и принес на нем жертвы мирные и хвалебные, и сказал иудеям, чтобы они служили Господу Богу Израилеву. Но народ еще приносил жертвы на высотах, хотя и Господу Богу своему. Прочие дела Манассии и молитва его к Богу своему и слова прозорливцев, говоривших к нему именем Господа Бога Израилева, находятся в записях царей Израилевых. И молитва его, и то, что Бог преклонился к нему, и все грехи его, и беззаконие его, и места, на которых он построил высоты и поставил изображения Астарты и истуканов, прежде нежели смирился, описаны в записях Хазая. И почил Манассия с отцами своими, и похоронили его в доме его. И воцарился Амон, сын его, вместо него. 22 лет был Амон, когда воцарился, и 2 года царствовал в Иерусалиме. И делал неугодное в очах Господних, так, как делал Манассия, отец его. И всем истуканам, которых сделал Манассия, отец его, приносил Амон жертвы и служил им. И не смирился пред лицом Господним, как смирился Манассия, отец его. Напротив, Амон умножил свои грехи. И составили против него заговор слуги его, и умертвили его в доме его. Но народ земли перебил всех бывших в заговоре против царя Амона, и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него. Глава 34. 8 лет было Иосии, когда он воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. И делал он угодное в очах Господних, и ходил путями Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. В 8-й год царствования своего, будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу Давида, отца своего, а в 12-й год начал очищать Иудею и Иерусалим от высот и посвященных дерев, и от резных и литых кумиров». И разрушили пред лицом его жертвенники Ваалов и статуи, возвышавшиеся над ними, и посвященные дерева они срубили, и резные литые кумиры изломал и разбил в прах, и рассыпал на гробах тех, которые приносили им жертвы, и кости жрецов сжег на жертвенниках их, и очистил Иудею и Иерусалим. И в городах Манассии, и Ефрема, и Симеона, даже до колена Нефалимова, и в опустошенных окрестностях их он разрушил жертвенники и посвященные дерева, и кумиры разбил в прах, и все статуи сокрушил по всей земле Израильской, и возвратился в Иерусалим. В 18-й год царствования своего, по очищении земли и Дома Божия, он послал Шафана, сына Ацалии, и Моасею, градоначальника, и Иоха, сына Иохазова, деописателя, возобновить дом Господа Бога своего. И пришли они к Хелкии, первосвященнику, и отдали серебро, принесенное в дом Божий, который левиты, стоявшие на страже у порога, собрали из рук Манассии и Ефрема, и всех прочих израильтян, и от всего Иуды, и Вениамина, и от жителей Иерусалима, и отдали в руки производителям работ, приставленным к дому Господню, чтобы они раздавали его работникам, которые работали в доме Господнем при исправлении и возобновлении дома. дома, и они раздавали плотникам и строителям на покупку тесанных камней и дерев для связей и для покрытия зданий, которые разорили цари иудейские. Люди сии действовали честно при работе, и для надзора над ними поставлены были и Ахав, и Авадия, левиты из сыновей Мирариных, и Захария, и Мешулам из сыновей Каафовых, и все левиты, умеющие играть на музыкальных орудиях. Они же были приставниками над носильщиками и наблюдали над всеми работниками при каждой работе. Из левитов же были и писцы, и надзиратели, и привратники. Когда вынимали они серебро, принесенное в дом Господень, тогда Хелкия, священник, нашел книгу закона Господня, данную рукой Моисея, и начал Хелкия и сказал Шафану, писцу, книгу закона нашел я в доме Господнем, и подал Хелкия эту книгу Шафану. И понес Шафан книгу к царю, и принес при этом царю известие, все, что поручено рабам твоим, они делают. И высыпали серебро, найденное в доме Господнем, и передали его в руки приставникам и в руки производителям работ. А также донес Шафан писец царю, говоря, книгу дал мне Хелькия, священник, и читал ее Шафан перед царем. Когда услышал царь слова закона, то разодрал одежды свои и дал царь повеление Хелкии и Ахикаму, сыну Шафанову, и Авдону, сыну Михея, и Шафану, писцу, и Осии, слуге царскому, говоря, «Пойдите, вопросите Господа за меня и за оставшихся у Израиля и за Иуду о словах сей найденной книги, потому что велик гнев Господа, который воспылал на нас за то, что не соблюдали отцы наши слова Господня, чтобы поступать по всему написанному в книге сей». И пошел Хелкия и те, которые от царя, колдани, пророчицы, жене Шалума, сына Тавкигафа, сына Хасры, хранителя одежд. А жила она во второй части Иерусалима, и говорили с нею об этом. И она сказала им, «Так говорит Господь Бог Израилев, скажите тому человеку, который послал вас ко мне, так говорит Господь, вот я наведу бедствие на место сие, и на жителей его все проклятия, написанные в книге, которую читали пред лицом царя Иудейского, за то, что они оставили меня и кадили богам другим, чтобы прогневлять меня всеми делами рук своих». И гнев мой возгорится над местом сим и не угаснет. А царю Иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, так скажите, так говорит Господь Бог Израилев о словах, которые вы слышали. Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Богом, услышав слова его о месте сем и о жителях его, и ты смирился предо мною, и разодрал одежды свои, и плакал предо мною, то и я услышал тебя, говорит Господь. Вот я приложу тебя к отцам твоим, и положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место сие и на жителей его. И принесли царю ответ». И послал царь, и собрал всех старейшин Иудеи и Иерусалима, и пошел царь в дом Господень, и с ним все иудеи и жители Иерусалима, и священники, и левиты, и весь народ, от большого до малого, и он прочитал вслух их все слова книги завета, найденной в доме Господнем. И стал царь на месте своем, и заключил завет пред лицом Господа, последовать Господу и соблюдать заповеди его, и откровения его, и уставы его от всего сердца своего, и от всей души своей, чтобы выполнить слова завета, написанные в книге сей. И велел царь подтвердить это всем находившимся в Иерусалиме и в земле Вениаминовой. И стали поступать жители Иерусалима по завету Бога, Бога отцов своих. И изверг Иосия все мерзости из всех земель, которые у сынов Израилевых. И повелел всем находившимся в земле Израилевой служить Господу Богу своему. И во все дни жизни его они не отступили от Господа, Бога отцов своих.

0: Радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете «Радио «Пилигрим».
2: Аллилуйя! Мы величаем Господа. Слава Ему!

Аллилуйя, Господи! Славим Тебя, Иисус, славим Тебя, Царь Царей! Аллилуйя!

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: что слушать хорошо, а что слушать плохо?
0: У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки. Мальчик радостно пошел и решила кроха:
1: буду слушать хорошо, не буду плохо.

ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Доброе утро на радио Пилигрим.
3: Доброе утро, друзья, всем на радио Пилигрим. Приветствуем вас. И сегодня в наш четверг вместе с Юрием Кривоносом, Олегом Дмитриевичем Щербаном и Элой Вирченко продолжаем разговор о миссии, о миссионерских путешествиях Варнавы и Савла. Если кто слушал наш эфир в прошлую неделю, пожалуйста, в прошлый четверг, найдите, послушайте, и, я думаю, будет хорошее продолжение сегодняшнее вот на нашем эфире. Что ж, я думаю, что есть возможность у нас сегодня обратиться к Священному Писанию, потому что, собственно, оно дает нам историю, которую мы все исследуем о миссии. И какую открываем? 14 главу, Олег Дмитриевич?
4: Да, 13-я, 14-я главы. Мы с вами остановились в прошлый раз.
3: Ну, где-то на 14 главе мы и остановились.
4: Ну да, давайте прочитаем 14 главу до конца.
3: Хорошо. В Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и эллинов. А неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, который во свидетельству слову благодати своей творил руками их знамения и чудеса. Между тем народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Когда же язычники и иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнав о всем, удалились в ликаонские города Листру и Дервию и в окрестности их, и там благовествовали. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который взглянул на него и, увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо». И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил голос свой, говоря по-ликаонски: «Боги в образе человеческом сошли к нам». И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышав о сём, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили: «Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищу и весельем сердца наши». И говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой. Между тем, как они, оставаясь там, учили, из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря: «Они не говорят ничего истинного, а все лгут». И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию. Проповедав Евангелие сему городу и обретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Рукоположив же им пресвитеров каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в которого уверовали. Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию и, проповедав слово Господне в Пергии, сошли в Атталию, а оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними и как Он отверз дверь веры язычникам, и пребывали там немалое время с учениками.

0: А вот такая
1: прекрасно.
0: Насыщенная да. история.
1: Я еще раз хочу напомнить, что мы сейчас ведем разговор о миссии Павла, и в 13 главе, с 13 по 43 стих, мы видим, что у Павла была особая стратегия. Почему я говорю у Павла? Потому что мы такой стратегии не находим у Варнавы. В 11-12 главах, даже в конце 10 главы, вот, его направляет церковь в Антиохию. И он там видит, что многие люди обратились к Богу и служит им, утешает их и говорит, что нужно держаться Господа всем сердцем. Но в конце он уходит в Тарс и ищет там Савла. Я просто напоминаю предысторию. Ищет там Савла, и конец 12 главы заключается в том, что он не только находит Савла, он еще и находит там, где-то там Иоанна Марка. В общем, они с Савлом служат в Антиохии целый год, и там христиане первый раз называют себя христианами, ученики называют себя христианами. Но вот с 13 главы уже начинается непосредственное путешествие, когда Дух Святой призывает на служение, и это становится очевидным и понятным всем служителям. Это, кстати, очень хорошая заметка для тех, кто собирается служить. Обязательно сверяйте свои часы духовные со служителями. Если вы собираетесь начать какое-то служение или чувствуете призыв, то этот призыв обязательно будет известен и понятен не только вам, но и служителям. И он получит благословение. Мы видим, что они поняли, что Дух Святой призывает. И, кстати, там написано, Дух Святой сказал им, что отделите мне Савла и Варнава на дело служения,
0: которому я приготовил их.
1: Да. То есть, это, кстати, еще одно косвенное доказательство, что Дух Святой является личностью, он является Богом, он говорит. Не написано, что Христос Духом Святым, а именно Дух Святой говорит. Вот. И ключевой стих вот этого, или ключевой абзац вот этого большого сегмента, он заключается в 13 по 43 стих. Здесь говорится, что они зашли в синагогу, это была стратегия Павла, и проповедовали там. И многие иудеи и язычники, я предполагаю, что это были обращенные из язычников, они уверовали во Христа. И вот таким образом образовывается новая община, или можно сказать, что первая община. Вот. Вот такая вот стратегия у Павла. И в последующих путешествиях он всегда будет заходить сначала в синагоги. Мы видим, что здесь постоянное сопротивление иудеев. Вот следующий абзац, например, 44 по 52 стих. Иудеи сопротивляются, и Павел говорит, что если вы не примете, если вы сопротивляетесь Евангелию, то вы делаете себя сами недостойными вечной жизни. То есть, оказывается, возможность покаяться, обратиться ко Христу есть у всех людей, но отвергающие Евангелие сами себя делают недостойными вечной жизни.
0: Да, любопытная фраза «сами себя делаете».
1: Да.
0: Ну, меня также еще удивляет немножко политическая ситуация, насколько этот город был все-таки, ну, скажем так, под влиянием, что ли, иудейской общины, потому как, по сути, народ разделился. И одни были на стороне иудеев, другие на стороне апостолов. Угу. И когда, ну, вот фразу мы видим, весь город вот, переживает подобную ситуацию, да, то это говорит о том, что происходящее на происходящее. В нем очень сильно влияла как раз иудейская община.
1: Угу. Ну, мы видим, да, что вот 14 глава с 1 по 3 стих Павел и Варнава смело проповедуют в Иконии, и иудеи оказывают сопротивление. Опять мы видим, что иудеи оказывают сопротивление. Почему иудеи оказывают сопротивление такое? Как вы думаете?
0: Здесь много причин.
2: Они же Христа изначально не признавали иудеев.
1: Ну и жили бы себе христиане отдельно, какое дело иудеям до них. Как вы думаете, почему именно иудеи проявляют такую активность?
0: Ну, потому что Павел идет к ним. Тогда мы идем к вам. Хорошо, вот у нас знаменитая реклама. Он приходит к ним.
1: На территорию иудеев. Какая смелость. Есть ли еще какие-то причины? Помните, как вообще воспринимали христиан в то время?
0: Где, Олег Дмитриевич?
1: А вообще не они, было же христиан.
0: Они пришли туда, их, ну, это да. Какие-то новые люди, новое учение, что они принесли. Вообще их воспринимали чаще всего как иудейскую секту.
1: Да, вот я об этом хотел сказать. Что на самом-то деле, почему иудеи так воспалены, так они переживают? Потому что это какая-то иудейская секта. Они воспринимали их как еретиков. И, конечно же, они должны были их искоренить. Что было бы... Представьте себя на месте иудеев, которые видят, что проповедуется, как они считают, извращенный иудаизм. И начинаются расколы внутри. То есть люди уходят из общины. Представляешь себе? Уходят и становятся членами, последователями какой-то другой общины.
0: Нет, но они-то сразу не уходят. Они вначале начинают всем проповедовать. А уже когда случается конфликт, тогда возникает мысль, давайте будем разделяться.
1: Да. И, конечно же, это иудеев не могло оставить равнодушными, потому что они понимали, что если это секта, и она будет распространять свои учения, то кого обвинят вообще в волнении в народе? Иудеев. Обвинят иудеев, потому что это от них что-то там происходит. Вот. И, ну, надо отдать должное, что Павел и Варнава смело проповедуют в иконе, несмотря на сопротивление иудеев. И многие уверовали. А потом воздвигают сильное гонение эти же иудеи. И Павел и Варнава удаляются. И продолжают благовествовать уже в лакийских городах Листре и Дерве.
0: А вот у меня возникает вопрос. Чудо совершилось. И там чудо совершилось. И тем не менее, несмотря на чудо, есть такое противодействие. Ну, понятно, со стороны иудеев. Для них, да, действительно, это для некоторых из них неприемлемо, потому что, ну, ломает какие-то их устои. А для язычников? Почему вдруг толпы язычников, или, может быть, какие-то группы их возмущаются против этого учения? Почему? Как они сюда вовлекаются? Каким образом? Неужели деньги? Вот просто заплатили и все. Потому что когда есть чудеса... Ну, смотри, Олег Дмитриевич, вот чудо сотворилось. Одно, другое, третье. Наоборот, под впечатлением мы видим в Листре, как хотели жертву принести Зевсу и Гермесу. А тут... Потом вдруг раз, и резко все меняется. Мне думается, здесь только, ну, деньги.
1: Я не знаю,
0: Юрий Анатольевич. Подкупить негодных людей.
1: Ну, подкупать негодных людей, это излюбленная тактика была иудеев, да? Которые подкупали людей, они даже лжесвидетельствовали.
0: Ты же помнишь, когда... убежали воины от могилы Христа, им денег дали, чтобы они молчали. Вот деньги могут...
1: Конечно, когда обвиняли Христа, тоже давали деньги и так далее. Это излюбленная тактика иудеев, еще раз повторюсь.
0: Но здесь, можно сказать, такая дьявольская тактика.
1: Дьявольская тактика, да. Кажется, что деньги сильнее чудес.
0: Вот, вот что любопытно. Да. Моя мысль, да, именно так, кажется, что так.
1: Ну, на самом деле, не все же люди глупые. Многие понимали, что это Божьи чудеса. Поэтому и уверовали. Мы помним, да, волк Симон, помнишь? Он же тоже чудеса, типа, творил. Да. Но когда он увидел чудеса, которые через апостолов происходили, через Петра, в частности, вот, он понял, что то, что я делаю, это не чудеса, вот они реальные чудеса делают. И поэтому обратите внимание, что в первые века христианство распространялось, потому что то, что они делали, невозможно было подделать. Это очень похоже на казни в Египте, помните? Когда Моисей бросил жезл, да, и он превратился в змея, то же самое сделали... Не знаю, волхвы, не волхвы, как их назвать по...
0: Да, волхвы, да. Жрецы.
1: Жрецы, да. То же самое сделали жрецы египетские. Но когда змей пожрал их, этих тоже змеев, они поняли, мы не можем такие чудеса творить. тоже. Они пытались кровь в кровь воду превратить. Вроде бы что-то получалось у них, но потом их способности закончились. Они поняли, что речь идет здесь о Божьем вмешательстве. Реально. Вот. И здесь я думаю, что тоже. Почему христианство распространялось так стремительно? Потому что это была жизнь, через которую действовал Бог. Творить чудеса – это было не просто прихоть апостолов, чтобы привлечь людей на свою сторону. Творение чудес – это был сопутствующий фактор проповеди Евангелия. Ну и многие, даже очень-очень консервативные, как себя считают, фундаменталистские христиане, не будем называть здесь их имена, они считают, что в те времена чудеса были необходимы для того, чтобы поддержать авторитет апостолов и их вести. А вот со временем эти чудеса со временем просто угашают.
0: А сегодня достаточно денег, да?
1: Нет.
0: Ну, опять я в шутливую форму перевожу, может быть, это...
1: Я ваш сарказм понимаю. Да, но на самом деле нет. Сегодня достаточно Слова Божьего. Потому что человек не рождается свыше от денег. Вот сколько ты ему не дай, вот завали человека деньгами и скажи, будь христианином.
0: Как ты знаешь, а я скажу так, многие люди говорят, вот если бы мне в вашей церкви денег дали, я бы туда пришел.
1: Да я более того, я знаю миссионеров, которые каждому, кто приходил на просмотр фильма «Иисус», давал по $100.
0: Ух ты!
1: Вот такие были времена. Ну, потом вы понимаете, да, делались фотографии, отчеты, отправлялись туда спонсорам. Да, и они таким образом отчитывались. Вот, посмотрите, какое
0: пробуждение. Я был участником одного макаронного пробуждения, так называемого. Там вместо денег макароны давали.
1: Макароны давали.
0: Да, ну, в общем, тоже неплохо, я бы так сказал.
1: Да, ну, я тебе скажу, на $100 пришло больше людей, наверное, чем на макароны.
0: Мне кажется, что вот как раз деньги использовались всегда и будут использоваться как во благо, так и во зло. Ну, и нередко как раз для того, чтобы устраивать гонения на христиан.
1: Апостол Павел не пользовался деньгами для этого. Вот. Но мы видим, что апостол Павел самоотверженно проповедовал Христа. И как мы сказали, вот здесь пытаются их представить как Зевса и Ермия. Мы в прошлый раз говорили, что означает, ну, слово, имя Зевс мы знаем, да, это верховный бог.
0: Да.
1: Вот, а кто такой Ермий?
0: Гермес.
1: Да, это Гермес. И
0: это вестник, по сути дела, в некоторых странах и до сих пор изображение Гермеса используется на почте.
1: Да, интересно, интересный факт. Но я знаю точно, что Гермес был еще к тому же богом войны и торговли. Mm. И как это ни странно, мы сейчас тоже это наблюдаем, да? Деньги и война, они постоянно связаны друг с другом, да? Простые люди умирают, а богатые люди богатеют. Именно от войны.
0: Видишь, Олег Дмитриевич, начать войну можно и без денег, а вот продолжить ее без...
1: Ну, интересно, что те люди, которые начинают войну, они почему-то начинают ее не своими руками, вот евреи вот в данном случае, да?
0: Да.
1: А они конфликтуют с Павлом не своими руками, они подговаривают людей, создается бунт. Но я хотел отметить, вот 7-й абзац, с 8 по 16 стих, первые половины, здесь говорится, что они чуть ли не сделали, хотели уже жрец, хотел принести жертвы им, как Зевсу и Гермесу. Представь себе, Юрий Анатольевич, ты приезжаешь в город, совершаешь служение, палатку ставишь, благовестие, в этом городе находятся духовные, в кавычках, люди, говорят, вот... Вот они сошли, боги, давайте подарим им дом, чтобы они здесь жили, да, дадим им хорошую машину, поставим их на довольствие, будут получать муниципальную зарплату, я не знаю, что еще. Скажи, многие ли миссионеры выдержали бы и сказали, ребята, мы...
0: Подобных историй
1: с
0: белыми людьми случается нередко.
1: Мы простые люди.
0: Я знаю одного человека, брат с церкви, они поехали куда-то вот в ту область, в Юго-Восточную Азию, в Таиланд, может быть, и начали путешествовать там по селам. Ну, просто ради любопытства. А он сам по себе, ну, такой весельчак, плюс еще такой в теле, ну, значит, такой пышный брат, так можно сказать. Все время с улыбкой, все время смеющийся. И в одном селении ему люди прям сказали: вот ты очень сильно похож на Будду. Оставайся вот здесь у нас. Будешь у нас вот за такого местного пророка или даже божества. Будем тебе подносить вот приношение. Проблем не будешь знать. Главное, сиди, улыбайся и принимай. Вот, и, вот вам, пожалуйста.
1: Да, я написал себе, что искушение тщеславием едва не погубило миссию, но стало поводом для более глубокой проповеди против идолопоклонства. Не все миссионеры, на мой взгляд, готовы отказаться от почестей, которые им оказывают в других странах и в народах, и могут попасть под искушение, чтобы люди им поклонялись. Вот. Но если это такие люди...
0: Ты знаешь, я скажу, да, и в 90-е миссионеры некоторые, да, впадали в какое искушение? Одни пытались пробраться в политику, другие, побросав благовестие, стремились заниматься бизнесом. Возможности открывались большие. Я уже не буду называть, какие страны миссионеры, но это да. Это искушение как раз ситуации.
1: Да, история помнит времена, когда самой миссионерской страной или страной, которая посылала на миссию, была Англия. Да. Но мы не забываем, что Англия вела также колониальную политику.
0: А, причем довольно жесткую и грубую колониальную политику.
1: И, кстати, по мере того, как развивалась идея дарвинистская, того, что человек...
0: Произошел от обезьяны.
1: Произошел от обезьяны.
0: Да, возникла также идея, что не все люди от Бога, некоторые от обезьяны.
1: И такие были. Но идея заключалась в том, что цивилизация, процесс эволюции и миссия, они тесно связаны между собой. Поэтому часто миссионеры, они были еще и антропологами в том числе. Ну, вот Джон Ливингстон, например, да, он умер в Африке. Вот. Англичанин, который посвятил всю жизнь свою исследованию Африки. Они считали, что примитивные политеистические верования народов говорят о низком уровне их духовной и интеллектуальной цивилизации. Поэтому они приносили туда элементы цивилизации, изменяли цивилизацию. В последующем уже миссионеры поймут, что это был ошибочный путь. Как я уже говорил, да, вот, например, в Корее, когда, в Южной Корее, когда проповедовали о Христе, из всего пантеона богов, который был у них, они избрали одного, который похож больше на бога Библии, и сказали, вот, всех остальных богов не существует, а этот бог существует. И во многих странах такое бывало, да, вот, и перестали изменять культуру, внося туда элементы цивилизации. И мы видим, да,
0: что... Но, с другой стороны, апостол Павел и Варнава сказали... Они ж не сказали, ну, вот, ребята, Зевс есть, а Гермеса не существует. И поэтому бог Библии – это Зевс. Но нет, они говорят, это оба ложные.
1: Апостол Павел не использовал агрессивную политику в проповеди Евангелия. Обратите внимание, как он проповедует в Ареопаге. Культуру и цивилизацию Греции, ну, или греческого мира того, нельзя назвать примитивной. Согласен. Но, тем не менее, у них был политеизм. Они верили во многих богов. И апостол Павел, проходя их святыни, не помню, что он говорит? Он говорит, я вижу, как будто вы особо набожны. Я не знаю, вот представь себе, Юрий Анатольевич, ты же бывал в Китае, вот. Как там люди проповедуют о Христе? Хотя говорят, что в Китае сейчас самое большое количество верующих, да? Подпольная церковь существует. Но как проповедуют в Китае о Христе? Берут и отметают, вот все боги ложные, вот это тот истинный бог. Не знаю, но апостол Павел, он говорит, я вижу, как будто вы особо набожные. Он не раздирает одежды, не говорит, вы идолопоклонники махровые, вы гореть вам в аду. Да? Он говорит, не, ребята, я вижу, что вы люди верующие, вот, но Я вам хочу рассказать о Боге, которого вы не знаете. Вот этот неведомый Бог, жертвенник у вас есть неведомому Богу. Вот этого Бога я чту. Он сотворил небо и землю, все, что в них. От одной крови он произвел род человеческий. Помните, 17 глава Деяния апостолов, мы к ней еще придем. Он использует очень мудрую политику. На самом деле, почему случается такой агрессивный конфликт между иудеями и Павлом? Потому что иудеи знают Писание. А с язычниками, которые Священное Писание не знают, он не работает или не использует агрессивный способ благовестия. Вот с иудеями, которые видят Христа в Библии, он же им открывает глаза, вот здесь случается конфликт. Потому что они не хотят видеть Христа. Вот в чем проблема. Я не знаю, мы как-то обсуждали уже на эфире, что в 90-м году был собор в Ямнии. Ну, это не собор, мы его называем по-христиански собор. Но собрались раввины, и они там обсуждали, какие книги, даже нельзя сказать, что входят в канон, потому что они не принимали канон. Как вот у нас считается в традиционных церквях, что церковь, она сформировала канон. Это неправда. Церковь приняла канон. Вот иудеи тоже понимали, что они принимают канон, но у них были вопросы по поводу книги «Песни», «Песни», «Есфирь», например, в которой не упоминается имя Бога, только в русском переводе там встречается имя Бог. Вот, и так далее. И обсуждали эти вопросы. Вот. И как будто бы они там приняли, что вот все эти книги, они богодухновенны. Но мало кто помнит и понимает, что на самом деле это вопрос стоял еще по-другому. Христианство очень быстро развивалось в 90-м году, в первом веке. Христианство очень быстро развивалось, несмотря на то, что оно было гонимо. И что самое интересное, что христиане истолковывали Ветхий Завет, опираясь на септуагинту, на греческий перевод. А иудеи считали греческий перевод своим, потому что это был перевод Библии для диаспоры. В те времена, даже во времена Иисуса Христа, немногие читали на иврите, еврейскую Библию. Читали в основном уже перевод ее на греческий язык, который сделали за 3 века до пришествия Христа раввины. Представляете себе? И вот они принимают решение, что им необходим свой, мы скажем так, новомасорецкий перевод. У нас сегодня нет протомасорецкого перевода, с которого был сделан перевод септуагинты. То есть оригинального текста еврейского нет. Поэтому у нас на сегодняшний день есть септуагинта, а после нее появился масорецкий перевод, еврейский. Ну, маленькое отступление, что наша русская синодальная Библия в Ветхом Завете опирается в большей степени на масорецкий текст, который появился позже септуагинты. И только немного сверяет свои часы септуагинты. Ну, я даже могу привести места Писания, в которых уже принимается где-то масорецкий текст, а где-то септуагинта. Это отдельная передача, может быть, будет. Как-нибудь мы поговорим, какие тексты брали для того, чтобы считать их более достоверными. Вот. Ну, к чему я это все говорю? Что вот конфликты здесь возникали у Павла именно с иудеями, которые знали Священное Писание, а с язычниками у них конфликтов не было. Но иудеи, которые жили в языческих городах, умели мастерски подстрекать, как ты говоришь, Юрий Анатольевич, они могли там заплатить кому-нибудь, чтобы организовался такой бунт. Но обратите внимание, 7-й абзац говорит... Нет, 6-й абзац говорит, что они избегают, они уходят от конфликта. Целью Евангелия никогда не была революция. Она не была целью проповеди Евангелия. Возмущение в народе – это не цель евангелистов, это не цель Библии, чтобы произошли эти конфликты. Вот поэтому апостол Павел и Варнава, они удаляются из лакаинских, из этого города и уходят в лакаинские города Листру и Дерви. Вот. Хотя иудеи там их тоже настигают. Вот. И хотят, как мы уже сказали в седьмом абзаце, принести им жертвы. Здесь другое искушение, с которым они сталкиваются, с искушением, когда тебе могут предложить комфорт, обеспечение в обмен на то, чтобы ты себя признал Богом. И они с этим не соглашаются. Вот. И в конце концов мы видим, Павла побивают камнями. И апостол Павел в некоторых посланиях скажет, что я очень часто ради проповеди Евангелия находился в опасностях. В каких опасностях, помните?
0: Побивать камнями.
1: В опасностях на море, на суше. Был побиваем камнями. Был почти при смерти, как он говорит. Был бит плетьми 39, ну, 40 ударов без одного, 39 ударов. Вы знаете, да, что современные богословы нарисовали словесный портрет апостола Павла. Знаете, как он выглядел? Он был лысый, он был со скрюченными ногами, вот такие, знаете, как у кавалеристов. А знаете почему? Потому что, когда бьют человека, напрягается его вся нервная система, и мышцы стягивают кости. И настолько сильно стягивают кости, что они деформируются, то есть искривляются кости. И здесь мы видим, что апостол Павел, он постоянно рисковал жизнью ради проповеди Евангелия. Но надо отдать должное, он не искал конфликта, он не стремился, чтобы произошло раздражение в народе. Он удаляется из местности, где народ приходит в возмущение. Мало одно дело, когда есть конфликт между иудеями и христианами, вот духовный конфликт, конфликт идеологический, вот. Другое дело, когда уже народы целые восстают, и внутри народа происходит этот конфликт. Вот. И в конце концов, вот 21-23 стих, мы видим, что они возвращаются обратно к себе, и по дороге, когда они идут, они фокусируются на новых общинах, они их наставляют. Вот, и мы сейчас даже прочитаем этот абзац 21 стиха.
0: Я думаю, после блока новостей.
1: Хорошо.
3: Зачистка от отдельной конфессии идет на Украине, заявил спецпредставитель МИД России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих по итогу доклада Министерства о притеснениях Украинской Православной Церкви. Доклад позволяет сделать такие выводы. Мы имеем дело не только с давлением на Украинскую Православную Церковь, но с комплексными усилиями по зачистке украинской территории от отдельной конфессии, сказал Мелих, выступая на полях сессии СПЧОН. По словам дипломата, опубликованным 24 августа доклад охватывает период с марта 2022 года по июль 2026 и является результатом системной работы по выявлению фактов массированного давления на крупнейшую религиозную конфессию Украины, последователями которой являются десятки тысяч священников и миллионы прихожан. В Русской Православной Церкви предлагают внедрить выплату, которая будет выдаваться за продолжительность нахождения в браке. Она получит название «брачный капитал» по аналогии с материнским капиталом, сообщил ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов на Восточном экономическом форуме ВФ. «У нас есть материнский капитал, например, но должен быть и брачный капитал. Предположим, молодые люди решили создать семью, нужно предлагать им брачный капитал, который есть в ряде стран. Естественно, он может быть каким-то образом обусловлен. Молодые люди должны прожить какое-то время в браке, чтобы они могли его потратить именно как семья», – сказал Лукьянов. По его словам, введение выплаты может поспособствовать снижению числа разводов в России. Государство должно создавать все возможные условия для того, чтобы создание семьи и статус семьянина были экономически выгодными. Телеграм-канал «Ценности РФ», позиционирующий себя как первый российский канал, посвященный указу президента РФ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, призывает проверить адвоката Анатолия Пчелинцева, который является старшим партнером Славянского правового центра. В частности, канал «Ценности РФ» потребовал проверки СПЖ. Намек идет, по мнению редакции канала, на действия, попадающие под статус иностранного агента. С чего все началось? Анатолий Пчелинцев недавно опубликовал пост в своем телеканале о гонителе христиан Деции Трояне, жившем в 200-251 году нашей эры. В христианской истории Троян позиционируется один из самых жестоких гонителей церкви. «Ценности РФ» посчитали, что якобы юридическая защита переросла в системное создание негативного нарратива о религиозной свободе в стране. США могут впервые, как минимум за 25 лет, не принять ни одного христианина, бежавшего от религиозных преследований. Об этом говорится в новом совместном отчете международной организации Open Doors и христианского агентства по переселению беженцев World Relief. Отчет под названием «Состояние золотой двери. Оценка переселения беженцев и предоставления убежища в США в свете глобальных преследований христиан» был представлен в четверг в Центре для посетителей Капитолия США, сообщает The Christian Post. Авторы документа проанализировали ситуацию с преследованием христиан в разных странах мира и количество беженцев, которых США приняли в последние годы. Публикация отчета появилась примерно за месяц до того, как администрация президента Дональда Трампа должна определить количество беженцев, которых США будут готовы принять в 2027 финансовом году. Он начнется 1 октября. По данным переписи населения Бразилии 2022 года, евангельские христиане составляют 26,9% населения страны, около 56 миллионов человек. Большинство из них относятся к пятидесятническим церквям. При этом доля католиков продолжает снижаться, а число людей без религиозной принадлежности растет. Бразильский институт географии и статистики опубликовал подробные данные переписи населения 2022 года о религиозной принадлежности жителей страны. Это первый случай, когда результаты переписи позволяют получить настолько подробную картину религиозной жизни Бразилии. Население страны составляет около 210 миллионов человек. Более 80% жителей по-прежнему считают себя христианами-католиками или евангельскими христианами. Однако внутри христианского большинства за последние десятилетия произошли заметные изменения. Одним из главных результатов переписи стал рост числа евангельских христиан. Они составляют 26,9% населения, то есть около 56 миллионов человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих. Продолжаем наш разговор, друзья. Говорим сегодня о первом миссионерском путешествии Павла. В студии Юрий Кривонос, Олег Шерман и Элла Верченко.
1: Я хотел бы более подробно сейчас поговорить с вами о девятом абзаце. И девятый абзац, как никогда лучше, он иллюстрирует и объясняет третий абзац, в котором высказана главная идея. Повторю главную идею, что и иудеи, и язычники, всякий верующий во Христа получает прощение грехов и оправдание пред Богом, но необходимо пребывать в благодати. Обратите внимание, что апостол Павел, преподав Евангелие, он приобрел довольно много учеников, вместе с Варнавой, конечно же. Они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию. То есть они как будто бы обратным путем возвращаются. И вот теперь нам необходимо понять, а как можно охарактеризовать учеников Иисуса Христа? Как он определил, что он приобрел много учеников? Вот я хотел бы спросить Эллу. Элла, по тексту можешь объяснить, с чего мы взяли, что эти люди стали учениками?
2: Но они стали распространять Евангелие.
1: А здесь в тексте не написано. Вот с 21 стиха по 23 включительно. Есть ли здесь критерии, что это действительно ученики?
0: Не один раз они пришли слушать Павла. Хотели слушать дальше.
1: С чего мы это взяли?
0: Ну, на следующий день почти весь город собрался. То есть были там люди, которые пришли уже не первый раз.
1: Нет, я сейчас говорю вот абзац, который с 21 стиха по 23, 14 главы. Обратите внимание, что они, проходя эти города, так как они приобрели много учеников, теперь что-то надо было с ними делать. Они утверждали души учеников, увещевая пребывать в вере. Обратите внимание, что ученики – это люди, которые, во-первых, принимают увещевание. Это раз. В вере. И в чем заключалось это увещевание? Они поучают их и говорят, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Вот интересно, да? Тут нам проповедовали нам Евангелие, мы уверовали, жизнь должна быть радостной, прекрасной, счастливой. А почему нам проповедуют о скорбях? Я не знаю, Юрий Анатольевич, давно ли ты проповедовал о скорбях?
0: Ты знаешь, Олег Дмитриевич, мне кажется, это логично, когда апостолов гонят, когда их побивают камнями, когда есть противодействие такое активное, это надо объяснить и сказать, ну вот почему такое произошло с нами, ребята, да потому что вот идем путем Христовым.
2: Да. Что вас это будет ждать, когда вы будете Христа проповедовать, готовьтесь к этому.
1: Видите, здравое учение, если человек в здравом учении научен, его никакие скорби или трудности в пути, на пути проповеди Евангелия не остановят. Мы видим, что апостол Павел постоянно сталкивается с сопротивлением. И он преодолевает это сопротивление. Ну, кто-то мне говорит, что сейчас мы живем в такое время, некоторые называют его достаточно сытым временем, сытое время, время, когда комфортно. Вот слово «комфорт», не знаю, уже становится каким-то таким раздражительным. Слово «комфорт». Люди живут комфортно, хорошо. И на самом деле стремление жить комфортно – это нормально, так же, как быть счастливым. Да? Мы же не хотим быть несчастными. Есть такое, даже такое учение – христианский гедонизм. Когда человек хочет быть счастливым. Вот скажите, проповедь Евангелия не делает ли человека в какой-то степени несчастным? Потому что его преследуют, его гонят, его побивают камнями, чуть ли не убивают. Нет ли здесь противоречия? Он говорит, многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Подождите, я же в Царство Божие иду, почему я должен терпеть скорби? Я же хочу быть счастливым. Нет ли здесь противоречия?
0: За хорошую цену надо платить.
1: Быть счастливым и,
0: есть.
1: И в то же время скорби, испытывать скорби.
2: Так путь, да? Вот как Христос говорил, будущий в жизнь вечную.
1: Да. Ну вот мы живем в стране, в которой нет гонения на христиан. Вот в других странах, даже в Индии, да, или даже в бывших странах Советского Союза, есть притеснение христиан. Я не знаю, были... У меня многие друзья переехали из Узбекистана. Они говорят, ну, нельзя иметь много книг, например, христианских у себя. Могут посадить, могли. Не знаю, как сейчас с законами. Но в те времена, 10 лет назад, это было очень серьезно. Скорби и Евангелие. Оказывается, необходимо проповедовать здравое учение. С одной стороны, это учение должно быть о том, что нужно идти и проповедовать. Нужно выходить за пределы, как часто говорили, помнишь, из зоны своего комфорта. А с другой стороны...
0: Это к вопросу, а всегда ли скорбь оправдана?
1: Иногда мы страдаем из-за собственной глупости, бывает, да?
0: Бывает.
1: Вот. Но я вам скажу, что моя теща, например, очень любила заходить в маршрутку и говорить, покайтесь, скоро грядет суд на этот мир. И маршрутка вся разговаривала, а потом они замолкали и не знали, что ей ответить. С одной стороны, она же в почтенном возрасте, вот, а с другой стороны, им совершенно не хотелось об этом слушать в маршрутке. Такое ощущение, что она поймала их, знаешь, в клетку, в мышеловку, и не выйдешь, вот, и слушать не хочется, что делать. И иногда вот мы пользуемся такими методами евангелизации, когда человек не может выйти и сбежать от нашей проповеди. Мы человека практически... Эх, какое бы слово подобрать? Лишаем права выбора. Понимаете?
2: Кого-то страхом спасать, да?
1: Ну, страхом спасайте. Я думаю, что нужно и страхом спасать. Но в каком смысле? Особенно, когда человек, например, дитя верующих родителей. У меня у самого такие дети есть, которые не хотят слушать. Вот. Но ты должен им говорить всю правду. Слушай, ты понимаешь, я не хочу, чтобы ты попал в ад. Ад и рай – это реальность. И мы со своим, например, сыном старшим часто с ним беседуем. Он говорит: папа, а с чего ты взял, что существует рай и ад? Я говорю: потому что так Библия говорит. А кто сказал, что Библия – это истина последней инстанции? И мы начинаем с ним эту дискуссию. Я ему доказываю, что это не просто книга, это у него божественное происхождение. Вот мудрость, которая там заложена.
0: Первые оппоненты – наши дети, да?
1: К сожалению, понимаешь, потому что когда ему было 12 лет, он с радостью ходил на воскресную школу, пел песенки, заучивал библейские стихи наизусть. Я тебе не представляю, не могу передать, сколько библейских стихов и отрывков мы выучили вместе наизусть со всеми моими детьми. Но пришел момент, когда он сказал: папа, а я сомневаюсь, а я не верю. И вот что теперь делать? Вот. И я к чему говорю? Я говорю к тому, что когда мы проповедуем Евангелие, мы должны говорить всю истину, что действительно цель наша – это Царство Божие. Помните, у Царства Божьего, вот здесь говорится в тексте, многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Что такое Царство Божие? Вот я хотел бы у Эллы спросить. Элла, что такое Царство Божие?
2: Царство Божие – это мир, радость во Святом Духе.
1: Согласна? Не пища и питье.
0: Да.
1: Но радость, мир.
0: Праведность.
1: Праведность.
2: Ищите же прежде Царство Божие.
1: Да. Ну вот мир, радость. Что это значит? Почему оно называется Царством Божьим? Почему еще и Божьим?
2: Мы в Боге пребываем, у нас, нас наполняет мир и радость. Дух Святой начинает в нас действовать. Это в возрожденном человеке. Это и есть Царствие Божие внутри вас.
1: Да. Понимаешь, ответ, который я хотел бы услышать, заключается вот именно в слове «царство». Когда Бог царствует в твоей жизни.
2: Над всем.
1: Именно в твоей жизни. Мы признаем часто, что Бог царствует над всем, над миром, над природой, над кем угодно. Но надо мной не всегда царствует.
2: То есть признать его царем в своей жизни.
1: А признать его царем, знаешь, оно же должно проявляться в практических поступках. Когда я стою перед выбором, какого, что-то сделать или чего-то не делать, и мне хочется что-то сделать, но я не знаю, я даже боюсь предположить. Не знаю, хочу я задам провокационный вопрос. Был ли в вашей жизни момент, когда человеку хотелось отомстить?
2: Это греховная природа, конечно, у каждого.
1: Да. Вот. И как вы поступали? Получалось ли вам подчиниться Христу и не сделать это?
2: Смотря в каком состоянии находишься духовном.
1: Да.
2: Что господствует на данный момент в твоей жизни.
1: А бывает такое, что все-таки раз и отомстили, да? За то, что вам с вами плохо обошлись, что-то сказали в ваш адрес.
0: Ну, прям раз и отомстили, Олег Дмитриевич, это...
1: Ну, я тебе скажу, я упрощу задачу. Вот вам что-то нагрубили, сказали плохие слова, и вы в ответ
0: да,
1: что-то говорите.
0: Это реакция.
1: Это реакция. А может ли христианин...
0: Месть что-то более подготовленное.
1: Да, это блюдо, которое нужно подавать может, холодным, конечно. Мы знаем.
2: Потому что даже да, говорит Господь, что грех лежит у дверей, но ты Господь
1: да,
2: над ним.
1: Да, вот поэтому Царство Божие – это тогда, когда в минуту, момент, когда тебе, вот ты стоишь перед выбором, сказать в ответ плохое слово, либо не сказать. Да? Вот как интересно о Христе сказано, что Он не произносил укоризненного суда. Помнишь? Не отвечал злословием на злословие. Я вот иногда думаю, а я отвечаю злословием на злословие? А бывает такое, что тебя провоцируют верующие люди? Твои братья и сестры. У меня недавно был случай. Меня один брат провоцировал реально. Именно служитель. и причем высокого уровня, слушайте. Вот. И я просто удивляюсь, что я в этот момент, ну, не выдал ему все, что я, ну, мог бы сказать. И спокойно с ним поговорил и так далее. Вот. И почему мы можем себя сдержать? Потому что в этот момент мы понимаем, что мы Божьи люди. И я ему сказал: слушай, я обучен сражаться с людьми, которые не принимают Евангелие, которые ему противостоят. Но я не обучен, и я не хочу сражаться со своими по вере. Да. И он, знаешь, тогда успокоился.
0: Я помню, в молодости своей христианской мы играли в волейбол. Угу. Команды, все, и один из соперников действительно меня провоцировал. Причем как-то так, ну как бы это сказать, с легким унижением, что ли, мои способности играть в волейбол. Говорит, ты лучше пой, чем играй в волейбол. И мне очень хотелось ему ответить, но меня, знаешь, что сдерживало? Епископ играл со мной в одной команде и поглядывал на меня. Как я отреагирую, как я буду себя вести. И ты знаешь, ну, это меня тормозило. Я думаю, что, а вот как написано, да, Христос предавал все то судьи праведному. Mm-hmm. Когда мы живем так, что понимаем, рядом с нами Бог, то должны также и понимать, что Он прежде слышит, чем даже мы. А еще противники наши не сказали ничего, а Он уже услышал. И мы можем вполне себе сказать: Господи, ну что Ты? И вот если отдаем в Его руки, да, на Его суд, то, наверное, тогда способны поступить верно, потому что Он даст нам разумение. А если, конечно, отодвигаем: Господи, отойди, я сейчас разберусь, ну тогда да.
2: Иметь страх Божий, да, в сердце?
1: Да.
2: Огорчить, да. Страх огорчить Бога из-за любви.
0: Но когда ты боишься огорчить? Не потом, когда Он узнает, а вот здесь, в этот самый момент. Да.
1: Да. Апостол Павел, наверное, под скорбями имеет в виду гонения, физические, реальные гонения. Но я скажу, что меня больше, я скорблю больше о том, когда христиане не находят общий язык друг с другом. Когда твои близкие люди по вере, они ругаются, когда они друг друга оскорбляют, когда они ведут себя, ну, неподобающим образом с друг с другом. Мы часто перед неверующими людьми ведем себя очень благочестиво, и у нас очень красивый внешний фасад, да? Мы ведем себя очень строго, целомудренно и так далее. А вот среди своих мы уже расслабляемся и можем, как Юрий Анатольевич сказать, подшутить как-то больно, уколоть, как-то какое-то слово использовать такое, унизить. Так, невзначай, в шуточку. Вот. И это тоже скорбь определенная. Это неприятно очень. Вот. Поэтому многими скорбями надлежит нам
0: многими
1: войти в
0: царство. Многими скорбями в церкви надлежит нам войти в Царствие Небесное.
1: Потому что, хотя, с одной стороны, церковь – это и есть представительница Царства Божьего на земле, с другой стороны, более сильное воздействие производит Христос на мою жизнь, внутри меня. Когда Бог говорит моему сердцу, и Он говорит: а ну успокойся, прекрати мстить за себя, воздавать злом за зло. А попробуй подставить правую щеку и левую щеку. Не язычникам, которые тебя будут унижать, убивать, а своим по вере. А своим по вере сложно подставлять щеку, Юрий Анатольевич. Я не знаю, как ты считаешь? Своим по вере подставлять щеку.
0: Сложно. Всегда сложно.
1: Всегда сложно. Когда, понимаешь, у нас меньше ожидания от людей неверующих и больше ожиданий от людей верующих. Вот, поэтому, смотрите, какая цель? Проповедуя Евангелие, как мы сказали в третьем абзаце, 13 глава, с 13 по 43 стих, он говорит главную идею. Язычники и иудеи, всякий верующий во Христа, получат прощение грехов и оправдание перед Богом. Но необходимо пребывать в благодати. Вот это «но», этот контраст, говорит о том, что я должен постоянно находиться в бодрствующем состоянии. Когда я понимаю, что я буду испытывать скорби и от неверующих людей, которые не будут принимать Евангелие, и от верующих людей, которые иногда будут поступать по плоти. И вот это проблема. Мы совершенно не ожидаем, что наши близкие будут, наши по вере будут поступать по плоти. А ведь это тоже говорит, а если в тебе Царство Божие? И если в тебе действительно Бог царствует, то ты сможешь противостоять и преодолевать. Потому что эта борьба находится внутри тебя. Ты преодолеваешь себя. Это, по-моему, Леонардо да Винчи сказал, да? Проси совета у того, кто одержал победу над самим собой. Вот когда ты одержал победу над самим собой, тогда к тебе будут люди подходить и спрашивать, слушай, а как у тебя получается? Тебя тут троллят, глумятся над тобой, а ты спокойно разговариваешь с людьми с любовью. А ты можешь сказать, слушай, это не я. Я бы уже давно бы отомстил. А это Христос во мне. Он мне дает удивительное спокойствие, мир в сердце. Я не хочу бороться с верующими. Я не хочу. Вот это вот и есть признак новой природы, это и есть признак ученичества. Потому что мой первый вопрос звучал так. Что такое быть учеником? Вот здесь написано, апостол Павел приобретал довольно учеников. Он увещевал их пребывать в вере и говорил, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Вот смотрите, вера, скорби, Царство Божие. Три очень важных элемента, которые мы здесь находим. Можно было бы даже проповедь сказать на этот коротенький отрывок. Всего лишь три стиха. Что было ценно для Павла? Как определить, человек этот верующий или нет? И можно сказать, что, во-первых, этот человек должен понимать, что он находится в Царстве Божьем. Значит, он сам себе не принадлежит. Помните, как у Высоцкого есть песня? Там про корабль военный, который должен был сопровождать во время Великой Отечественной войны, сопровождать гражданские корабли в конвое. Вот. И, в общем, на конвой нападают, или там где-то идет сражение, а он сопровождает конвой. И он говорит, там мне тесно в строю, и мне хочется боя. И там заканчивается этот куплет. Но я корабль конвоя, это значит, что сам себе я не принадлежу. Если ты христианин, то в Царстве Божьем ты себе не принадлежишь. Ты принадлежишь Богу, который руководит тобой. И отсюда нужно отталкиваться. Тогда ты принимаешь скорби как должное. Ты не пребываешь в иллюзии, что все должно вокруг, крутиться вокруг меня. Я теперь буду в шоколаде, я ведь дитя Божье. У меня все будет хорошо. Нет, не все будет хорошо. Будут люди вокруг тебя, которые будут нападать, и свои по вере. И он говорит, пребывайте в вере. Подчиняться Царству Божьему, подчиняться Божьему руководству, это и есть признак веры и признак ученичества. Ученик Христа – это человек верующий, который предоставляет Богу право руководить собой и который понимает, что я буду проходить тернистой дорогой, я буду проходить скорби.
0: Да. Друзья, ну, время наше подошло к концу уже.
1: И хочется последним стихом закончить 24-28 стих. Здесь говорится о том, что они, пройдя Писидию, пришли в Памфилию, проповедовали слово в Перге, сошли в Анталию. Кстати, это Анталия, да? Оттуда отплыли в Антиохию и были преподаны благодати, откуда были преподаны благодати, на дело, которое и исполнили. Вот. И обратите внимание, что они, прибыв туда и собрав церковь, рассказывали все, что сотворил Бог с ними, как он отверз дверь веры язычникам, и пребывали там немалое время с учениками. Мне кажется, что здесь есть очень важный элемент служения – подотчетность. Церковь благословляет путь, они совершают служение, возвращаются обратно и рассказывают о том, как Бог действует удивительным образом. Это вдохновляет церковь. Я очень радуюсь, когда братья и сестры в церкви свидетельствуют. Когда свидетельствуют, что Бог делает в их жизни. Когда они свидетельствуют, как Бог использует их для славы своей. Например, как они проповедуют в своем многоквартирном доме. Или как они в поездке встречались с людьми, рассказывали о Христе. Вот это есть нормальная жизнь христианина. когда христиане не стесняются свидетельствовать, рассказывать о Боге. Поэтому, дорогие братья и сестры, хочется, чтобы мы всегда помнили смысл Евангелия, что всякий верующий во Христа получит прощение грехов и оправдание пред Богом, но необходимо пребывать в благодати. Необходимо быть настоящим учеником Христа, проявлять веру, особенно перед лицом скорбей и опасностей, и помнить, что мы находимся в Царстве Божьем. Предоставьте Богу право руководить своей жизнью, царствовать, и тогда ваше место

0: Вы слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
3: Пусть узнают все соседи.
2: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

Псалом 1. Блажен, в ком твердо упование, кто грешников не чтит совет, и с нечестивыми в собранье не прожигает праздно лет, кто в сердце зла не замышляет, и чьи чисты пред Богом очи, и о законе размышляет, и светлым днем, и среди ночи. Кто волю Божию исполняет, тот словно дерево увод, чей сочен и приятен плод, и лист которого не вянет. Все, что не делает, успеет. Благословится он в делах, а нечестивый, словно прах, и ветер труд его развеет. Не устоит он на суде, и грешник в праведном собрании, ему не будет оправдания и избавления нигде. Путь праведных не скрыт для Бога, а грешных гибельна дорога.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: Грузия. Грузия – государство в Закавказье, лежащее на территории от восточного берега Черного моря до Большого Кавказского хребта. Древние царства Колхида и Иберия существовали в этом регионе задолго до начала нашей эры, а нынешней столице государства Тбилиси более 1500 лет. Настолько древней является и грузинская кухня. Кулинарной визиткой страны являются хинкали. Питательные и сочные грузинские пельмени делают из свинины, говядины или телятины, реже из баранины с добавлением мелко нарезанного лука. Существует и вегетарианский вариант. Для начинки используют вареную картошку, грибы и сыр. Не обойти стороной и лобио, которое готовится из фасоли, лука, чеснока, кинзы и специй, корицы, аджики, кориандра. Только в Грузии можно попробовать подлинный соус ткемали на основе местной сливы, а также сациви на винном уксусе или гранатовом соке. Местные повара готовят настоящий суп харчо с добавлением слив и грецких орехов, а также множество пряностей, закладывающихся в несколько приемов. Во многих грузинских семьях готовят жирный суп хаш, который является бульоном на говядине с зеленью, специями и, конечно же, чесноком. Его едят на завтрак, что дает заряд энергии на целый день. Сладких блюд в грузинской кухне мало, их заменяют свежие и засахаренные фрукты, мед, соки. Главное исключение – чурчхела, которую готовят из загустевшего виноградного сока и орехов. Ни одна грузинская свадьба в принципе не считается свадьбой, если не идет речь о венчании. Брак для грузин – это что-то безусловно высокое, то, что должно происходить пред Богом в церкви. Если пара желает расписаться, это просто некое официальное оформление отношений, которая может даже не получить благословения родителей. Многие грузины предпочитают надевать на свадьбу традиционные национальные костюмы, но в настоящее время не исключаются и классические костюмы, и белые платья. На плече у большинства женихов нашивается герб семьи. Самый яркий момент свадьбы – это традиция, когда пара выходит из церкви, и все гости, мужчины, одетые в национальный костюм чоха, обязательным элементом которого является кинжал, висящий на поясе в специальных ножнах, становятся в два ряда и перекрещивая свои кинжалы, создают как будто коридор или арку. И не просто статичную, клинки бьют друг о друга, создавая звон. Молодые должны пройти под этой звенящей аркой. Смысл этого ритуала в том, что пара получает благословение всех своих близких, а звон клинков отгоняет все плохое, оставляя только хорошее. Когда молодожены после венчания входят в торжественный зал, их встречают песней. В этой песне встречающие спрашивают – чья это девушка? А им отвечают: наша, наша, что символизирует окончательный и узаконенный переход невесты из одного дома в другой. На грузинских свадьбах нет никакой программы, никаких конкурсов и развлечений. Есть только тосты, песни, танцы и веселье. Ведет свадьбу тамада. Обязателен танец молодоженов. Он всегда и у всех одинаковый, под определенную музыку, с определенными движениями. Это давно устоявшаяся традиция, и никаких вариаций не предусмотрено. Обычно грузинские свадьбы очень многочисленные, особенно деревенские. Приглашается вся деревня, а это и 400, и 500 человек. И свадьба на 2500 человек – вполне регулярное действо, потому что нельзя же, играя свадьбу в селе, кого-то не позвать. На свадьбе обязательно должен быть зажаренный поросенок, поэтому свадьбы в пост не устраивают. В 337 году Грузия приняла христианство и до сих пор таковой является. Первые задатки христианства в Грузию принес с собой странник-апостол Андрей Первозванный. Впоследствии он стал почитаться основателем и небесным покровителем Константинопольской православной церкви. Одной из важнейших личностей для христианской Грузии является святая Нино. Она была рабыней из Каппадокии и проповедовала христианство. Ярким примером ее деятельности является исцеление больного младенца с помощью молитвы. Это невероятное чудо вскоре стало известно грузинской царице Нане, которая тоже была больна. Святая Нино исцелила и ее, после чего царица стала христианкой. В Тбилиси есть площадь Мейдан, которую еще называют площадь пяти церквей. На одном пятачке расположен православный храм, армянская церковь, католический собор, синагога и мечеть. К другим религиям грузины относятся с уважением. Уважение и почтение присущи всем грузинам и впитываются с молоком матери.
1: Золотой осенью на радио «Пилигрим» всегда можно услышать золотые хиты музыкального часа.
2: Часть меня, мой голос как твой, и он часть тебя.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Зачистка от отдельной конфессии идет на Украине, заявил спецпредставитель МИД России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих по итогу доклада Министерства о притеснениях Украинской Православной Церкви.

десятки тысяч священников и миллионы прихожан. В Русской Православной Церкви предлагают внедрить выплату, которая будет выдаваться за продолжительность нахождения в браке. Она получит название «брачный капитал» по аналогии с материнским капиталом, сообщил ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов на Восточном экономическом форуме ВФ. «У нас есть материнский капитал, например, но должен быть и брачный капитал. Предположим, молодые люди решили создать семью, нужно предлагать им брачный капитал, который есть в ряде стран. Естественно, он может быть каким-то образом обусловлен. Молодые люди должны прожить какое-то время в браке, чтобы они могли его потратить именно как семья», – сказал Лукьянов. По его словам, введение выплаты может поспособствовать снижению числа разводов в России. Государство должно создавать все возможные условия для того, чтобы создание семьи и статус семьянина были экономически выгодными. Телеграм-канал «Ценности РФ», позиционирующий себя как первый российский канал, посвященный указу президента РФ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, призывает проверить адвоката Анатолия Пчелинцева, который является старшим партнером Славянского правового центра. В частности, канал «Ценности РФ» потребовал проверки СПЖ. Намек идет, по мнению редакции канала, на действия, попадающие под статус иностранного агента. С чего все началось? Анатолий Пчелинцев недавно опубликовал пост в своем телеканале о гонителе христиан Деции Трояне, жившем в 200-251 году нашей эры. В христианской истории Троян позиционируется один из самых жестоких гонителей церкви. «Ценности РФ» посчитали, что якобы юридическая защита переросла в системное создание негативного нарратива о религиозной свободе в стране. США могут впервые, как минимум за 25 лет, не принять ни одного христианина, бежавшего от религиозных преследований. Об этом говорится в новом совместном отчете международной организации Open Doors и христианского агентства по переселению беженцев World Relief. Отчет под названием «Состояние золотой двери. Оценка переселения беженцев и предоставления убежища в США в свете глобальных преследований христиан» был представлен в четверг в Центре для посетителей Капитолия США, сообщает The Christian Post. Авторы документа проанализировали ситуацию с преследованием христиан в разных странах мира и количество беженцев, которых США приняли в последние годы. Публикация отчета появилась примерно за месяц до того, как администрация президента Дональда Трампа должна определить количество беженцев, которых США будут готовы принять в 2027 финансовом году. Он начнется 1 октября. По данным переписи населения Бразилии 2022 года, евангельские христиане составляют 26,9% населения страны, около 56 миллионов человек. Большинство из них относятся к пятидесятническим церквям. При этом доля католиков продолжает снижаться, а число людей без религиозной принадлежности растет. Бразильский институт географии и статистики опубликовал подробные данные переписи населения 2022 года о религиозной принадлежности жителей страны. Это первый случай, когда результаты переписи позволяют получить настолько подробную картину религиозной жизни Бразилии. Население страны составляет около 210 миллионов человек. Более 80% жителей по-прежнему считают себя христианами, католиками или евангельскими христианами. Однако внутри христианского большинства за последние десятилетия произошли заметные изменения. Одним из главных результатов переписи стал рост числа евангельских христиан. Они составляют 26,9% населения, то есть около 56 миллионов человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

побудьте со мною. Помолитесь хоть час моему отцу. О, если б вы знали, что мне предстоит пройти. О, если б вы знали. Бодрствуйте и молитесь с каждым из вас.

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в размышлениях о том, как отличить копию от оригинала. Энциклопедии по криминалистике утверждают, что существует в среднем от 10 до 20 фальсификаций каждого знаменитого полотна. Некоторые работы выполнены настолько точно, что даже эксперты в лабораториях с трудом могут заметить разницу между копией и оригиналом. Если же есть мастера, могущие один к одному воссоздать знаменитые холсты мирового искусства, почему их работа не имеет ценности в сравнении с первоисточником, с оригиналом? Да потому что, в отличие от копии, оригинал – это прежде всего умение не просто создавать, а умение видеть. Да, именно видеть. Все остальное – пародия, репродукция. Уникальность Бога как Творца не столько в Его возможностях творить, сколько в богатстве Его воображения. От сотен тысяч видов животных и птиц до миллионов моллюсков и одноклеточных организмов, обитающих в воде, Он все производил, извлекая из бездонного источника своей творческой фантазии. Эти выводы позволяют прийти к убеждению, что все сотворенное Богом на самом деле неповторимо. Одна из серьезных проблем человечества заключается в подражании своим кумирам. Бездумно следуя за кем-то, человек все больше удаляется от себя. Он все больше и больше теряет свою уникальность, ввергая себя в рабство чужого образа. Не засевай виноградника своего двумя родами семян, чтобы не сделать тебе заклятым сбор семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника своего». Книга Второзакония, 22 глава, с 5 по 9 стихи. Истинное представление о святости подразумевает отделенность, то есть способность сохранить себя от смешения с инородным телом. Иначе, смешивая разнородные семена или животных, человек производит новый вид, тем самым оскверняя оригинал. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 10 сентября, и тема сегодня — «Сила согласия». Место Писания, Евангелие от Матфея, 18 глава, 19 стих, Иисус говорит: «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы они ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Иисус сказал: «Вам нужно согласиться». Слово «согласиться» — греческое слово «симфонео». И оно состоит из слова «сум», которое означает «делать что-то в сотрудничестве с кем-то», и слово «фонео», которым называли звук. Когда эти два слова соединяются, получается «симфонео». Это звуки, которые соединяются, сливаются воедино. Фактически от этого слова происходит слово «симфония». Симфония — когда все инструменты начинают играть вместе. Каждый из них по отдельности звучит по-другому, но когда они сливаются, создают прекрасную мелодию симфонии. И то же самое говорится о нашей молитве. Когда мы соединяемся вместе, наши голоса сливаются, мы создаем звук, который слышит небеса. Когда мы в согласии, это похоже на симфонию. Когда Бог слышит такое согласие, Он говорит: «Я отвечу на их просьбу». Вот что означает «согласиться в молитве». Пожалуйста, подумайте об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

до кожи. Прощение хочет быть реальным, но не может. Ты говоришь одно со смелости всецело. Твоя душа уже у страха под прицелом. Мутарство медленно калечит твою душу. Но так не хочется.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 10 сентября.
2: С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Послание Иакова, 1 глава, 2 по 4 стихи. Божье Слово наставляет нас. С великою радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения. Есть разного рода испытания. Иногда человек впадает в искушение из-за своих порочных мыслей, а после начинает бороться, чтобы выйти из этого искушения. Но есть и испытания от Бога. Они дают нам силу, способности терпения, и после каждого подобного испытания мы поднимаемся на ступень выше. Находим признание как духовная личность. Вспомнив Иова, он был богатый человек, пользовался честью и уважением в своем окружении, но после испытания он возвысился и стал более сильным и совершенным человеком. Итак, когда приходят испытания от Бога, они рождают терпение, чтобы мы стали более совершенными и полноценными в соответствии со Словом Божьим. Возможно, во время испытания вы будете опечалены, но знайте, что это поможет вам возвыситься духовно. Помните, искушения, порождаемые порочными помышлениями, приведут вас к падению, но испытания от Бога возвысят вас. Благослови вас Бог! Стремитесь к Божьим высотам. Амен.
3: Радио Пилигрим.
4: Осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио Пилигрим.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Бог забрал твою боль, чтобы дать тебе любовь. Иисус принес радость и любовь для тех, кто в скорби и в печали. Когда мы доверяем себе руки Бога, Он хранит наших детей и их детей и благословляет до тысяч поколений. Услышьте, через нас, через наших детей Бог будет прославляться во веки веков. Будем служить Тебе, дом мой и я.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 10 сентября. У Бога есть все ответы. Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева. Псалом 19:2. Если вы когда-нибудь имели отношения с другими людьми, распоряжались бюджетом, работали, пытались выяснить и исполнить Божьи призвания и развиваться духовно, вы непременно сталкивались с проблемами. Проблемы – это неотъемлемая часть нашей жизни. Как только нам удается избавиться от одной проблемы, нас тут же подстерегает следующая. Это происходит со всеми, и хотя мы можем научиться правильно реагировать на проблемы, проявлять терпение, стойкость, чтобы одерживать победы, нам все равно не избежать трудностей. Только у Бога есть решение всех проблем, которые могут у нас возникнуть. Лучшее, что мы можем сделать, это отдать их в Его руки. Мы должны перестать думать о своих проблемах, говорить о них, переживать из-за них. Снимите с себя груз тревог и забот. Позвольте Богу во всем разобраться и навести порядок. Если мы научимся отдавать Богу все свои тревоги и трудности, нам будет гораздо проще жить, мы станем счастливее и спокойнее. Бог в один миг может сделать то, на что нам не хватит целой жизни. Он может сразу же ответить вам и полностью изменить ситуацию. Одно Его слово способно решить проблему. Для Бога нет ничего неосуществимого, и ничего, что не заслуживало бы Его внимания. Он знает обо всем, что беспокоит вас. Поэтому отдайте Ему все свои заботы, и Он укажет правильный выход из любой ситуации. Божье слово на сегодня. Отдайте Богу свои проблемы и позвольте Ему позаботиться обо всем. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.
3: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Иакова 1:17.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Зачистка от отдельной конфессии идет на Украине, заявил спецпредставитель МИД России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих по итогу доклада Министерства о притеснениях Украинской Православной Церкви. Доклад позволяет сделать такие выводы. Мы имеем дело не только с давлением на Украинскую Православную Церковь, но с комплексными усилиями по зачистке украинской территории от отдельной конфессии, сказал Мелих, выступая на полях сессии СПЧ ООН. По словам дипломата, опубликованным 24 августа, доклад охватывает период с марта 2022 года по июль 2026 и является результатом системной работы по выявлению фактов массированного давления на крупнейшую религиозную конфессию Украины, последователями которой являются десятки тысяч священников и миллионы прихожан. В Русской Православной Церкви предлагают внедрить выплату, которая будет выдаваться за продолжительность нахождения в браке. Она получит название «брачный капитал» по аналогии с материнским капиталом, сообщил ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов на Восточном экономическом форуме ВФ. «У нас есть материнский капитал, например, но должен быть и брачный капитал. Предположим, молодые люди решили создать семью, нужно предлагать им брачный капитал, который есть в ряде стран. Естественно, он может быть каким-то образом обусловлен.

нравственных ценностей призывает проверить адвоката Анатолия Пчелинцева, который является старшим партнером Славянского правового центра. В частности, канал «Ценности РФ» потребовал проверки СПЖ. Намек идет, по мнению редакции канала, на действия, попадающие под статус иностранного агента. С чего все началось? Анатолий Пчелинцев недавно опубликовал пост в своем телеканале о гонителе христиан Деции Трояне, жившем в 200-251 году нашей эры. В христианской истории Троян позиционируется один из самых жестоких гонителей церкви. «Ценности РФ» посчитали, что якобы юридическая защита переросла в системное создание негативного нарратива о религиозной свободе в стране. США могут впервые как минимум за 25 лет не принять ни одного христианина, бежавшего от религиозных преследований. Об этом говорится в новом совместном отчете международной организации Open Doors и христианского агентства по переселению беженцев World Relief. Отчет под названием «Состояние золотой двери. Оценка переселения беженцев и предоставление убежища в США в свете глобальных преследований христиан» был представлен в четверг в Центре для посетителей Капитолия США, сообщает The Christian Post. Авторы документа проанализировали ситуацию с преследованием христиан в разных странах мира и количество беженцев, которых США приняли в последние годы. Публикация отчета появилась примерно за месяц до того, как администрация президента Дональда Трампа должна определить количество беженцев, которых США будут готовы принять в 2027 финансовом году. Он начнется 1 октября. По данным переписи населения Бразилии 2022 года, евангельские христиане составляют 26,9% населения страны, около 56 миллионов человек. Большинство из них относятся к пятидесятническим церквям. При этом доля католиков продолжает снижаться, а число людей без религиозной принадлежности растет. Бразильский институт географии и статистики опубликовал подробные данные переписи населения 2022 года о религиозной принадлежности жителей страны. Это первый случай, когда результаты переписи позволяют получить настолько подробную картину религиозной жизни Бразилии. Население страны составляет около 210 миллионов человек. Более 80% жителей по-прежнему считают себя христианами-католиками или евангельскими христианами. Однако внутри христианского большинства за последние десятилетия произошли заметные изменения. Одним из главных результатов переписи стал рост числа евангельских христиан. Они составляют 26,9% населения, то есть около 56 миллионов человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломийцеву, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, скажите, как мы можем ускорить приход Иисуса Христа?
1: Достаточно сложный вопрос. Его можно по-разному трактовать, и не знаю, что конкретно имеет в виду человек, который задал его. Но в действительности в Библии есть несколько идей, которые можно каким-то образом привязать к вот именно такой формулировке. Ну, во-первых, во втором послании Петра, в 3 главе, в 12 стихе, есть такие слова, где сказано «ожидающим и желающим пришествия Дня Господня». Или давайте прочитаем 11 и 12, чтобы было понятно. «Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Господня, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Слово «желающим» в некоторых переводах переводится как «ускоряющим» или же как бы «подталкивающим». Мы это видим в некоторых английских переводах, в новом русском переводе это же самая идея. И вот здесь это слово нужно правильно понять. В оригинале оно означает не то, что мы каким-то образом можем повлиять на вечный план Вселенной, и вот своим действием ускорить. Здесь, скорее всего, выражаются эмоции людей, которые находятся в состоянии ожидания настолько, что они взывают к Богу, прося Его приблизить Его приход или приблизить вот эту кульминацию всего того, что происходит на земле. И мы видим, таких мест достаточно много. Но в самой последней главе Библии, в последней главе книги Откровения сказано следующее. «Свидетельствующий это говорит, да, гряду скоро, аминь, и дальше, да, гряди, Господи Иисусе». И мы встречаем эту идею, которая повторяется во многих местах, что верующие люди жаждут пришествия Иисуса Христа, и они молятся, и они просят, Господи, приди, вернись, нечестия много на земле, зло распространяется, и мы ожидаем Твоего суда, мы ожидаем, когда Ты поставишь все на свои места. Это естественное состояние верующего человека. Мы видим, как в послании к филиппийцам апостол Павел в 3 главе пишет о том, что мы ожидаем нового неба, новую землю и новое тело, которое будет. Мы видим в послании к римлянам, в 8 главе сказано о том, что мы спасены в надежде, ожидая, когда наше тело будет освобождено от закона греха и смерти. То есть верующие люди ожидают. Они живут не просто фокусируясь на земных обстоятельствах, на земной жизни. Верующие люди ожидают пришествия Иисуса Христа, и поэтому они молятся и просят Его о том, чтобы Он пришел, потому что с Ним придет их искупление. Это особенно ярко было в то время, когда происходили, когда писалось это второе послание апостола Петра, потому что церковь тогда находилась под огнем жесточайших гонений. И сегодня вполне возможно верующие люди, которые притесняемы, которых подвергают пыткам, которых казнят за их веру в Иисуса Христа, вполне возможно, что они все очень активно, вот точно так, как в то время, молятся сегодня, «Ей гряди, Господи Иисусе», просят Его второго пришествия. Есть, правда, еще одна деталь, которая, на мой взгляд, может быть как-то связана с этим вопросом. Дело в том, что в послании к римлянам сказано о том, что время церкви или время язычников закончится тогда, когда будет спасен последний из числа язычников. Когда церковь достигнет своей финальной точки формирования. Так вот, в каком-то смысле мы можем ускорять пришествие Иисуса Христа, активно участвуя в нашем свидетельстве неверующим людям о спасении, активно участвуя в деле распространения Евангелия для людей, которые нас окружают. Таким образом, мы можем быть соучастниками того Божьего или комплекса Божьих усилий, которые в Его глобальном плане необходимы для того, чтобы привести мир к той кульминации, к тому концу, который им запланирован.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас!

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Яков Левин. Сеется семя.
1: Бог. В конце времени будет только два класса людей. Те, которые однажды сказали Богу: «Да будет твоя воля». И те, которым скажет Бог: «Да будет по вашей воле». Клайв Льюис.
0: Вечные

0: Псалом 139.
1: Избавь меня, Боже, на гордых восстань. Враги мои в сердце задумали злое, их руки устали, не зная покоя, готовить мечи на кровавую брань. Во зле изощряют свои языки, раскинули петли и сеть по дороге, и ждут с нетерпением, когда мои ноги уловлены будут, как птица в силки. Тебе я сказал: о мой Бог и Господь, тобою услышан был голос моления. Ты сила моя и надежда спасения. В день битвы всегда ты хранил мою плоть. Не дай нечестивым в душе ликовать, не дай им в шатрах ни веселья, ни смеха. О, как далеки они все от успеха, ибо не верят в твою благодать. Падут на них угли, горящие с неба, да будут повержены в пропасть земли. Себе на главу они зло навлекли, их дети устанут скитаться без хлеба. Человек злоязычный не тверд на пути, но праведник будет, как пальма, цвести.
2: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
3: Вы подключились к самому позитивному радио.

Когда-нибудь мы все поймем, когда-нибудь мы все увидим, грехи свои возненавидим и Бога сердцем призовем.

Когда-нибудь мы все поймем, когда-нибудь мы все получим, и, удивляясь, в мире лучшем самих себя переживем. И это все не будет сном. И это все не будет сном.

благословенный Бог от тысячи родов, благословенный Бог, создавший словом все, благословенный Бог от всех концов земли, благословенный Бог в премудрости, благословенный.

глиняный сосуд в руках твоих, святой. Прошу я, сокруши все, что не от тебя, и заново.

0: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Зачистка от отдельной конфессии идет на Украине, заявил спецпредставитель МИД России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих по итогу доклада Министерства о притеснениях Украинской Православной Церкви. Доклад позволяет сделать такие выводы. Мы имеем дело не только с давлением на Украинскую Православную Церковь, но с комплексными усилиями по зачистке украинской территории от отдельной конфессии, сказал Мелих, выступая на полях сессии СПЧ ООН. По словам дипломата, опубликованным 24 августа, доклад охватывает период с марта 2022 года по июль 2026 и является результатом системной работы по выявлению фактов массированного давления на крупнейшую религиозную конфессию Украины, последователями которой являются десятки тысяч священников и миллионы прихожан. В Русской Православной Церкви предлагают внедрить выплату, которая будет выдаваться за продолжительность нахождения в браке. Она получит название «брачный капитал» по аналогии с материнским капиталом, сообщил ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов на Восточном экономическом форуме ВФ. «У нас есть материнский капитал, например, но должен быть и брачный капитал. Предположим, молодые люди решили создать семью, нужно предлагать им брачный капитал, который есть в ряде стран. Естественно, он может быть каким-то образом обусловлен. Молодые люди должны прожить какое-то время в браке, чтобы они могли его потратить именно как семья», – сказал Лукьянов. По его словам, введение выплаты может поспособствовать снижению числа разводов в России. Государство должно создавать все возможные условия для того, чтобы создание семьи и статус семьянина были экономически выгодными. Телеграм-канал «Ценности РФ», позиционирующий себя как первый российский канал, посвященный указу президента РФ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, призывает проверить адвоката Анатолия Пчелинцева, который является старшим партнером Славянского правового центра. В частности, канал «Ценности РФ» потребовал проверки СПЖ. Намек идет, по мнению редакции канала, на действия, попадающие под статус иностранного агента. С чего все началось? Анатолий Пчелинцев недавно опубликовал пост в своем телеканале о гонителе христиан Деции Трояне, жившем в 200-251 году нашей эры. В христианской истории Троян позиционируется один из самых жестоких гонителей церкви. «Ценности РФ» посчитали, что якобы юридическая защита переросла в системное создание негативного

преследованием христиан в разных странах мира и количество беженцев, которых США приняли в последние годы. Публикация отчета появилась примерно за месяц до того, как администрация президента Дональда Трампа должна определить количество беженцев, которых США будут готовы принять в 2027 финансовом году. Он начнется 1 октября. По данным переписи населения Бразилии 2022 года, евангельские христиане составляют 26,9% населения страны, около 56 миллионов человек. Большинство из них относятся к пятидесятническим церквям. При этом доля католиков продолжает снижаться, а число людей без религиозной принадлежности растет. Бразильский институт географии и статистики опубликовал подробные данные переписи населения 2022 года о религиозной принадлежности жителей страны. Это первый случай, когда результаты переписи позволяют получить настолько подробную картину религиозной жизни Бразилии. Население страны составляет около 210 миллионов человек. Более 80% жителей по-прежнему считают себя христианами-католиками или евангельскими христианами. Однако внутри христианского большинства за последние десятилетия произошли заметные изменения. Одним из главных результатов переписи стал рост числа евангельских христиан. Они составляют 26,9% населения, то есть около 56 миллионов человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Из коллекции вечных хитов.

Бог стучится в твое сердце. Открой ему. Он призывает тебя к покаянию. Прямо сейчас обращайся к нему. Он твоя новая жизнь, твое счастье, твоя судьба. Если ты решился, скажи ему: «О Господь Иисус Христос, прости меня, грешника. Я верю, что только ты один можешь изменить всю мою жизнь и очистить меня от всякого греха. Ты пострадал за меня на кресте и пролил свою святую кровь за все беззакония. И я принимаю ее как единственное средство очищения от моих пороков и грехов. Во имя Иисуса Христа я отрекаюсь от сатаны и от всех дел его. И я посвящаю свою жизнь тебе, Иисус Христос. Ты мой Бог. Даруй мне Духа Святого и будь со мной. Я раскрываю свои объятия навстречу твоим всемогущим рукам.

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: Доброе утро на радио «Пилигрим».
0: Доброе утро, друзья, всем на радио «Пилигрим». Приветствуем вас. И сегодня, в наш четверг, вместе с Юрием Кривоносом, Олегом Дмитриевичем Щербаном и Элой Вирченко продолжаем разговор о миссии, о миссионерских путешествиях Варнавы и Савла. Если кто слушал наш эфир в прошлую неделю, пожалуйста, в прошлый четверг, найдите, послушайте, и, я думаю, будет хорошее продолжение сегодняшнее вот на нашем эфире. Что ж, я думаю, что есть возможность у нас сегодня обратиться к Священному Писанию, потому что, собственно, оно дает нам историю, которую мы все исследуем, о миссии. И какую открываем? 14 главу, Олег Дмитриевич?
4: Да, 13-14 главы. Мы с вами остановились в прошлый раз.
0: Ну, где-то на 14 главе мы и остановились.
4: Ну да, давайте прочитаем 14 главу до конца.
0: Хорошо. В Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и эллинов. А неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, который во свидетельству слову благодати своей творил руками их знамения и чудеса. Между тем народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Когда же язычники и иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнав о всем, удалились в ликаонские города Листру и Дервию и в окрестности их, и там благовествовали. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который взглянул на него и, увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо». И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил голос свой, говоря по-ликаонски: «Боги в образе человеческом сошли к нам». И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение.

0: Затем, как они, оставаясь там, учили, из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, они не говорят ничего истинного, а все лгут. И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию. Проповедав Евангелие сему городу и обретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Рукоположив же им пресвитеров каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в которого уверовали. Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию и, проповедав слово Господне в Пергии, сошли в Аталию, а оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними и как Он отверз дверь веры язычникам, и пребывали там немалое время с учениками. А вот такая
1: прекрасная, насыщенная
0: история.
1: Я еще раз хочу напомнить, что мы сейчас ведем разговор о миссии Павла, и в 13 главе, с 13 по 43 стих, мы видим, что у Павла была особая стратегия. Почему я говорю у Павла? Потому что мы такой стратегии не находим у Варнавы в 11-12 главах, даже в конце 10 главы. Вот. Его направляет церковь в Антиохию, и он там видит, что многие люди обратились к Богу и служит им, утешает их и говорит, что нужно держаться Господа всем сердцем, но в конце он уходит в Тарс и ищет там Савла. Я просто напоминаю предысторию. Ищет там Савла, и конец 12 главы заключается в том, что он не только находит Савла, он еще и находит там, где-то там Иоанна Марка. В общем, они с Савлом служат в Антиохии целый год, и там христиане первый раз называют себя христианами, ученики называют себя христианами. Но вот с 13 главы уже начинается непосредственное путешествие, когда Дух Святой призывает на служение, и это становится очевидным и понятным всем служителям. Это, кстати, очень хорошая заметка для тех, кто собирается служить. Обязательно сверяйте свои часы духовные со служителями. Если вы собираетесь начать какое-то служение или чувствуете призыв, то этот призыв обязательно будет известен и понятен не только вам, но и служителям. И он получит благословение. Мы видим, что они поняли, что Дух Святой призывает. И, кстати, там написано, Дух Святой сказал им, что отделите мне Савла и Варнава на дело служения,
0: которому я приготовил их.
1: Да. То есть это, кстати, еще одно косвенное доказательство, что Дух Святой является личностью, Он является Богом, Он говорит. Не написано, что Христос Духом Святым, а именно Дух Святой говорит. Вот. И ключевой стих вот этого, или ключевой абзац вот этого большого сегмента, он заключается с 13 по 43 стих. Здесь говорится, что они зашли в синагогу, это была стратегия Павла, и проповедовали там. И многие иудеи и язычники, я предполагаю, что это были обращенные из язычников, они уверовали во Христа. И вот таким образом образовывается новая община, или можно сказать, что первая община. Вот. Вот такая вот стратегия у Павла. И в последующих путешествиях он всегда будет заходить сначала в синагоги. Мы видим, что здесь постоянное сопротивление иудеев. Вот следующий абзац, например, 44 по 52 стих. Иудеи сопротивляются, и Павел говорит, что если вы не примете, если вы сопротивляетесь Евангелию, то вы делаете себя сами недостойными вечной жизни. То есть, оказывается, возможность покаяться, обратиться ко Христу есть у всех людей, но отвергающие Евангелие сами себя делают недостойными вечной жизни.
0: Да, любопытная фраза «сами себя делаете».
1: Да.
0: Ну, меня также еще удивляет немножко политическая ситуация, насколько этот город был все-таки, ну, скажем,

0: так, под влиянием, что ли, иудейской общины, потому как, по сути, народ разделился. И одни были на стороне иудеев, другие на стороне апостолов. Угу. И когда, ну, вот фразу мы видим, весь город вот, угу, переживает подобную ситуацию, да, то это говорит о том, что происходящее на происходящее. В нем очень сильно влияла как раз иудейская община.
1: Угу. Ну, мы видим, да, что вот 14 глава с 1 по 3 стих Павел и Варнава смело проповедуют в Иконии, и иудеи оказывают сопротивление. Опять мы видим, что иудеи оказывают сопротивление. Почему иудеи оказывают сопротивление такое? Как вы думаете?
0: Здесь много причин.
2: Они же Христа изначально не признавали, иудеи.
1: Ну и жили бы себе христиане отдельно, какое дело иудеям до них. Как вы думаете, почему именно иудеи проявляют такую активность?
0: Ну, потому что Павел идет к ним. Тогда мы идем к вам. Хорошо, вот у нас знаменитая реклама. Он приходит к ним.
1: На территорию иудеев. Какая смелость. Есть ли еще какие-то причины? Помните, как вообще воспринимали христиан в то время?
0: Где, Олег Дмитриевич?
1: А вообще не было же христиан.
0: Они пришли туда, их, ну, это да, какие-то новые люди, новое учение, что они принесли. Вообще их воспринимали чаще всего как иудейскую секту.
1: Да, вот я об этом хотел и сказать. Что на самом-то деле, почему иудеи так воспалены, так они переживают? Потому что это какая-то иудейская секта. Они воспринимали их как еретиков. И, конечно же, они должны были их искоренить. Что было бы... Представьте себя на месте иудеев, которые видят, что проповедуется, как они считают, извращенно иудаизм. И начинаются расколы внутри. То есть люди уходят из общины. Представляешь себе? Уходят и становятся членами, последователями какой-то другой общины.
0: Нет, но они-то сразу не уходят. Они вначале начинают, да, всем проповедовать. А уже когда случается конфликт, тогда возникает мысль, ну, mm-hmm, давайте будем разделяться.
1: Да. И, конечно же, это иудеев не могло оставить равнодушными, потому что они понимали, что если это секта, и она будет распространять свое учение, то кого обвинят вообще в волнении в народе? Иудеев. Обвинят иудеев, потому что это от них что-то там происходит. Вот. И, ну, надо отдать должное, что Павел и Варнава смело проповедуют в Иконии, несмотря на сопротивление иудеев. И многие уверовали. А потом воздвигают сильное гонение эти же иудеи. И Павел и Варнава удаляются и продолжают благовествовать уже в лакийских городах Листре и Дерве.
0: А вот у меня возникает вопрос. Чудо совершилось. И там чудо, mm-hmm, совершилось. И тем не менее, несмотря на чудо, есть такое противодействие. Ну, понятно, со стороны иудеев. Для них, да, действительно, это для некоторых из них неприемлемо, потому что, ну, ломает какие-то их устои. Mm-hmm. А для язычников? Почему вдруг толпы язычников, или, может быть, какие-то группы, mm-hmm, их возмущаются против этого учения? Почему? Как они сюда вовлекаются? Каким, mm-hmm, образом? Неужели деньги? Вот просто заплатили и все. Я потому что, уверен, когда есть чудеса... Ну, смотри, Олег Дмитриевич, mm-hmm, вот чудо, mm-hmm, сотворилось. Одно, другое, третье. Наоборот, под впечатлением мы видим в Листре, как хотели жертву принести, mm-hmm, Зевсу и Гермесу. Mm-hmm. А тут... Потом вдруг раз и резко все меняется. Мне думается, здесь только, ну, деньги.
1: Я не знаю, Юрий Анатольевич.
0: Подкупить негодных людей.
1: Ну, подкупать негодных людей, это излюбленная тактика была иудеев, да? Которые подкупали людей, они даже лжесвидетельствовали.
0: Ты же помнишь, когда убежали воины от могилы Христа, им денег дали, чтобы, mm-hmm, они молчали. Вот деньги, ну, могут...
1: Конечно. Когда обвиняли Христа, затмить, тоже давали деньги и так далее. Это излюбленная тактика иудеев, еще раз повторюсь.
0: Но здесь, можно сказать, такая дьявольская тактика.
1: Дьявольская тактика, да. Кажется, что деньги сильнее чудес.
0: Вот, вот что любопытно. Да. Моя мысль, да, именно такая. Кажется, что так.
1: Ну, на самом деле, не все же люди глупые. Многие понимали, что это Божьи чудеса. Поэтому и уверовали. Мы помним, да, волк Симон, помнишь? Он же тоже чудеса, типа, творил.
0: Да.
1: Но когда он увидел чудеса, которые через апостолов происходили, через Петра, в частности, вот, он понял, что то, что я делаю, это не чудеса. Вот они реальные чудеса делают. И поэтому обратите внимание, что в первые века христианство распространялось, потому что то, что они делали, невозможно было подделать. Это очень похоже на казни в Египте, помните? Когда Моисей бросил жезл, да, и он превратился в змея, то же самое сделали, не знаю, волхвы, не волхвы, как их назвать по...
0: Да, волхвы,
1: да.
0: Жрецы.
1: Жрецы, да, то же самое сделали жрецы египетские, но когда змей пожрал их, этих тоже змеев, они поняли, мы не можем такие чудеса творить. Тоже. Они пытались кровь в кровь воду превратить. Вроде бы что-то получалось у них, но потом их способности закончились. Они поняли, что речь идет здесь о Божьем вмешательстве. Реально. Вот. И здесь я думаю, что тоже. Почему христианство распространялось так стремительно? Потому что это была жизнь, через которую действовал Бог. Творить чудеса – это было не просто прихоть апостолов, чтобы привлечь людей на свою сторону. Творение чудес – это был сопутствующий фактор проповеди Евангелия. Ну и многие, даже очень-очень консервативные, как себя считают, фундаменталистские христиане, не будем называть здесь их имена, они считают, что в те времена чудеса были необходимы для того, чтобы поддержать авторитет апостолов и их вести. А вот со временем эти чудеса со временем просто угашают.
0: А сегодня достаточно денег, да?
1: Нет.
0: Ну, опять я в шутливую форму перевожу, может быть, это...
1: Я ваш сарказм понимаю. Да, но на самом деле нет. Сегодня достаточно Слова Божьего. Потому что человек не рождается свыше от денег. Вот сколько ты ему не дай, вот завали человека деньгами и скажи, будь христианином.
0: Как ты знаешь, думаешь? А я скажу так, многие люди говорят, вот если бы мне в вашей церкви денег дали, я бы туда пришел.
1: Да я более того, я знаю миссионеров, которые каждому, кто приходил на просмотр фильма «Иисус», давал по $100.
0: Ух ты!
1: Вот такие были времена. Ну, потом вы понимаете, да, делались фотографии, отчеты, отправлялись туда спонсорам. Да, и они таким образом отчитывались. Вот, посмотрите, какое
0: пробуждение. Я был участником одного макаронного пробуждения, так называемого. Там вместо денег макароны давали.
1: Макароны давали.
0: Да, ну, в общем, тоже неплохо, я бы так сказал.
1: Да, ну, я тебе скажу, на $100 пришло больше людей, наверное, чем на макароны.
0: Мне кажется, что вот как раз деньги использовались всегда и будут использоваться как во благо, так и во зло. Ну, и нередко как раз для того, чтобы устраивать гонения на христиан.
1: Апостол Павел не пользовался деньгами для этого. Вот. Но мы видим, что апостол Павел самоотверженно проповедовал Христа. И как мы сказали, вот здесь пытаются их представить как Зевса и Ермия. Мы в прошлый раз говорили, что означает, ну, слово, имя Зевс мы знаем, да, это верховный бог.
0: Да.
1: Вот, а кто такой Ермий?
0: Гермес.
1: Да, это Гермес. И
0: это вестник. По сути дела, в некоторых странах и до сих пор изображение Гермеса используется на почте.
1: Да, интересно, интересный факт. Но я знаю точно, что Гермес был еще к тому же богом войны и торговли.
0: Mm.
1: И как это ни странно, мы сейчас тоже это наблюдаем, да? Деньги и война, они постоянно связаны друг с другом, да? Простые люди умирают, а богатые люди богатеют. Именно от войны.
0: Видишь, Олег Дмитриевич, начать войну можно и без денег, а вот продолжить ее без...
1: Ну, интересно, что те люди, которые начинают войну, они почему-то начинают ее не своими руками, вот евреи вот в данном случае, да?
0: Да.
1: А они конфликтуют с Павлом не своими руками, они подговаривают людей, создается бунт. Но я хотел отметить, вот седьмой абзац, с 8 по 16 стих, первые половины, здесь говорится, что они чуть ли не сделали, хотели уже жрец, хотел принести жертвы им, как Зевсу и Гермесу. Представь себе, Юрий Анатольевич, ты приезжаешь в город, совершаешь служение, палатку ставишь, благовестие, в этом городе находятся духовные, в кавычках, люди, говорят, вот... Вот они сошли, боги, давайте подарим им дом, чтобы они здесь жили, да, дадим им хорошую машину, поставим их на довольствие, будут получать муниципальную зарплату, я не знаю, что еще. Вот скажи, ну, многие ли миссионеры выдержали бы и сказали, ребята, мы...
0: Подобных историй с белыми людьми случается нередко.
1: Мы простые
0: нередко.
1: Люди.
0: Я знаю одного человека, брат с церкви, они поехали куда-то вот в ту область, в Юго-Восточную Азию, в Таиланд, может быть, и начали путешествовать там по селам. Ну, просто ради любопытства. А он сам по себе, ну, такой весельчак, плюс еще такой в теле, ну, значит, такой пышный брат, так можно сказать. Все время с улыбкой, все время смеющийся. И в одном селении ему люди прям сказали, вот ты очень сильно похож на Будду. Оставайся вот здесь у нас. Будешь у нас вот за такого местного пророка или даже божества. Будем тебе подносить вот приношение. Проблем не будешь знать. Главное, сиди, улыбайся и принимай. Вот, вот вам, пожалуйста.
1: Да, я написал себе, что искушение тщеславием едва не погубило миссию, но стало поводом для более глубокой проповеди против идолопоклонства. Не все миссионеры, на мой взгляд, готовы отказаться от почестей, которые им оказывают в других странах и в народах, и могут попасть под искушение, чтобы люди им поклонялись. Вот. Но если это такие люди...
0: Ты знаешь, я скажу, да. И в 90-е миссионеры некоторые, да, впадали в какое искушение? Одни пытались пробраться в политику, другие, побросав благовестие, стремились заниматься бизнесом. Возможности открывались большие. Я уже не буду называть, какие страны миссионеры, но это да. Это искушение как раз ситуации.
1: Да, история помнит времена, когда самой миссионерской страной или страной, которая посылала на миссию, была Англия. Да. Но мы не забываем, что Англия вела также колониальную политику.
0: А, причем довольно жесткую и грубую колониальную политику.
1: И, кстати, по мере того, как развивалась идея дарвинистская, того, что человек...
0: Произошел от обезьяны.
1: Произошел от обезьяны.
0: Да, возникла также идея, что не все люди от Бога, некоторые от обезьяны.
1: И такие были. Но идея заключалась в том, что цивилизация, процесс эволюции и миссия, они тесно связаны между собой. Поэтому часто миссионеры, они были еще и антропологами в том числе. Ну, вот Джон Ливингстон, например, да, он умер в Африке. Вот. Англичанин, который посвятил всю жизнь свою исследованию Африки. Они считали, что примитивные политеистические верования народов говорят о низком уровне их духовной и интеллектуальной цивилизации. Поэтому они приносили туда элементы цивилизации, изменяли цивилизацию. В последующем уже миссионеры поймут, что это был ошибочный путь. Как я уже говорил, да, вот, например, в Корее, когда, в Южной Корее, когда проповедовали о Христе, из всего пантеона богов, который был у них, они избрали одного, который похож больше на бога Библии, и сказали, вот всех остальных богов не существует, а этот бог существует. И во многих странах такое бывало, да, вот, и перестали изменять культуру, внося туда элементы цивилизации. И мы видим, да,
0: что... Но, с другой стороны, апостол Павел и Варнава сказали... Они ж не сказали, ну, вот, ребята, Зевс есть, а Гермеса не существует. Mm. И поэтому бог Библии – это Зевс. Но нет, они говорят, это оба ложные.
1: Апостол Павел не использовал агрессивную политику в проповеди Евангелия. Обратите внимание, как он проповедует в Ареопаге. Культуру и цивилизацию Греции, ну или греческого мира того, нельзя назвать примитивной. Согласен. Но тем не менее у них был политеизм. Они верили во многих богов. И апостол Павел, проходя их святыни, помнишь, что он говорит? Он говорит, я вижу, как будто вы особо набожны. Я не знаю, вот представь себе, Юрий Анатольевич, ты же бывал в Китае. Вот. Как там люди проповедуют о Христе? Хотя говорят, что в Китае сейчас самое большое количество верующих, да? Подпольная церковь существует. Но как проповедуют в Китае о Христе? Берут и отметают, вот все боги ложны, вот это тот истинный бог. Не знаю, но апостол Павел, он говорит, я вижу, как будто вы особо набожные. Он не раздирает одежды, не говорит, вы идолопоклонники махровые, вы гореть вам в аду. Да? Он говорит, не, ребята, я вижу, что вы люди верующие. Вот. Но я вам хочу рассказать о Боге, которого вы не знаете. Вот этот неведомый Бог, жертвенник у вас есть неведомому Богу. Вот этого Бога я чту. Он сотворил небо и землю, все, что в них. От одной крови он произвел род человеческий. Помните, 17 глава Деяния апостолов, мы к ней еще придем. Он использует очень мудрую политику. На самом деле, почему случается такой агрессивный конфликт между иудеями и Павлом? Потому что иудеи знают Писание. А с язычниками, которые Священное Писание не знают, он не работает или не использует агрессивный способ благовестия. С иудеями, которые видят Христа в Библии, он же им открывает глаза, вот здесь случается конфликт. Потому что они не хотят видеть Христа. Вот в чем проблема. Я не знаю, мы как-то обсуждали уже на эфире, что в 90-м году был собор в Ямнии. Ну, это не собор, мы его называем по-христиански собор. Но собрались раввины, и они там обсуждали, какие книги, даже нельзя сказать, что входят в канон, потому что они не принимали канон. Как вот у нас считается в традиционных церквях, что церковь, она сформировала канон. Это неправда. Церковь приняла канон. Вот иудеи тоже понимали, что они принимают канон, но у них были вопросы по поводу книги «Песни», «Песни», «Есфирь», например, в которой не упоминается имя Бога, только в русском переводе там встречается имя Бог. Вот, и так далее. И обсуждали эти вопросы. Вот. И как будто бы они там приняли, что вот все эти книги, они богодухновенны. Но мало кто помнит и понимает, что на самом деле-то вопрос стоял еще по-другому. Христианство очень быстро развивалось в 90-м году, в первом веке. Христианство очень быстро развивалось, несмотря на то, что оно было гонимо. И что самое интересное, что христиане истолковывали Ветхий Завет, опираясь на септуагинту, на греческий перевод. А иудеи считали греческий перевод своим, потому что это был перевод Библии для диаспоры. В те времена, даже во времена Иисуса Христа, немногие читали на иврите, еврейскую Библию, читали в основном уже перевод ее на греческий язык, который сделали за 3 века до пришествия Христа, раввины. Представляете себе? И вот они принимают решение, что им необходим свой, новомасорецкий перевод. У нас сегодня нет протомасорецкого перевода, с которого был сделан перевод Септуагинты. То есть оригинального текста еврейского нет. Поэтому у нас на сегодняшний день есть Септуагинта, а после нее появился масорецкий перевод еврейский. Маленькое отступление, что наша русская синодальная Библия в Ветхом Завете опирается в большей степени на масорецкий текст, который появился позже Септуагинты. И только немного сверяет свои часы Септуагинты. Я даже могу привести места Писания, в которых уже принимается где-то масорецкий текст, а где-то септуагинта. Это отдельная передача, может быть, будет. Как-нибудь мы поговорим, какие тексты брали для того, чтобы считать их более достоверными. Вот. Ну, к чему я это все говорю? Что вот конфликты здесь возникали у Павла именно с иудеями, которые знали Священное Писание, а с язычниками у них конфликтов не было. Но иудеи, которые жили в языческих городах, умели мастерски подстрекать, как ты говоришь, Юрий Анатольевич, они могли там заплатить кому-нибудь, чтобы организовался такой бунт. Но обратите внимание, седьмой абзац говорит... Нет, шестой абзац говорит, что они избегают, они уходят от конфликта. Целью Евангелия никогда не была революция. Она не была целью проповеди Евангелия. Возмущение в народе – это не цель евангелистов, это не цель Библии, чтобы произошли эти конфликты. Вот, поэтому апостол Павел и Варнава, они удаляются из лакаинских, из этого города и уходят в лакаинские города Листру и Дерви. Вот, хотя иудеи там их тоже настигают, вот, и хотят, как мы уже сказали в седьмом абзаце, принести им жертвы. Здесь другое искушение, с которым они сталкиваются, с искушением, когда тебе могут предложить комфорт, обеспечение в обмен на то, чтобы ты себя признал Богом. И они с этим не соглашаются. Вот. И в конце концов мы видим, Павла побивают камнями. И апостол Павел в некоторых посланиях скажет, что я очень часто ради проповеди Евангелия находился в опасностях. В каких опасностях, помните?
0: Побивать камнями.
1: В опасностях на море, на суше. Был побиваем камнями. Был почти при смерти, как он говорит. Был бит плетьми 39, ну, 40 ударов без одного, 39 ударов. Вы знаете, да, что современные богословы нарисовали словесный портрет апостола Павла. Знаете, как он выглядел? Он был лысый. Он был со скрюченными ногами, вот такие, знаете, как у кавалеристов. А знаете почему? Потому что, когда бьют человека, напрягается его вся нервная система, и мышцы стягивают кости. И настолько сильно стягивают кости, что они деформируются, то есть искривляются кости. И здесь мы видим, что апостол Павел, он постоянно рисковал жизнью ради проповеди Евангелия. Но надо отдать должное, он не искал конфликта, он не стремился, чтобы произошло раздражение в народе. Он удаляется из местности, где народ приходит в возмущение. Мало одно дело, когда есть конфликт между иудеями и христианами, вот духовный конфликт, конфликт идеологический, вот. Другое дело, когда уже народы целые восстают, и внутри народа происходит этот конфликт. Вот. И в конце концов, вот 21-23 стих, мы видим, что они возвращаются обратно к себе, и по дороге, когда они идут, они фокусируются на новых общинах, они их наставляют. Вот, и мы сейчас даже прочитаем этот абзац 21 стиха.
0: Я думаю, после блока новостей.
1: Хорошо.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Продолжаем наш разговор, друзья. Mm-hmm. Говорим сегодня о первом миссионерском путешествии Павла. В студии Юрий Кривонос, Олег Шербан и Элла Верченко.
1: Я хотел бы более подробно сейчас поговорить с вами о девятом абзаце. И девятый абзац... как никогда лучше он иллюстрирует и объясняет третий абзац, в котором высказана главная идея. Повторю главную идею, что и иудеи-язычники, всякий верующий во Христа получает прощение грехов и оправдание пред Богом, но необходимо пребывать в благодати. Обратите внимание, что апостол Павел, преподав Евангелие, вот, он приобрел довольно много учеников, ну, вместе с Варнавой, конечно же. Они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию. То есть они как будто бы обратным путем возвращаются. И вот теперь нам необходимо понять, А как можно охарактеризовать учеников Иисуса Христа? Как он определил, что он приобрел много учеников? Вот я хотел бы спросить Эллу. Элла, по тексту можешь объяснить, с чего мы взяли, что эти люди стали учениками?
2: Но они стали распространять Евангелие.
1: А здесь в тексте не написано. Вот с 21 стиха по 23 включительно. Есть ли здесь критерии, что это действительно ученики?
0: Не один раз они пришли слушать Павла. Хотели слушать дальше.
1: С чего мы это взяли?
0: Ну, на следующий день почти весь город собрался. То есть были там люди, которые пришли уже не первый раз.
1: Нет, я сейчас говорю вот абзац, который с 21 стиха по 23, 14 главы. Обратите внимание, что они, проходя эти города, так как они приобрели много учеников, теперь что-то надо было с ними делать. Они утверждали души учеников, увещевая пребывать в вере. Обратите внимание, что ученики – это люди, которые, во-первых, принимают увещевание. Это раз. В вере. И в чем заключалось это увещевание? Они поучают их и говорят, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Вот интересно, да? Тут нам проповедовали нам Евангелие, мы уверовали, жизнь должна быть радостной, прекрасной, счастливой. А почему нам проповедуют о скорбях? Я не знаю, Юрий Анатольевич, давно ли ты проповедовал о скорбях?
0: Ты знаешь, Олег Дмитриевич, мне кажется, это логично, когда апостолов гонят, когда их побивают камнями, когда есть противодействие такое активное, это надо объяснить и сказать, ну вот почему такое произошло с нами, ребята? Да потому что вот идем путем Христовым.
2: Да. Что вас это будет ждать, когда вы будете Христа проповедовать? Готовьтесь к этому.
1: Видите, здравое учение, если человек в здравом учении научен, его никакие скорби или трудности в пути, на пути проповеди Евангелия не остановят. Мы видим, что апостол Павел постоянно сталкивается с сопротивлением. И он преодолевает это сопротивление. Ну, кто-то мне говорит, что сейчас мы живем в такое время, некоторые называют его достаточно сытым временем, сытое время, время, когда комфортно. Вот слово «комфорт», не знаю, уже становится каким-то таким раздражительным. Слово «комфорт». Люди живут комфортно, хорошо. И на самом деле стремление жить комфортно – это нормально, так же, как быть счастливым. Да? Мы же не хотим быть несчастными. Есть такое, даже такое учение – христианский гедонизм. Когда человек хочет быть счастливым. Вот скажите, проповедь Евангелия не делает ли человека в какой-то степени несчастным? Потому что его преследуют, его гонят, его побивают камнями, чуть ли не убивают. Нет ли здесь противоречия? Он говорит, многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Подождите, я же в Царство Божие иду, почему я должен терпеть скорби? Я же хочу быть счастливым. Нет ли здесь противоречия?
0: За хорошую цену надо платить.
1: Быть счастливым и,
0: есть.
1: И в то же время скорби, испытывать скорби.
2: Этот путь, да, вот как Христос говорил, еще в жизнь вечную.
1: Да, ну вот мы живем в стране, в которой нет гонения на христиан. Вот в других странах, даже в Индии, да, или даже в бывших странах Советского Союза, есть притеснение христиан. Я не знаю, были... У меня многие друзья переехали из Узбекистана. Они говорят, ну, нельзя иметь много книг, например, христианских у себя. Могут посадить, могли. Не знаю, как сейчас с законами. Но в те времена, 10 лет назад, это было очень серьезно. Скорби и Евангелие. Оказывается, необходимо проповедовать здравое учение. С одной стороны, это учение должно быть о том, что нужно идти и проповедовать. Нужно выходить за пределы, как часто говорили, помню, из зоны своего комфорта. А с другой стороны...
0: А это к вопросу, а всегда ли скорбь оправдана?
1: Иногда мы страдаем из-за собственной глупости, бывает, да?
0: Бывает.
1: Вот. Но я вам скажу, что моя теща, например, очень любила заходить в маршрутку и говорить: покайтесь, скоро грядет суд на этот мир. И маршрутка вся разговаривала, а потом они замолкали и не знали, что ей ответить. С одной стороны, она же в почтенном возрасте, вот, а с другой стороны, им совершенно не хотелось об этом слушать в маршрутке. Такое ощущение, что она поймала их, знаешь, в клетку, в мышеловку, и не выйдешь, вот, и слушать не хочется, что делать. И иногда вот мы пользуемся такими методами евангелизации, когда человек не может выйти и сбежать от нашей, от нашей проповеди. Мы человека практически... какое бы слово подобрать? Лишаем права выбора. Понимаете?
2: Кого-то страхом спасать, да?
1: Ну, страхом спасайте. Я думаю, что нужно и страхом спасать. Но в каком смысле? Особенно, когда человек, например, дитя верующих родителей. У меня у самого такие дети есть, которые не хотят слушать. Вот. Но ты должен им говорить всю правду. Слушай, ты понимаешь, я не хочу, чтобы ты попал в ад. Ад и рай – это реальность. И мы со своим, например, сыном старшим часто с ним беседуем. Он говорит: папа, а с чего ты взял, что существует рай и ад? Я говорю: потому что так Библия говорит. А кто сказал, что Библия – это истина последней инстанции? И мы начинаем с ним эту дискуссию. Я ему доказываю, что это не просто книга, это у него божественное происхождение. Вот мудрость, которая там заложена.
0: Первые оппоненты – наши дети, да?
1: К сожалению, понимаешь, потому что когда ему было 12 лет, он с радостью ходил на воскресную школу, пел песенки, заучил библейские стихи наизусть. Я тебе не представляю, не могу передать, сколько библейских стихов и отрывков мы выучили вместе наизусть со всеми моими детьми. Но пришел момент, когда он сказал: папа, а я сомневаюсь, а я не верю. И вот что теперь делать? Вот. И я к чему говорю? Я говорю к тому, что когда мы проповедуем Евангелие, мы должны говорить всю истину, что действительно цель наша – это Царство Божие. Помните, у Царства Божьего, вот здесь говорится в тексте, многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Что такое Царство Божие? Вот я хотел бы у Эллы спросить. Элла, что такое Царство Божие?
2: Царство Божие – это мир, радость во Святом Духе.
1: Согласна. Не пища и питье,
0: да,
1: но радость, мир,
0: праведность.
2: Ищите же прежде Царство Божие.
1: Да. Да? Ну вот мир, радость, что это значит? Почему оно называется Царством Божьим? Почему еще и Божьим?
2: Мы в Боге пребываем, у нас, нас наполняет мир и радость, Дух Святой начинает в нас действовать. Это в возрожденном человеке, это и есть Царствие Божие внутри вас.
1: Да, понимаешь, ответ, который я хотел бы услышать, заключается вот именно в слове «царство». Когда Бог царствует в твоей жизни.
2: Над всем.
1: Именно в твоей жизни. Мы признаем часто, что Бог царствует над всем, над миром, над природой, над кем угодно. Но надо мной не всегда царствует.
2: То есть признать его царем в своей жизни.
1: И признать его царем, знаешь, оно же должно проявляться в практических поступках. Когда я стою перед выбором, какого, что-то сделать или чего-то не делать, и мне хочется что-то сделать, но я не знаю, я даже боюсь предположить. Не знаю, хочу, я задам провокационный вопрос. Был ли в вашей жизни момент, когда человеку хотелось отомстить?
2: Это греховная природа, конечно, у каждого.
1: Да. Вот. И как вы поступали? Получалось ли вам подчиниться Христу и не сделать это?
2: Смотря в каком состоянии находишься духовном.
1: Да.
2: Что господствует на данный момент в твоей жизни.
1: А бывает такое, что все-таки раз и отомстили, да? За то, что вам с вами плохо обошлись, что-то сказали в ваш адрес.
0: Ну, прям раз и отомстили, Олег Дмитриевич, это...
1: Ну, я тебе скажу, я упрощу задачу. Вот вам что-то нагрубили, сказали плохие слова, и вы в ответ,
0: да,
1: что-то говорите.
0: Это реакция.
1: Это реакция. А может ли христианин...
0: Месть что-то более подготовленное.
1: Да, это блюдо, которое нужно подавать может, холодным, мы знаем.
2: Потому что даже, да, говорит Господь, что грех лежит у дверей, но ты господствуй,
1: да,
2: над ним.
1: Да. Вот поэтому Царство Божие – это тогда, когда в минуту, момент, когда тебе, вот ты стоишь перед выбором, ну, сказать в ответ плохое слово, либо не сказать. Да? Вот как интересно о Христе сказано, что Он не произносил укоризненного суда. Помнишь? Не отвечал злословием на злословие. Я вот иногда думаю, а я отвечаю злословием на злословие? А бывает такое, что тебя провоцируют верующие люди, твои братья и сестры. У меня недавно был случай. Меня один брат провоцировал реально. Именно служитель. И причем высокого уровня служитель. Вот. И я просто удивляюсь, что я в этот момент не выдал ему все, что я мог бы сказать. И спокойно с ним поговорил и так далее. Вот. И почему мы можем себя сдержать? Потому что в этот момент мы понимаем, что мы Божьи люди. И я ему сказал, слушай, я обучен сражаться с людьми, которые не принимают Евангелие, которые ему противостоят. Но я не обучен, и я не хочу сражаться со своими по вере. Да. И он тогда успокоился.
0: Я помню, в молодости своей христианской мы играли в волейбол. Угу. Команды, все, и один из соперников действительно меня провоцировал. Причем как-то так, с легким унижением, что ли, мои способности играть в волейбол. Говорит, ты лучше пой, чем играй в волейбол. И мне очень хотелось ему ответить, но меня знаешь, что сдерживало? Епископ играл со мной в одной команде и поглядывал на меня. Как я отреагирую, как я буду себя вести. И ты знаешь, это меня тормозило. Я думаю, что, вот как написано, да, Христос предавал все то судьи праведному. Mm-hmm. Когда мы живем так, что понимаем, рядом с нами Бог, mm-hmm. то должны также и понимать, что Он прежде слышит, чем даже мы. Mm-hmm. А еще противники наши не сказали ничего, а Он уже услышал. Mm-hmm. И мы можем вполне себе сказать, Господи, что Ты? И вот если отдаем в Его руки, да, на Его суд, то, наверное, тогда способны поступить верно, потому что Он даст нам разумение. А если, конечно, отодвигаем, Господи, отойди, я сейчас разберусь, тогда да.
2: Иметь страх Божий, да, в сердце?
1: Да.
2: Огорчить Бога из-за любви.
0: Когда ты боишься огорчить? Не потом, когда Он узнает, а вот здесь, в этот самый момент. Да.
1: Да. Апостол Павел, наверное, под скорбями имеет в виду гонения, физические, реальные гонения. Но я скажу, что меня больше, я скорблю больше о том, когда христиане не находят общий язык друг с другом. Когда твои близкие люди по вере, они ругаются, когда они друг друга оскорбляют, когда они ведут себя неподобающим образом друг с другом. Мы часто перед неверующими людьми ведем себя очень благочестиво, и у нас очень красивый внешний фасад, да? Мы ведем себя очень строго, целомудренно и так далее. А вот среди своих мы уже расслабляемся и можем, как Юрий Анатольевич сказать, подшутить как-то больно, уколоть, как-то какое-то слово использовать такое, унизить. Так, невзначай, в шуточку. Вот. И это тоже скорбь определенная. Это неприятно очень. Вот. Поэтому многими скорбями надлежит нам войти
0: в Царство. Многими скорбями в церкви надлежит нам войти в Царство Небесное.
1: Потому что, хотя, с одной стороны, церковь – это и есть представительница Царства Божьего на земле. С другой стороны, более сильное воздействие производит Христос на мою жизнь, внутри меня. Когда Бог говорит моему сердцу, и Он говорит, успокойся, прекрати мстить за себя, воздавать злом за зло, а попробуй подставить правую щеку и левую щеку. Не язычникам, которые тебя будут унижать, убивать, а своим по вере. А своим по вере сложно подставлять щеку, Юрий Анатольевич. Я не знаю, как ты считаешь? Своим по вере подставлять щеку.
0: Сложно. Всегда сложно.
1: Всегда сложно. Когда, понимаешь, у нас меньше ожидания от людей неверующих и больше ожидания от людей верующих. Вот, поэтому, смотрите, какая цель? Проповедуя Евангелие, как мы сказали в третьем абзаце, 13 глава, с 13 по 43 стих, он говорит главную идею. Язычники и иудеи, всякий верующий во Христа, получат прощение грехов и оправдание перед Богом. Но необходимо пребывать в благодати. Вот это «но», этот контраст, говорит о том, что я должен постоянно находиться в бодрствующем состоянии. Когда я понимаю, что я буду испытывать скорби и от неверующих людей, которые не будут принимать Евангелие, и от верующих людей, которые иногда будут поступать по плоти. И вот эта проблема. Мы совершенно не ожидаем, что наши близкие будут, наши по вере будут поступать по плоти. А ведь это тоже говорит, а если в тебе Царство Божие? И если в тебе действительно Бог царствует, то ты сможешь противостоять и преодолевать. Потому что эта борьба находится внутри тебя. Ты преодолеваешь себя. Это, по-моему, Леонардо да Винчи сказал, да? Проси совета у того, кто одержал победу над самим собой. Вот когда ты одержал победу над самим собой, тогда к тебе будут люди подходить и спрашивать, слушай, а как у тебя получается? Тебя тут троллят, глумятся над тобой, а ты спокойно разговариваешь с людьми с любовью. А ты можешь сказать, слушай, это не я. Я бы уже давно бы отомстил. А это Христос во мне. Он мне дает удивительное спокойствие, мир в сердце. Я не хочу бороться с верующими. Я не хочу. Вот это вот и есть признак новой природы. Это и есть признак ученичества. Потому что мой первый вопрос звучал так. Что такое быть учеником? Вот здесь написано, апостол Павел приобретал довольно учеников. Он увещевал их пребывать в вере и говорил, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Вот смотрите, вера, скорби, Царство Божие. Три очень важных элемента, которые мы здесь находим. Можно было бы даже проповедь сказать на этот коротенький отрывок. Всего лишь три стиха. Что было ценно для Павла? Как определить, человек этот верующий или нет? И можно сказать, что, во-первых, этот человек должен понимать, что он находится в Царстве Божьем. Значит, он сам себе не принадлежит. Помните, как у Высоцкого есть песня там про корабль военный, который должен был сопровождать во время Великой Отечественной войны, сопровождать гражданские корабли в конвое. Вот. И, в общем, на конвой нападают, или там где-то идет сражение, а он сопровождает конвой. И он говорит, а мне тесно в строю, и мне хочется боя, и там заканчивается этот куплет, но я корабль конвоя, это значит, что сам себе я не принадлежу. Если ты христианин, то в Царстве Божьем ты себе не принадлежишь. Ты принадлежишь Богу, который руководит тобой. И отсюда нужно отталкиваться. Тогда ты принимаешь скорби как должное. Ты не пребываешь в иллюзии, что все должно вокруг, крутиться вокруг меня. Я теперь буду в шоколаде, я ведь дитя Божье. У меня все будет хорошо. Нет, не все будет хорошо. Будут люди вокруг тебя, которые будут нападать, и свои по вере. И он говорит, пребывайте в вере. Подчиняться Царству Божьему, подчиняться Божьему руководству, это и есть признак веры и признак ученичества. Ученик Христа – это человек верующий, который предоставляет Богу право руководить собой и который понимает, что я буду проходить тернистой дорогой, я буду проходить скорби.
0: Да. Друзья, ну, время наше подошло к концу уже.
1: И хочется последним стихом закончить, 24-28 стих. Здесь говорится о том, что они, пройдя Писидию, пришли в Памфилию, проповедовали слово в Пергии, сошли в Анталию. Кстати, это Анталия, да? Оттуда отплыли в Антиохию и были преподаны благодати, откуда были преподаны благодати, на дело, которое и исполнили. Вот. И обратите внимание, что он, что они, прибыв туда и собрав церковь, рассказывали все, что сотворил Бог с ними, как он отверз дверь веры язычникам, и пребывали там немалое время с учениками. Мне кажется, что здесь есть очень важный элемент служения – подотчетность. Церковь благословляет путь, они совершают служение, возвращаются обратно и рассказывают о том, как Бог действует удивительным образом. Это вдохновляет церковь. Я очень радуюсь, когда братья и сестры в церкви свидетельствуют. Когда свидетельствуют, что Бог делает в их жизни. Когда они свидетельствуют, как Бог использует их для славы своей. Например, как они проповедуют в своем многоквартирном доме. Или как они в поездке встречались с людьми, рассказывали о Христе. Вот это есть нормальная жизнь христианина. Когда христиане не стесняются, свидетельствуют, рассказывают о Боге. Поэтому, дорогие братья и сестры, хочется, чтобы мы всегда помнили смысл Евангелия, что всякий верующий во Христа получит прощение грехов и оправдание пред Богом, но необходимо пребывать в благодати. Необходимо быть настоящим учеником Христа, проявлять веру, особенно перед лицом скорбей и опасностей, и помнить, что мы находимся в Царстве Божьем. Предоставьте Богу право руководить своей жизнью, царствовать. И тогда ваша миссия на земле будет успешна, а вы, свидетельствуя окружающим людям, многих ободрите в пути, и, возможно, они возьмут с вас пример и будут проповедовать Христа точно так же, может быть, даже еще сильнее. Так что хочется пожелать вам хорошего дня.
0: Да. Друзья, спасибо вам, спасибо за ваши комментарии, за вашу поддержку. Скачивайте наше приложение, предлагайте другим это сделать. Всем благословений.
1: Благословений Божьих.
2: С Богом.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Зачистка от отдельной конфессии идет на Украине, заявил спецпредставитель МИД России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих по итогу доклада Министерства о притеснениях Украинской Православной Церкви. Доклад позволяет сделать такие выводы. Мы имеем дело не только с давлением на Украинскую Православную Церковь, но с комплексными усилиями по зачистке украинской территории от отдельной конфессии, сказал Мелих, выступая на полях сессии СПЧ ООН. По словам дипломата, опубликованным 24 августа доклад охватывает период с марта 2022 года по июль 2026 и является результатом системной работы по выявлению фактов массированного давления на крупнейшую религиозную конфессию Украины, последователями которой являются десятки тысяч священников и миллионы прихожан. В Русской Православной Церкви предлагают внедрить выплату, которая будет выдаваться за продолжительность нахождения в браке. Она получит название «брачный капитал» по аналогии с материнским капиталом, сообщил ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов на Восточном экономическом форуме ВФ. «У нас есть материнский капитал, например, но должен быть и брачный капитал. Предположим, молодые люди решили создать семью, нужно предлагать им брачный капитал, который есть в ряде стран. Естественно, он может быть каким-то образом обусловлен. Молодые люди должны прожить какое-то время в браке, чтобы они могли его потратить именно как семья», – сказал Лукьянов. По его словам, введение выплаты может поспособствовать снижению числа разводов в России. Государство должно создавать все возможные условия для того, чтобы создание семьи и статус семьянина были экономически выгодными. Телеграм-канал «Ценности РФ», позиционирующий себя как первый российский канал, посвященный указу президента РФ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, призывает проверить адвоката Анатолия Пчелинцева, который является старшим партнером Славянского правового центра. В частности, канал «Ценности РФ» потребовал проверки СПЖ. Намек идет, по мнению редакции канала, на действия, попадающие под статус иностранного агента. С чего все началось? Анатолий Пчелинцев недавно опубликовал пост в своем телеканале о гонителе христиан Деции Трояне, жившем в 200-251 году нашей эры. В христианской истории Троян позиционируется один из самых жестоких гонителей церкви. «Ценности РФ» посчитали, что якобы юридическая защита переросла в системное создание негативного нарратива о религиозной свободе в стране. США могут впервые, как минимум за 25 лет, не принять ни одного христианина, бежавшего от религиозных преследований. Об этом говорится в новом совместном отчете международной организации Open Doors и христианского агентства по переселению беженцев World Relief. Отчет под названием «Состояние золотой двери. Оценка переселения беженцев и предоставление убежища в США в свете глобальных преследований христиан» был представлен в четверг в Центре для посетителей Капитолия США, сообщает The Christian Post. Авторы документа проанализировали ситуацию с преследованием христиан в разных странах мира и количество беженцев, которых США приняли в последние годы. Публикация отчета появилась примерно за месяц до того, как администрация президента Дональда Трампа должна определить количество беженцев, которых США будут готовы принять в 2027 финансовом году. Он начнется 1 октября. По данным переписи населения Бразилии 2022 года, евангельские христиане составляют 26,9% населения страны, около 56 миллионов человек. Большинство из них относятся к пятидесятническим церквям. При этом доля католиков продолжает снижаться, а число людей без религиозной принадлежности растет. Бразильский институт географии и статистики опубликовал подробные данные переписи населения 2022 года о религиозной принадлежности жителей страны. Это первый случай,

небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Христианские притчи. Три ливанских кедра. Некогда в прекрасных рощах Ливана родились три кедра. Кедры растут очень медленно. И эти три дерева провели целые века в раздумьях о жизни и смерти, о природе и человечестве. Они видели, как на землю Ливана прибыли посланники царя Соломона, и как затем в битвах с ассирийцами земля эта омылась кровью. Они видели лицом к лицу заклятых врагов Иезавель и пророка Илью. При них был изобретен алфавит, и они дивились, глядя, как мимо проходят караваны, груженные красочными тканями. И в один прекрасный день кедры решили поговорить о будущем. «После всего, что мне довелось повидать, — сказал первый, — я хотел бы превратиться в трон, на котором будет восседать самый могущественный царь на земле. А я хотел бы стать частью чего-то такого, что навеки вечные преобразит зло в добро, — сказал второй. А что до меня, — сказал третий, — то я желал бы, чтобы люди, глядя на меня, всякий раз вспоминали о Боге. Прошли годы и годы, и вот, наконец, в лесу появились дровосеки, они срубили кедры и распилили. У каждого кедра было свое заветное желание. Но реальность никогда не спрашивает, о чем мы мечтаем. Первый кедр стал хлевом, а из остатков его древесины соорудили ясли. Из второго дерева сделали грубый деревенский стол, который позже продали торговцу мебелью. Бревна от третьего дерева продать не удалось. Их распилили на доски и оставили храниться на складе в большом городе. Горько сетовали три кедра. Наша древесина была так хороша, но никто не нашел ей достойного применения. Время шло. И вот однажды звездной ночью некая супружеская пара, не нашедшая себе крова, решила переночевать в хлеву, построенном из древесины первого кедра. Жена была на сносях. Той ночью она родила сына и положила его в ясли на мягкое сено. И в тот же миг первый кедр понял, что мечта его сбылась. Он послужил опорой величайшему царю земли. Несколько лет спустя в одном скромном деревенском доме люди сели за стол, сделанный из древесины второго кедра. Прежде чем они принялись за еду, один из них произнес несколько слов над хлебом и вином, стоявшими на столе. И тут второй кедр понял, что в этот самый миг он послужил опорой не только чаше с вином и блюду с хлебом, но и союзу между человеком и божеством. На следующий день из двух досок третьего дерева сколотили крест, через несколько часов привели израненного человека и прибили его к кресту гвоздями. Третий кедр ужаснулся своей участи и принялся проклинать жестокую судьбу. Но не прошло и трех дней, как он понял уготованную ему долю. Человек, висевший на кресте, стал светочем мира. Крест, сколоченный из древесины этого кедра, превратился из орудия пытки в символ торжества. Так исполнилась судьба трех ливанских кедров. Как-то всегда бывает с мечтами. Мечты их сбылись, но совсем иначе, чем они себе представляли.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

по воле своей. Возвращайтесь сейчас после этой строки. Всем нам нужно прощение.

все б успеть и развиться до того, как постарел, самоутвердиться и не устареть, только бы о том в конце не пожалеть.

0: духовного наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 10 сентября. У Бога есть все ответы. Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева. Псалом 19:2. Если вы когда-нибудь имели отношения с другими людьми, распоряжались бюджетом, работали, пытались выяснить и исполнить Божье призвание и развиваться духовно, вы непременно сталкивались с проблемами. Проблемы – это неотъемлемая часть нашей жизни. Как только нам удается избавиться от одной проблемы, нас тут же подстерегает следующая. Это происходит со всеми, и хотя мы можем научиться правильно реагировать на проблемы, проявлять терпение, стойкость, чтобы одерживать победы, нам все равно не избежать трудностей. Только у Бога есть решение всех проблем, которые могут у нас возникнуть. Лучшее, что мы можем сделать, это отдать их в Его руки. Мы должны перестать думать о своих проблемах, говорить о них, переживать из-за них. Снимите с себя груз тревог и забот. Позвольте Богу во всем разобраться и навести порядок. Если мы научимся отдавать Богу все свои тревоги и трудности, нам будет гораздо проще жить, мы станем счастливее и спокойнее. Бог в один миг может сделать то, на что нам не хватит целой жизни. Он может сразу же ответить вам и полностью изменить ситуацию. Одно Его слово способно решить проблему. Для Бога нет ничего неосуществимого и ничего, что не заслуживало бы Его внимания. Он знает обо всем, что беспокоит вас. Поэтому отдайте Ему все свои заботы, и Он укажет правильный выход из любой ситуации. Божье слово на сегодня. Отдайте Богу свои проблемы и позвольте Ему позаботиться обо всем. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 10 сентября, и тема сегодня — «Сила согласия». Место Писания, Евангелие от Матфея, 18 глава, 19 стих, Иисус говорит: «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы они ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Иисус сказал: «Вам нужно согласиться». Слово «согласиться» — греческое слово «симфонео». И оно состоит из слова «сум», которое означает «делать что-то в сотрудничестве с кем-то», и слово «фонео», которым называли звук. Когда эти два слова соединяются, получается «симфонео». Это звуки, которые соединяются, сливаются воедино. Фактически от этого слова происходит слово «симфония». Симфония — когда все инструменты начинают играть вместе. Каждый из них по отдельности звучит по-другому, но когда они сливаются, создают прекрасную мелодию симфонии. И то же самое говорится о нашей молитве. Когда мы соединяемся вместе, наши голоса сливаются, мы создаем звук, который слышат небеса. Когда мы в согласии, это похоже на симфонию. Когда Бог слышит такое согласие, Он говорит: «Я отвечу на их просьбу». Вот что означает «согласиться в молитве». Пожалуйста, подумайте об этом сегодня.
1: Вы слушаете Радио Пилигрим.
2: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Кружится снег, покрывает нашу землю. Мир не готов встречать Христа.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Зачистка от отдельной конфессии идет на Украине, заявил спецпредставитель МИД России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих по итогу доклада Министерства о притеснениях Украинской Православной Церкви. Доклад позволяет сделать такие выводы. Мы имеем дело не только с давлением на Украинскую Православную Церковь, но с комплексными усилиями по зачистке украинской территории от отдельной конфессии, сказал Мелих, выступая на полях сессии СПЧ ООН. По словам дипломата, опубликованным 24 августа доклад охватывает период с марта 2022 года по июль 2026 и является результатом системной работы по выявлению фактов массированного давления на крупнейшую религиозную конфессию Украины, последователями которой являются десятки тысяч священников и миллионы прихожан. В Русской Православной Церкви предлагают внедрить выплату, которая будет выдаваться за продолжительность нахождения в браке. Она получит название «брачный капитал» по аналогии с материнским капиталом, сообщил ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов на Восточном экономическом форуме ВФ. «У нас есть материнский капитал, например, но должен быть и брачный капитал. Предположим, молодые люди решили создать семью, нужно предлагать им брачный капитал, который есть в ряде стран. Естественно, он может быть каким-то образом обусловлен. Молодые люди должны прожить какое-то время в браке, чтобы они могли его потратить именно как семья», – сказал Лукьянов. По его словам, введение выплаты может поспособствовать снижению числа разводов в России. Государство должно создавать все возможные условия для того, чтобы создание семьи и статус семьянина были экономически выгодными. Телеграм-канал «Ценности РФ», позиционирующий себя как первый российский канал, посвященный указу президента РФ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, призывает проверить адвоката Анатолия Пчелинцева, который является старшим партнером Славянского правового центра. В частности, канал «Ценности РФ» потребовал проверки СПЖ. Намек идет, по мнению редакции канала, на действия, попадающие под статус иностранного агента. С чего все началось? Анатолий Пчелинцев недавно опубликовал пост в своем телеканале о гонителе христиан Деции Трояне, жившем в 200-251 году нашей эры. В христианской истории Троян позиционируется один из самых жестоких гонителей церкви. «Ценности РФ» посчитали, что якобы юридическая защита переросла в системное создание негативного нарратива о религиозной свободе в стране. США могут впервые, как минимум за 25 лет, не принять ни одного христианина, бежавшего от религиозных преследований. Об этом говорится в новом совместном отчете международной организации Open Doors и христианского агентства по переселению беженцев World Relief. Отчет под названием «Состояние золотой двери. Оценка переселения беженцев и предоставление убежища в США в свете глобальных преследований христиан» был представлен в четверг в Центре для посетителей Капитолия США, сообщает The Christian Post. Авторы документа проанализировали ситуацию с преследованием христиан в разных странах мира и количество беженцев, которых США приняли в последние годы. Публикация отчета появилась примерно за месяц до того, как администрация президента Дональда Трампа должна определить количество беженцев, которых США будут готовы принять в 2027 финансовом году. Он начнется 1 октября. По данным переписи населения Бразилии 2022 года, евангельские христиане составляют 26,9% населения страны, около 56 миллионов человек. Большинство из них относятся к пятидесятническим церквям. При этом доля католиков продолжает снижаться, а число людей без религиозной принадлежности растет. Бразильский институт географии и статистики опубликовал подробные данные переписи населения 2022 года о религиозной принадлежности жителей страны. Это первый случай, когда результаты переписи позволяют получить настолько подробную картину религиозной жизни Бразилии. Население страны составляет около 210 миллионов человек. Более 80% жителей по-прежнему считают себя христианами, католиками или евангельскими христианами. Однако внутри христианского большинства за последние десятилетия произошли заметные изменения. Одним из главных результатов переписи стал рост числа евангельских христиан. Они составляют 26,9% населения, то есть около 56 миллионов человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Госпожа Смирнова, совершенно очевидно, вы тратите больше, чем зарабатываете.
1: Так, но посоветуйте, как мне жить без долгов.
0: Вам просто нужно тратить меньше денег, чем вы зарабатываете.
1: Нет, это невозможно. Разве не существует какой-нибудь фонд помощи тем, кто всю жизнь не может выбраться из долгов?
0: Нет, решение однозначно. Просто тратьте меньше, чем вы зарабатываете.
1: Может стоит купить на все оставшиеся деньги лотерейные билеты?
2: У многих проблем простое решение.
3: Вы хотите слушать правду? У вас лишний вес. Вам просто нужно меньше есть и заниматься спортом.
4: Меньше есть? Я не могу меньше есть, ведь вкусно поесть — это для меня самое главное в жизни, доктор.
3: Если вы хотите вернуть здоровье, вы должны...
4: Ну ладно, допустим. Допустим, я буду меньше есть.
3: И спорт. Непременно спорт.
4: Нет, только не это. Ну, доктор, выпишите мне какие-нибудь таблетки, я не знаю, пропишите уколы, не знаю, что угодно, только не спорт. Я ненавижу спорт.
3: Нет, Иван Семенович, еще раз нет. Вам это не поможет.
4: Но я ненавижу спорт.
2: Христос пришел в мир, чтобы примирить человечество с Богом. Вы ищете мира в душе? Решение этой задачи простое. Откройте свое сердце Христу.
5: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
6: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим». Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет –

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 9. О дружбе святых ангелов, которая в этом мире не может быть ощутительной для человека по причине хитрости демонов, с которыми встретились, считающие для себя обязательным почитание многих богов. В обществе святых ангелов, которому те философы, пожелавшие иметь друзьями богов, отводят четвертое место, переходя как бы от круга земной жизни ко всей совокупности творения, чтобы через это объять некоторым образом и небо. В этом обществе мы не боимся нисколько, чтобы подобные друзья опечалили нас своей смертью или порчей. Но ангелы не вступают с нами в такие тесные связи, как люди, что также относятся к тяготам этой жизни. А иногда и сатана, как читаем, преобразуется в ангела света. Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 15. Чтобы искушать тех, кого нужно таким образом научить или кого справедливо обольстить. Поэтому необходимо особое милосердие Божие, чтобы кто-либо в то время, как считает в числе своих друзей добрых ангелов, не имел на самом деле мнимыми друзьями злых демонов и терпел в их лице врагов, тем более вредных, чем они хитрее и коварнее. И кому это особое милосердие Божие необходимо, как не крайне жалкому человеческому состоянию, на котором лежит такой гнет неведения, что оно легко обманывается демонским притворством? Нет никакого сомнения, что и те философы в нечестивом граде, которые утверждали, что имели богов своими друзьями, натолкнулись на злых демонов, которым подчиняется весь тот град, имея разделить вместе с ними вечное наказание. Это с достаточной ясностью показали сами почитаемые ими тем священнослужением, или вернее святотатством, которым их считает должным почитать, и теми безнравственнейшими играми, в которых прославляются их преступления, которыми считали должным их умилостивлять, так как они же и установители, и исполнители этих безобразий. Глава 10. Какую выгоду получат святые от победы над искушениями этой жизни? Не гарантированы от обманов и разнообразных искушений с их стороны и святые и верные почитатели единого истинного,

воскресенье. Добродетели там не будут вести войны против каких-нибудь пороков или против какого-либо зла, а будут пользоваться в награду за победу вечным миром, которого не нарушит никакой противник. Этот мир есть конечное блаженство, предел совершенства, не имеющий уже своего конца. Хотя мы называем себя блаженными и здесь, когда пользуемся миром, какой только возможен здесь при доброй жизни. Но это блаженство, по сравнению с тем, которое мы называем конечным, представляется весьма жалким состоянием. Когда мы, смертные люди, в условиях смертной жизни имеем мир, какой только здесь возможен, то если надлежащим образом живем, добродетель пользуется его благами надлежащим образом. Когда же не имеем его, добродетель хорошо пользуется и тем злом, которое человек терпит. Но истинная добродетель есть тогда, когда и все блага, которыми пользуется хорошо, и все то, что делает при благом пользовании благами и бедствиями, и саму себя она направляет к тому концу, где для нас будет такой и столь великий мир, лучше и больше которого мир быть не может. Глава 11. О блаженстве вечного мира, в котором для святых конец, то есть истинное совершенство. Поэтому концом наших благ мы можем назвать мир, как называли этим концом жизнь вечную, особенно ввиду того, что этому граду Божию, о котором ведется нами такое многотрудное рассуждение, говорится в Святом Псалме: «Хвали, Иерусалим, Господа, хвали Сион Бога твоего, ибо Он укрепляет верии ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя, утверждает в пределах твоих мир». Псалом 147, стихи с 1 по 3. «Когда будут укреплены верии врат его, никто уже в него не войдет, никто из него и не выйдет. А потому пределами его мы должны считать в этом случае мир, который хотим выставить конечным. Ибо и само таинственное имя этого града, Иерусалим, как мы уже говорили и прежде, в переводе значит «видение мира». Но так как слово «мир» очень часто употребляется и в условиях этой смертной жизни, где во всяком случае нет жизни вечной, то конец этого града, где будет высочайшее его благо, мы решили называть лучше «жизнью вечной», чем «миром». Об этом конце апостол говорит: «Ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Бога, плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная». Послание к римлянам, глава 6, стих 22. Но, с другой стороны, так как те, которые мало знакомы со Священным Писанием, могут под вечной жизнью разуметь и жизнь злую, или по причине, как полагают и некоторые философы, бессмертия души, или по причине, как тому веруем и мы, бесконечности наказаний для нечестивых, которые, само собой разумеется, не могли бы мучиться вечно, если бы не жили так же вечно, то конец этого града, в котором он будет иметь высочайшее благо, следует называть или миром в жизни вечной, или жизнью вечной в мире, чтобы легче можно было отличать его от всего другого. Ибо благо мира так велико, что даже в условиях жизни земной и смертной обыкновенно ни о чем с большим удовольствием не слушают, ничего сердечнее не желают, да и ничего, наконец, лучшего найти не могут. Если мы решимся поговорить о нем несколько долее, то не наскучим, как я полагаю, своим читателям, как по причине конца этого града, о котором у нас речь, так и по причине самой приятности мира, который любезен всем.

0: Радио «Пилигрим» представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Крошки. Женщина, у которой беснуется дочь, настойчиво ищет встречу с Иисусом. Ученики просят своего мастера: «Господи, отпусти ее, она не перестает донимать нас». Заметьте, как Иисус ответил этой женщине. Он не отвечал ей ни слова. Выглядит так, как будто Христос игнорирует. Почему он это делает? Иисус знал, что история этой женщины будет рассказана всем будущим поколениям. Он хотел раскрыть истину всем, кто будет читать об этом. Поэтому он проверяет веру женщины, говоря ей: «Я послан только к погибающим овцам дома Израилева». Христос как бы говорит этим: «Я пришел, чтобы спасти евреев, почему я буду тратить их, Евангелие, на язычников?» Теперь это заявление послано к большинству из нас, но женщина не шевельнулась. Хочу спросить вас, как часто вы сдаетесь в молитве? Сколько раз вы, уставая, рассуждали: «Я искал Господа, я молился и просил, я просто не вижу результат». Поразмыслите, как ответила эта женщина. Она не ответила с недовольством, указывая пальцем, говоря: «Почему ты отверг меня?» Нет, нет, наоборот, Писание рассказывает, а она, подошедши, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Трудно читать, что следует после этого. Иисус дал отпор женщине еще раз. Только на этот раз его ответ был еще более жестким. Он говорит ей: «Нехорошо взять хлеб и бросить псам». Он проверяет ее еще раз. Теперь мать отвечает ему: «Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола». Какой невероятный ответ! Это показывает, что женщина не собирается отступать от Иисуса в своем намерении. За что Иисус хвалит ее, говоря ей: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Возлюбленные, мы не должны довольствоваться крошками. Нам обещаны благодать и милость в трудный час, включая кризисы, которые проходят наши семьи, спасенные или не спасенные. Мы приглашены приступить к престолу Христа с дерзновением, верой и уверенностью. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Зачистка от отдельной конфессии идет на Украине, заявил спецпредставитель МИД России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих по итогу доклада Министерства о притеснениях Украинской Православной Церкви. Доклад позволяет сделать такие выводы. Мы имеем дело не только с давлением на Украинскую Православную Церковь, но с комплексными усилиями по зачистке украинской территории от отдельной конфессии, сказал Мелих, выступая на полях сессии СПЧ ООН. По словам дипломата, опубликованным 24 августа доклад охватывает период с марта 2022 года по июль 2026 и является результатом системной работы по выявлению фактов массированного давления на крупнейшую религиозную конфессию Украины, последователями которой являются десятки тысяч священников и миллионы прихожан. В Русской Православной Церкви предлагают внедрить выплату, которая будет выдаваться за продолжительность нахождения в браке. Она получит название «брачный капитал» по аналогии с материнским капиталом, сообщил ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов на Восточном экономическом форуме ВФ. «У нас есть материнский капитал, например, но должен быть и брачный капитал. Предположим, молодые люди решили создать семью, нужно предлагать им брачный капитал, который есть в ряде стран. Естественно, он может быть каким-то образом обусловлен. Молодые люди должны прожить какое-то время в браке, чтобы они могли его потратить именно как семья», – сказал Лукьянов. По его словам, введение выплаты может поспособствовать снижению числа разводов в России. Государство должно создавать все возможные условия для того, чтобы создание семьи и статус семьянина были экономически выгодными. Телеграм-канал «Ценности РФ», позиционирующий себя как первый российский канал, посвященный указу президента РФ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, призывает проверить адвоката Анатолия Пчелинцева, который является старшим партнером Славянского правового центра. В частности, канал «Ценности РФ» потребовал проверки СПЖ. Намек идет, по мнению редакции канала, на действия, попадающие под статус иностранного агента. С чего все началось? Анатолий Пчелинцев недавно опубликовал пост в своем телеканале о гонителе христиан Деции Трояне, жившем в 200-251 году нашей эры. В христианской истории Троян позиционируется один из самых жестоких гонителей церкви. «Ценности РФ» посчитали, что якобы юридическая защита переросла в системное создание негативного нарратива о религиозной свободе в стране. США могут впервые, как минимум за 25 лет, не принять ни одного христианина, бежавшего от религиозных преследований. Об этом говорится в новом совместном отчете международной организации Open Doors и христианского агентства по переселению беженцев World Relief. Отчет под названием «Состояние золотой двери. Оценка переселения беженцев и предоставления убежища в США в свете глобальных преследований христиан» был представлен в четверг в Центре для посетителей Капитолия США, сообщает The Christian Post. Авторы документа проанализировали ситуацию с преследованием христиан в разных странах мира и количество беженцев, которых США приняли в последние годы. Публикация отчета появилась примерно за месяц до того, как администрация президента Дональда Трампа должна определить количество беженцев, которых США будут готовы принять в 2027 финансовом году. Он начнется 1 октября. По данным переписи населения Бразилии 2022 года, евангельские христиане составляют 26,9% населения страны, около 56 миллионов человек. Большинство из них относятся к пятидесятническим церквям. При этом доля католиков продолжает снижаться, а число людей без религиозной принадлежности растет. Бразильский институт географии и статистики опубликовал подробные данные переписи населения 2022 года о религиозной принадлежности жителей страны. Это первый случай, когда результаты переписи позволяют получить настолько подробную картину религиозной жизни Бразилии. Население страны составляет около 210 миллионов человек. Более 80% жителей по-прежнему считают себя христианами, католиками или евангельскими христианами. Однако внутри христианского большинства за последние десятилетия произошли заметные изменения. Одним из главных результатов переписи стал рост числа евангельских христиан. Они составляют 26,9% населения, то есть около 56 миллионов человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 71 о Соломоне. Боже, даруй царю твой суд и сыну царя твою правду. Да судит праведно людей твоих и нищих твоих на суде. Да принесут горы мир людям и холмы правду. Да судит нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит притеснителя, и будут бояться тебя, доколе прибудут солнце и луна в роды родов. Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю. Во дни его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе не пристанет луна. Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли. Падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах. Цари Фарсиса

0: гор. Плоды его будут волноваться, как лес на Ливане, и в городах размножатся люди, как трава на земле. Будет имя его вовек. Доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его, и благословятся в нем все племена земные, все народы ублажат его. Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса, и благословенно имя славы его вовек, и наполнится славою его вся земля. Аминь и аминь. Кончились молитвы Давида, сына Иисеева. Глава 5. Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущие снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон, так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла.
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 33. 12 лет был Манассия, когда воцарился, и 55 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и снова построил высоты, которые разрушил Езекия, отец его, и поставил жертвенники Ваалам, и устроил дубравы, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему, и соорудил жертвенники в доме Господнем, о которых сказал Господь: «В Иерусалиме будет имя мое вечно», и соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня. Он же проводил сыновей своих через огонь в долине сына Еномова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов и волшебников. Много делал он неугодного в очах Господа к прогневлению его. И поставил резного идола, которого сделал в доме Божием, о котором говорил Бог Давиду и Соломону сыну его: «В доме сём и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я положу имя мое навек, и не дам впредь выступить ноге Израиля из земли сей, которую я укрепил за отцами их, если только они будут стараться исполнять все, что я заповедал им по всему закону и уставам и повелениям, данным рукою Моисея». Но Манассия довел и Иудею, и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь Манассии и к народу его, но они не слушали. И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали они Манассию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего и глубоко смирился пред Богом отцов своих. И помолился ему, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его. И узнал Манассия, что Господь есть Бог. И после того построил внешнюю стену города Давидова на западной стороне Гиона, по лощине и до входа в рыбные ворота, и провел ее вокруг Афела, и высоко поднял ее, и поставил военачальников по всем укрепленным городам в Иудее, и низверг чужеземных богов и идола из дома Господня, и все капища, которые соорудил на горе дома Господня и в Иерусалиме, и выбросил их за город, и восстановил жертвенник Господень, и принес на нем жертвы мирные и хвалебные, и сказал им:

иудеям, чтобы они служили Господу, Богу Израилеву. Но народ еще приносил жертвы на высотах, хотя и Господу, Богу своему. Прочие дела Манассии и молитва его к Богу своему и слова прозорливцев, говоривших к нему именем Господа, Бога Израилева, находятся в записях царей Израилевых. И молитва его, и то, что Бог преклонился к нему, и все грехи его, и беззаконие его, и места, на которых он построил высоты и поставил изображение Астарты и истуканов, прежде нежели смирился, описаны в записях Хазая. И почил Манассия с отцами своими, и похоронили его в доме его. И воцарился Амон, сын его, вместо него. 22 лет был Амон, когда воцарился, и 2 года царствовал в Иерусалиме. И делал неугодное в очах Господних, так, как делал Манассия, отец его. И всем истуканам, которых сделал Манассия, отец его, приносил Амон жертвы и служил им. И не смирился пред лицом Господним, как смирился Манассия, отец его. Напротив, Амон умножил свои грехи. И составили против него заговор слуги его, и умертвили его в доме его. Но народ земли перебил всех бывших в заговоре против царя Амона, и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него. Глава 34. 8 лет было Иосии, когда он воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. И делал он угодное в очах Господних, и ходил путями Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. В 8-й год царствования своего, будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу Давида, отца своего, а в 12-й год начал очищать Иудею и Иерусалим от высот и посвященных дерев, и от резных и литых кумиров». И разрушили пред лицом его жертвенники Ваалов и статуи, возвышавшиеся над ними, и посвященные дерева они срубили, и резные литые кумиры изломал и разбил в прах, и рассыпал на гробах тех, которые приносили им жертвы, и кости жрецов сжег на жертвенниках их, и очистил Иудею и Иерусалим. И в городах Манассии, и Ефрема, и Симеона, даже до колена Нефалимова, и в опустошенных окрестностях их он разрушил жертвенники и посвященные дерева, и кумиры разбил в прах, и все статуи сокрушил по всей земле израильской, и возвратился в Иерусалим. В 18-й год царствования своего, по очищении земли и дома Божия, он послал Шафана, сына Ацалии, и Моасею, градоначальника, и Иоха, сына Иохазова, деописателя, возобновить дом Господа, Бога своего. И пришли они к Хелкии, первосвященнику, и отдали серебро, принесенное в дом Божий, которое левиты, стоявшие на страже у порога, собрали из рук Манассии и Ефрема, и всех прочих израильтян, и от всего Иуды, и Вениамина, и от жителей Иерусалима, и отдали в руки производителям работ, приставленным к дому Господню, чтобы они раздавали его работникам, которые работали в доме Господнем, при исправлении и возобновлении дома. И они раздавали плотникам и строителям на покупку тесаных камней и дерев для связей и для покрытия зданий, которые разорили цари иудейские. Люди сии действовали честно при работе, и для надзора над ними поставлены были и Ахав, и Авадия, левиты из сыновей Мирариных, и Захария, и Мишулам из сыновей Каафовых, и все левиты, умеющие играть на музыкальных орудиях. Они же были приставниками и носильщиками и наблюдали над всеми работниками при каждой работе. Из левитов же были и писцы, и надзиратели, и привратники. Когда вынимали они серебро, принесенное в дом Господень, тогда Хелкия, священник, нашел книгу закона Господня, данную рукой Моисея, и начал Хелкия и сказал Шафану, писцу, книгу закона нашел я в доме Господнем, и подал Хелкия эту книгу Шафану. И понес Шафан книгу к царю, и принес при этом царю известие. Все, что поручено рабам твоим, они делают. И высыпали серебро, найденное в доме Господнем, и передали его в руки приставникам и в руки производителям работ. А также донес Шафан писец царю, говоря, книгу дал мне Хелкия, священник, и читал ее Шафан перед царем. Когда услышал царь слова закона, то разодрал одежды свои и дал царь повеление Хелкии и Ахикаму, сыну Шафанову, и Авдону, сыну Михея, и Шафану, писцу, и Осии, слуге царскому, говоря, «Пойдите, вопросите Господа за меня и за оставшихся у Израиля и за Иуду о словах всей найденной книги, потому что велик гнев Господа, который воспылал на нас за то, что не соблюдали отцы наши слова Господня, чтобы поступать по всему написанному в книге сей». И пошел Хелкия и те, которые от царя Калдани, пророчицы, жене Шалума, сына Тавкигафа, сына Хасры, хранителя одежд. А жила она во второй части Иерусалима, и говорили с нею об этом. И она сказала им,
Так говорит Господь Бог Израилев. Скажите тому человеку, который послал вас ко мне. Так говорит Господь. Вот я наведу бедствие на место сие, и на жителей его все проклятия, написанные в книге, которую читали пред лицом царя Иудейского, за то, что они оставили меня и кадили богам другим, чтобы прогневлять меня всеми делами рук своих. И гнев мой возгорится над местом сим и не угаснет. А царю Иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, так скажите. Так говорит Господь Бог Израилев о словах, которые вы слышали. Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Богом, услышав слова его о месте сём и о жителях его, и ты смирился предо мною, и разодрал одежды свои, и плакал предо мною, то и я услышал тебя, говорит Господь. Вот я приложу тебя к отцам твоим, и положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место сие и на жителей его. И принесли царю ответ. И послал царь, и собрал всех старейшин Иудеи и Иерусалима, и пошел царь в дом Господен, и с ним все иудеи и жители Иерусалима, и священники, и левиты, и весь народ, от большого до малого, и он прочитал вслух их все слова книги завета, найденной в доме Господнем. И стал царь на месте своем, и заключил завет пред лицом Господа, последовать Господу и соблюдать заповеди его, и откровения его, и уставы его от всего сердца своего, и от всей души своей, чтобы выполнить слова завета, написанные в книге сей. И велел царь подтвердить это всем находившимся в Иерусалиме и в земле Вениаминовой. И стали поступать жители Иерусалима по завету Бога, Бога отцов своих. И изверг Иосия все мерзости из всех земель, которые у сынов Израилевых, и повелел всем находившимся в земле Израилевой служить Господу Богу своему. И во все дни жизни его они не отступили от Господа, Бога отцов своих.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: здесь истинно опасно.
1: Забудьте про этот знак. Кто сказал, что здесь нельзя купаться?
2: Ты что хочешь сказать? Мне нужно спасителем. Я не вижу такой опасности.
1: Смотри, здесь не глубоко. Вода не очень холодная, течение не сильное. Чудо как это, да? Да посмотри, это какой знак, это тоже старый. Может быть, раньше здесь и было опасно, но сейчас чего бояться?
0: Игнорировать истину опасно. Иисус не раз предостерегал об этом людей. Он говорил: «Вы умрете в своих грехах, если не поверите мне».
3: Мы каждый день с вами. Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Зачистка от отдельной конфессии идет на Украине, заявил спецпредставитель МИД России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих по итогу доклада Министерства о притеснениях Украинской Православной Церкви. Доклад позволяет сделать такие выводы. Мы имеем дело не только с давлением на Украинскую Православную Церковь, но с комплексными усилиями по зачистке украинской территории от отдельной конфессии, сказал Мелих, выступая на полях сессии СПЧ ООН. По словам дипломата, опубликованным 24 августа доклад охватывает период с марта 2022 года по июль 2026 и является результатом системной работы по выявлению фактов массированного давления на крупнейшую религиозную конфессию Украины, последователями которой являются десятки тысяч священников и миллионы прихожан. В Русской Православной Церкви предлагают внедрить выплату, которая будет выдаваться за продолжительность нахождения в браке. Она получит название «брачный капитал» по аналогии с материнским капиталом, сообщил ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов на Восточном экономическом форуме ВФ. «У нас есть материнский капитал, например, но должен быть и брачный капитал. Предположим, молодые люди решили создать семью, нужно предлагать им брачный капитал, который есть в ряде стран. Естественно, он может быть каким-то образом обусловлен. Молодые люди должны прожить какое-то время в браке, чтобы они могли его потратить именно как семья», – сказал Лукьянов. По его словам, введение выплаты может поспособствовать снижению числа разводов в России. Государство должно создавать все возможные условия для того, чтобы создание семьи и статус семьянина были экономически выгодными. Телеграм-канал «Ценности РФ», позиционирующий себя как первый российский канал, посвященный указу президента РФ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, призывает проверить адвоката Анатолия Пчелинцева, который является старшим партнером Славянского правового центра. В частности, канал «Ценности РФ» потребовал проверки СПЖ. Намек идет, по мнению редакции канала, на действия, попадающие под статус иностранного агента. С чего все началось? Анатолий Пчелинцев недавно опубликовал пост в своем телеканале о гонителе христиан Деции Трояне, жившем в 200-251 году нашей эры. В христианской истории Троян позиционируется один из самых жестоких гонителей церкви. «Ценности РФ» посчитали, что якобы юридическая защита переросла в системное создание негативного нарратива о религиозной свободе в стране. США могут впервые как минимум за 25 лет не принять ни одного христианина, бежавшего от религиозных преследований. Об этом говорится в новом совместном отчете международной организации Open Doors и христианского агентства по переселению беженцев World Relief. Отчет под названием «Состояние золотой двери. Оценка переселения беженцев и предоставление убежища в США в свете глобальных преследований христиан» был представлен в четверг в Центре для посетителей Капитолия США, сообщает The Christian Post. Авторы документа проанализировали ситуацию с преследованием христиан в разных странах мира и количество беженцев, которых США приняли в последние годы. Публикация отчета появилась примерно за месяц до того, как администрация президента Дональда Трампа должна определить количество беженцев, которых США будут готовы принять в 2027 финансовом году. Он начнется 1 октября. По данным переписи населения Бразилии 2022 года, евангельские христиане составляют 26,9% населения страны, около 56 миллионов человек. Большинство из них относятся к пятидесятническим церквям. При этом доля католиков продолжает снижаться, а число людей без религиозной принадлежности растет. Бразильский институт географии и статистики опубликовал подробные данные переписи населения 2022 года о религиозной принадлежности жителей страны. Это первый случай, когда результаты переписи позволяют получить настолько подробную картину религиозной жизни Бразилии. Население страны составляет около 210 миллионов человек. Более 80% жителей по-прежнему считают себя христианами, католиками или евангельскими христианами. Однако внутри христианского большинства за последние десятилетия произошли заметные изменения. Одним из главных результатов переписи стал рост числа евангельских христиан. Они составляют 26,9% населения, то есть около 56 миллионов человек. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Слово наставления на «Радио Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцу, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, нужен ли церковный устав и для кого он пишется?
1: Ну, прежде всего, нужно понять, о чем же идет речь, когда мы говорим о церковном уставе. Мы знаем, что основанием жизни любого христианина и, конечно же, церкви является Священное Писание, то есть Библия. Но Библия – это большая книга, и она представляет себе ценности, на которых строится мировоззрение, строится определенный взгляд на жизнь, определенный подход к жизни. И поэтому, для того, чтобы нам систематизировать то, что представляется в Священном Писании, люди создавали издавна вероучение, или же они выкристаллизовывали наиболее важные ценности Священного Писания и представляли их в виде законченной мировоззренческой позиции. Это то, что называется вероучение или главные ценности Библии, которые вот воспринимаются определенной группой верующих как основание их жизни. Но когда мы говорим о вероучении, то вероучение, оно касается базовых вещей, более стратегических, идеологических, теологических, позиционных вещей. Но в жизни каждому человеку и каждой группе верующих людей приходится сталкиваться со множеством практических ситуаций, которые требуют истолкования. И более того, не только истолкования, а они требуют согласованного подхода. И вот попытка описать этот согласованный подход и выражается в разного рода документах, которые некоторые люди называют уставом церкви, некоторые философией служения церкви. Одним словом, это документ, который выражает понимание этой группой людей практического применения библейских истин, которые выражены в их доктринальном утверждении, в ситуации, в которой они живут, для их точки истории, для их ситуации, для их положения, в котором они находятся. По этой причине устав, конечно же, имеет практический смысл. И он очень помогает. Он помогает группе людей, которые объединены в одну церковь, иметь согласованную внутреннюю позицию по отношению к наиболее значимым вопросам их практики. В действительности такая позиция всегда существует. Она может быть не написана, не сформулирована, она может быть не запечатлена на бумаге и не принята общим собранием, но она всегда есть где-то в подсознании. Это общий подход, который сложился, это то, что принято людьми, это то, что стало, может быть, неписанным правилом для определенной группы людей. Если это правило или эти правила выразить на бумаге, то о них можно говорить, то тогда их можно взвесить, проанализировать и посмотреть, насколько они соответствуют Священному Писанию, насколько они в действительности нужны, или, может быть, это что-то такое, что от чего нужно уже отказаться, потому что изменяется время, изменяется жизнь. Одним словом, Священное Писание неизменно, естественно, и доктрина, которая строится и исходит из Писания, тоже неизменна. А вот уставы или разные документы, выражающие практическое применение этих истин, они могут и они будут изменяться по причине того, что изменяется жизнь вокруг нас, и она ставит все новые и новые задачи, новые вызовы перед нами, и поэтому и наше отношение к этим задачам и вызовам будет изменяться в соответствии с тем, как мы будем видеть практическое применение истины в той точке истории, в которой Господь позволяет нам жить.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Как хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем. Помогите!
2: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
3: Это же радио Пилигрим.
4: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.

спасения в Боге. Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою. Гласом моим взываю к Господу, и Он слышит меня со своей горы святой. Ложусь я, сплю

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россияне стали чаще венчаться. Это связано в том числе с уменьшением влияния антицерковной политики Запада на граждан, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В России стало больше венчаний. Это связано с тем, что пропагандистская антицерковная волна во многом нагнеталась из-за рубежа. А когда эти каналы информации сегодня закрылись из-за специальной военной операции, то антицерковный гипноз, который был со стороны прозападных сил, ушел, сказал Лукьянов. Он также добавил, что граждане не могут смотреть без симпатии на историю Отечества и Русскую Православную Церковь, благодаря которой сформировалось государство. 10 человек погибли и более 80 получили ранения в результате взрыва склада пороха и фейерверков, находившегося в здании церкви в мексиканском штате Мехико, сообщает ТАСС. Трагедия произошла 5 сентября вечером в населенном пункте Санта-Мария-Кончеседа. В результате детонации фейерверков здание местной церкви частично обрушилось. Под завалами оказались заблокированные люди. Как отмечает газета «Ру» со ссылкой на «Миллениум», это случилось во время подготовки к праздничным мероприятиям в честь святого покровителя общины. На место происшествия были стянуты сотрудники экстренных служб из соседних муниципалитетов. Спасательные работы осложняются повреждениями конструкции. Пострадавшие, среди которых есть дети, в возрасте от 1,5 лет доставлены в больницу города Алтакамулько. Власти еще не определили точную причину, спровоцирующую возгорание. Однако наличие пороха для праздничных салютов усугубило масштабы трагедии. По предварительной версии, к инциденту привело неосторожное обращение с пиротехникой. В Южной Корее оштрафовали пасторов, устроивших громкую проповедь в самолете. В Южной Корее суд оштрафовал 2 пасторов на $724 каждого за срыв рейса и шумную проповедь на борту самолета. Пасторы летели внутренним рейсом 12 марта. Во время полета они начали громко проповедовать, стоя в проходе и вступая в споры с пассажирами. «Вы попадете в ад, если не верите в Иисуса», – кричал один из них пассажирам. Инцидент продолжался 13 минут. Впоследствии проповедникам предъявили обвинение. 18 августа Южный районный суд Сеула признал их виновными в нарушении закона об авиационной безопасности. Христианская медиакомпания Relevation Media и Международный миссионерский совет объявили о новом совместном проекте. Они планируют создать первую полностью анимационную версию Евангелия от Луки, рассказанную целиком на американском жестовом языке. Проект направлен прежде всего на глухих людей, общину, которую миссионерские организации называют одной из практически неохваченных Евангелием групп населения. Revelation Media, христианское служение из Ричардса, штат Техас, будет использовать для проекта ту же технологию анимации, которую компания разработала для iBible, интерактивной визуальной Библии. Однако в новом проекте есть важное отличие. Библейские персонажи сами будут показывать жестовый язык, а не просто появляться на экране, пока переводчик находится рядом. На шотландском острове Свона школьники нашли остатки христианского храма X-XI веков, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт школы Гордонстоун. Учащиеся школы вместе с профессиональными археологами обнаружили на шотландском острове Свона остатки средневековой церкви викингов возрастом около 1000 лет. Исследователи относят храм к X-XI векам. Археологи обнаружили каменные стены, сложенные без раствора, а также ступень, которая, предположительно, вела к алтарю. На церковное назначение сооружения также указывают его планировка и ориентация. По конструкции находка похожа на другие церкви эпохи викингов, обнаруженные на Аркнейских островах, острове Льюис и острове Мэн. Из-за расположения храма в удаленной части Своны ученые предполагают, что он мог входить в состав более крупного монастырского комплекса. Рядом с церковью также находятся древние курганы и каменная стена. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 11 сентября. Молитвенное бремя. Презри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи Боже мой. Услышь воззвание и молитву, которую раб твой умоляет тебя ныне. Третья книга Царств, 8:28. Иногда, молясь о других людях, вы можете получить от Бога так называемое молитвенное бремя или бремя ходатайства. Бремя — это то, что отягощает ваше сердце, кажется вам крайне важным, то, от чего вы не можете освободиться. Вы можете не знать, что такое молитвенное бремя, и не понимать до конца этот духовный процесс, но иногда вы чувствуете, что обязаны молиться. Некоторые люди призваны молиться о чем-то конкретном. Например, мой муж молится об Америке. Я знаю людей, которым поручено молиться об Израиле. Одна женщина рассказала мне, что она молится о ветеранах войн. Бог дает людям разные молитвенные поручения, чтобы охватить все нужды, существующие в мире. Мы не должны молиться об одном и том же, иначе останутся проблемы, о которых никто не ходатайствует. Постарайтесь увидеть, к чему побуждает вас Бог, и молитесь об этом. Один из способов, которыми Бог обращается к нам, — это молитвенное бремя. Мы не всегда услышим от Него конкретные слова, но при этом почувствуем груз ответственности, беспокойство за чью-то судьбу. Бог тем самым побуждает нас молиться об этих людях и проблемах. Обратите внимание на то, какие молитвенные бремена возлагает на вас Бог, и проявите верность, исполняя их. Божье слово на сегодня. Когда вы молитесь о ком-то, помните, что кто-то другой молится о вас. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 72. Псалом Асафа. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашею, и говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Всевышнего. И вот эти нечестивые благоденствуют в веки сём, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро? Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы разуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». Так, на скользких путях поставил ты их, и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, как ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзались внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою». Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог, твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот, удаляющие себя от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Глава 6. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Земля, пившая многократно, сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец – сожжение. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря: «Истина, благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва по удостоверению оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее, за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Книга пророка Сафонии. Глава 1. Слово Господне, которое было к Сафонии, сыну Хусия, сыну Гадолии, сыну Амории, сыну Езекии, в дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского. «Все истреблю с лица земли, — говорит Господь, — истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе с нечестивыми, истреблю людей с лица земли, — говорит Господь, — и простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима, истреблю с места сего остатки Ваала, имя жрецов со священниками, и тех, которые на кровлях поклоняются воинству небесному, и тех поклоняющихся, которые клянутся Господом и клянутся царем своим, и тех, которые отступили от Господа, не искали Господа и не вопрошали о нем. Умолкни пред лицом Господа Бога, ибо близок день Господень. Уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил кого позвать. И будет в день жертвы Господней. Я посвящу князей и сыновей царя, и всех одевающихся в одежду иноплеменников. Посвящу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом. И будет в тот день, говорит Господь, вопль у ворот рыбных и рыдание у других ворот, и великое разрушение на холмах. Рыдайте, жители нижней части города, ибо исчезнет весь торговый народ, и истреблены будут обремененные серебром. И будет в то время, я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла. И обратятся богатства их в добычу, и дома их в запустение. Они построят дома, а жить в них не будут. Насадят виноградники, а вина из них не будут пить. Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня. Горького запьет тогда и самый храбрый. День гнева, день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. И я стесню людей, и они будут ходить как слепые, потому что они согрешили против Господа, и разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли. Глава 2. Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный, доколе не пришло определение, день пролетит, как мекина, доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень, доколе не наступил для вас день ярости Господней. Взыщите Господа, все смиренные земли, исполняющие законы Его, взыщите правду, взыщите смиренно мудрее, может быть, вы укроетесь в день гнева Господня? Ибо Газа будет покинута, и Аскалон опустеет, Азот будет выгнан среди дня, и Экрон искоренится. Горе жителям приморской страны, народу критскому! Слово Господне на вас, Хананеи, земля филистимская! Я истреблю тебя, и не будет у тебя жителей, и будет приморская страна пастушним овчарником и загоном для скота». И достанется этот край остаткам дома Иудина, и будут пасти там, и в домах Аскалона будут вечером отдыхать, ибо Господь Бог их посетит их и возвратит плен их. Слышал я поношение Моава и ругательство сынов Амоновых, как они издевались над моим народом и величались на пределах его. Посему живу я, говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, Моав будет как Содом, и сыны Амона будут как Гомора, достоянием крапивы, соляною рытвиною, пустынею навеки. Остаток народа моего возьмет их в добычу, и уцелевшие из людей моих получат их в наследие». Это им за высокомерие их, за то, что они издевались и величались над народом Господа Саваофа. Страшен будет для них Господь, ибо истребит всех богов земли, и ему будут поклоняться каждый со своего места все острова народов. И вы, ефиопляне, избиты будете мечом моим, и прострет он руку свою на север, и уничтожит Ассура, и обратит Ниневию в развалины, вместо сухое, как пустыня, и покоятся будут среди нее стада и всякого рода животные, пеликан и еж будут ночевать в разных украшениях ее, голос их будет раздаваться в окнах, разрушение обнаружится на дверных столбах, ибо не станет на них кедровой обшивки. Вот чем будет город торжествующий, живущий беспечно, говорящий в сердце своем: «Я и нет иного, кроме меня». Как он стал развалиную, логовищем для зверей, всякий, проходя мимо него, посвищет и махнет рукою. Глава третья. Горе городу нечистому и оскверненному, притеснителю. Не слушает голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает, к Богу своему не приближается. Князья его посреди него, рыкающие львы, судьи его, вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости. Пророки его, люди легкомысленные, вероломные, священники его оскверняют святыню, попирают закон. Господь праведен посреди него, не делает неправды, каждое утро являет суд свой неизменно, но беззаконник не знает стыда. Я истребил народы, разрушены твердыни их, пустыми сделал улицы их, так что никто уже не ходит по ним, разорены города их, нет ни одного человека, нет жителей. Я говорил: бойся только меня, принимай наставления, и не будет истреблено жилище его, и не постигнет его зло, какое я постановил о нем. А они прилежно старались портить все свои действия. Итак, ждите меня, говорит Господь, до того дня, когда я восстану для опустошения, ибо мною определено собрать народы, созвать царство, чтобы излить на них негодование мое, всю ярость гнева моего, ибо огнем ревности моей пожрана будет вся земля. Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили ему единодушно. Из заречных стран Ефиопии поклонники мои, дети рассеянных моих, принесут мне дары». В тот день ты не будешь срамить себя всякими поступками твоими, какими ты грешил против меня, ибо тогда я удалю из среды твоей тщеславящихся твоею знатностью, и не будешь более превозноситься на святой горе моей. Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне. Остатки Израиля не будут делать неправды, не станут говорить лжи, и не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их. Ликуй, Джерь Сиона, торжествуй, Израиль, веселись и радуйся от всего сердца, Джерь Иерусалима. Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего. Господь, царь Израилев, посреди тебя уже более не увидишь зла. В тот день скажут Иерусалиму: не бойся, и Сиону: да не ослабевают руки твои. Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Сетующих о торжественных празднествах я соберу. Твои они, на них тяготеет поношение. Вот, я стесню всех притеснителей твоих в то время, и спасу хромлище, и соберу рассеянное, и приведу их в почет и именитость на всей этой земле поношения их. В то время приведу вас, и тогда же соберу вас, ибо сделаю вас именитыми и почетными между всеми народами земли, когда возвращу плен ваш пред глазами вашими, говорит Господь.

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

Бог даст мне ровно столько, сколько нужно. Страданий, дней, побед, успехов в нем. Пожары на пути ко благу служат. И вера проверяется огнем. Пусть от одежды пахнет

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцеву, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, как помочь человеку, который обнаружил, что на самом деле он не настоящий верующий, хотя является членом поместной церкви?
1: Когда мы говорим о вере, то вера прежде всего связана с состоянием души человека. Это определенное отношение человека с Богом. И это отношение очень ясно определено в Священном Писании. Оно связано с признанием Иисуса Христа своим Господом и своим Спасителем. Конечно, это признание, оно может прийти только тогда, когда человек однажды в какой-то точке осознает свою греховность, когда он понимает, что он без Божьей помощи погибший грешник. Когда он понимает, что Бог великий и святой, и Бог однажды приведет его на суд. К великому сожалению, есть много людей, которые в определенной точке поняли, что Бог есть. Они, может быть, даже сокрушились о каком-то своем поступке. И поэтому у них было то, что люди называют покаянием. Но вот кардинального признания своей гибели, признание своей греховности, признание самого себя нуждающимся и абсолютно погибшим без Бога, у многих людей так и не наступило. И по этой причине мы имеем дело со множеством людей, которые стали христианами, возможно, присоединились к поместной церкви, но никогда, к сожалению, так и не пережили этой глубокой, настоящей встречи с Богом. По этой причине, когда человек понимает это, уже сам факт понимания своего положения является огромным благословением, потому что он делает возможным возвращение человека к Богу. Как можно помочь такому человеку? Прежде всего, такому человеку нужен Христос. Ему нужно говорить о Христе, ему нужно объяснять Евангелие. С ним нужно молиться о том, чтобы это Евангелие стало понятным для него, и чтобы он принял Евангелие Иисуса Христа. Именно в таком положении или подобном положении был когда-то апостол Павел, или он тогда был Савлом. Он верил в Бога и верил в Него настолько, что он посвятил очень много своих сил для того, чтобы утверждать тот закон Божий, который он тогда жил, или который был для него доступен и понятен тогда. Но однажды он встретился со Христом. И встреча со Христом, она разрушила до основания все его собственные претензии на свою собственную значимость. И после этого апостол пишет послание к филиппийцам, он говорит: «Все, что для меня было преимуществом, то ради Христа, ради того, чтобы его постичь и им жить, я почел мусором». Это главное, что нужно каждому человеку, и особенно тем, кто были религиозны на протяжении длительного времени, но так и не знали настоящей жизни посвящения Иисусу Христу. И пусть Господь поможет вам по-настоящему встретиться со Христом и научиться жить им, потому что именно вера в Иисуса Христа станет основанием того, чтобы вы могли, доверившись Ему, иметь вечность с Богом, которую Он приготовил для всех следующих за Сыном Его Иисусом Христом. Если этого не произойдет, то каким бы религиозным человек ни был, ему, к великому сожалению, придется наследовать вечную погибель, приготовленную для дьявола и тех, кто за ним последовал.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

0: Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Псалом номер 1.
1: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россияне стали чаще венчаться. Это связано в том числе с уменьшением влияния антицерковной политики Запада на граждан, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В России стало больше венчаний. Это связано с тем, что пропагандистская антицерковная волна во многом нагнеталась из-за рубежа. А когда эти каналы информации сегодня закрылись из-за специальной военной операции, то антицерковный гипноз, который был со стороны прозападных сил, ушел, сказал Лукьянов. Он также добавил, что граждане не могут смотреть без симпатии на историю Отечества и Русскую Православную Церковь, благодаря которой сформировалось государство. 10 человек погибли и более 80 получили ранения в результате взрыва склада пороха и фейерверков, находившегося в здании церкви в мексиканском штате Мехико, сообщает ТАСС. Трагедия произошла 5 сентября вечером в населенном пункте Санта-Мария-Кончеседа. В результате детонации фейерверков здание местной церкви частично обрушилось. Под завалами оказались заблокированные люди. Как отмечает газета «Ру» со ссылкой на «Миллениум», это случилось во время подготовки к праздничным мероприятиям в честь святого покровителя общины. На место происшествия были стянуты сотрудники экстренных служб из соседних муниципалитетов. Спасательные работы осложняются повреждениями конструкции. Пострадавшие, среди которых есть дети, в возрасте от 1,5 лет доставлены в больницу города Алтакамулько. Власти еще не определили точную причину, спровоцирующую возгорание. Однако наличие пороха для праздничных салютов усугубило масштабы трагедии. По предварительной версии, к инциденту привело неосторожное обращение с пиротехникой. В Южной Корее оштрафовали пасторов, устроивших громкую проповедь в самолете. В Южной Корее суд оштрафовал 2 пасторов на $724 каждого за срыв рейса и шумную проповедь на борту самолета. Пасторы летели внутренним рейсом 12 марта. Во время полета они начали громко проповедовать, стоя в проходе и вступая в споры с пассажирами. «Вы попадете в ад, если не верите в Иисуса», – кричал один из них пассажирам. Инцидент продолжался 13 минут. Впоследствии проповедникам предъявили обвинения. 18 августа Южный районный суд Сеула признал их виновными в нарушении закона об авиационной безопасности. Христианская медиакомпания Relevation Media и Международный миссионерский совет объявили о новом совместном проекте. Они планируют создать первую полностью анимационную версию Евангелия от Луки, рассказанную целиком на американском жестовом языке. Проект направлен прежде всего на глухих людей, общину, которую миссионерские организации называют одной из практически неохваченных Евангелием групп населения. Revelation Media, христианское служение из Ричардса, штат Техас, будет использовать для проекта ту же технологию анимации, которую компания разработала для iBible, интерактивной визуальной Библии. Однако в новом проекте есть важное отличие. Библейские персонажи сами будут показывать жестовый язык, а не просто появляться на экране, пока переводчик находится рядом. На шотландском острове Свона школьники нашли остатки христианского храма X-XI веков, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт школы Gordon Stone. Учащиеся школы вместе с профессиональными археологами обнаружили на шотландском острове Свона остатки средневековой церкви викингов возрастом около 1000 лет. Исследователи относят храм к X-XI векам. Археологи обнаружили каменные стены, сложенные без раствора, а также ступень, которая, предположительно, вела к алтарю. На церковное назначение сооружения также указывают его планировка и ориентация. По конструкции находка похожа на другие церкви эпохи викингов, обнаруженные на Аркнейских островах, острове Льюис и острове Мэн. Из-за расположения храма в удаленной части Своны ученые предполагают, что он мог входить в состав более крупного монастырского комплекса. Рядом с церковью также находятся древние курганы и каменная стена. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: похвалы.
1: Христианские притчи.
2: Хвала и брань покойникам. К знаменитому подвижнику пришел начинающий монах, прося указать ему путь совершенства. «Этой ночью, — сказал старец, — ступай на кладбище и до утра восхваляй погребенных там покойников, а потом приди и скажи мне, как они примут твои хвалы». На другой день монах возвращается с кладбища. «Исполнил я твое приказание, отче. Всю ночь громким голосом восхвалял я этих покойников, величал их святыми, преблаженными отцами, великими праведниками и угодниками Божиими, светильниками вселенной, кладезями премудрости, солью земли, приписал им все добродетели, о каких только читал в Священном Писании и в эллинских книгах».
3: «Ну что же,
2: как выразили они тебе свое удовольствие?»
3: «Никак, отче, все время хранили молчание, ни единого слова я от них не услыхал».
2: «Это весьма удивительно», — сказал старец. «Ну вот что ты сделай. Этой ночью ступай туда опять и ругай их до утра, как только можешь сильнее. Тут же они наверняка заговорят». На следующий день монах опять возвратился с отчетом. «Всячески поносил я их и опозорил. Называл псами нечистыми, сосудами дьявольскими, богоотступниками, приравнивал их ко всем злодеям из Ветхого и Нового Завета, от Каина, брата-убийцы, до Иуды-предателя, от гивеонитов неистовых и до Анании и Сапфиры, богообманщиков, укорял их во всех ересях от Симоновой и Валентиновой до новоявленной Монофилитской».
3: «Ну что же? Как же ты спас от их гнева?»
2: «Никак, отче. Они все время безмолвствовали. Я даже ухо прикладывал к могилам, но никто и не пошевельнулся».
3: «Вот видишь, — сказал старец, — ты поднялся на первую ступень ангельского жития, которое есть послушание. Вершины же этого жития на земле достигнешь лишь тогда, когда будешь так же равнодушен и к похвалам, и к обидам, как эти мертвецы».

0: Минута назидания.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. В канун празднования 8 марта мы также хотели обратить ваше внимание на женский образ, отраженный в Библии. Конечно, Слово Божие вмещает в себя много достойных женских образов, которые не обойдены вниманием художников, композиторов, поэтов, да и проповедников тоже. Ярл Николаевич Пести остановил свое внимание на женщине по имени Лидия из книги «Деяния апостолов». Для справки скажу, что Лидия жила в городе Филиппы, который был римской колонией, следовательно, в нем проживали язычники. Апостол Павел по призыву Господа впервые отправился благовествовать язычникам. И кто же внимал словам Павла? Женщины. Нам легко это представить, у нас тоже женщины более склонны к подобным беседам. И первой откликнувшейся душой на проповедь Павла была Лидия. О ней немного написано в Библии, но главное, что составляет ее характеристику, это то, что она чтила Бога. Господь основал в этом городе Филиппы первую европейскую церковь через верных своих служителей, в том числе и первых обращенных жителей города, к коим относилась состоятельная Лидия. Своим примером веры она привела к Богу весь свой дом, дверь которого всегда была открыта для детей Божьих. Итак, у микрофона Ярл Николаевич Пести.
2: Как переживает человек свою встречу с Богом? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны учесть факт, что Бог поступает особо с каждым человеком, ибо во всем мире нет двух одинаковых людей. По той же причине каждый переживает свое обращение к Богу по-разному. Результаты, однако, каждого обращения должны быть одинаковыми. Это плоды новой жизни во Христе Иисусе. Сам Христос сказал, что по плодам можно узнать их. В связи с обращением Лидии мы читаем, что в день субботний вышли Лука, Павел и Сила за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и севшие разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатира имени Лидия, чтущая Бога, слушала. И Господь отверз ее сердце внимать тому, что говорил Павел. И дальше сказано, что она и домашние ее тоже обратились и крестились. Дух Святой начал свое дело в сердце Лидии до того, как апостолы прибыли в Филиппы. О ней сказано, что Господь отверз сердце ее. Перед тем, как она услышала из уст апостола Павла весть о спасении, Бог уже приготовил сердце ее к принятию его слова. В Библии сказано, в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас. Если грешник ищет Бога, то делает он это только по той причине, что Дух Святой предрасположил его к этому. Слово Божие говорит, что человек мертв по грехам и преступлениям своим. Вот почему Бог, который один может дать новую жизнь, должен начать свое дело в сердце грешника. Но это еще только начало дела спасения. Хотя Дух Святой берет инициативу расположить, или, как тут сказано, открыть сердце человека, он должен услышать благую весть, Слово Божие. Слышание Слова Божие дает ему веру. А без веры спасение невозможно. Поэтому Бог посылает Павла с этой благой вестью к подготовленной душе. Вот почему слова, сказанные Павлом, сыграли необходимую роль в обращении Лидии. Да, сердце может быть расположено и готово к принятию спасения, но если слово не войдет в него, как посеянное семя, то какая польза от доброй почвы? Благодарение Господу, что Он всегда посылает к таким душам своего вестника. И Слово Божие, которое Он проповедует, открывает их сердца для принятия Его дара спасения. Но и в этом Бог берет инициативу спасения на Себя. Павел самыми окольными путями попадает в Филиппы, не зная, что там его ожидают души, которые Дух Святой расположил и приготовил к принятию благой вести. Поэтому, уважаемый радиослушатель, не случайно ты слушаешь сейчас эту радиопередачу. Через нее мы возвещаем вам радостную весть, что вы сейчас можете принять спасение Христово верой, и Он спасет вас и даст вам жизнь вечную. Подумайте, какой чудный дар Бог предлагает вам. Прощение всех грехов не менее, чем на все 100%. Когда кровь Иисуса Христа очищает нас от грехов наших, то Бог через пролитую кровь Сына Своего делает нас белее снега. И тогда грешник, помилованный Богом, стоит перед Ним не в своей праведности, но в праведности Сына Его Иисуса Христа. Вот это и есть то, что пережила Лидия. Свое сердце, которое отверз Дух Святой, она приняла слова, сказанные ей Павлом, и она стала Дитем Божьим. Хотя в каждом обращении обстоятельства могут быть самыми разными, но процесс этот, однако, один и тот же, и результаты тоже должны быть одинаковы. В конечном счете результаты, то есть плоды, показывают, было ли обращение подлинным или нет. Опять-таки Христос сказал: «По плодам их узнаете их».
1: Дорогие женщины, наши сестры во Христе, как видите, на примере Лидии, что искренняя вера в Бога способна изменить и жизнь семьи, и может стать основой, на которой создается церковь. Да принесет вам вера ваша добрые плоды. Примите как пожелание слова царя Лемуила, которые в свое время преподала ему мать его. Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и с охотой работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочную служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его, от плодов рук своих насаждает виноградник, припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весон и пурпур – одежда ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота – одежда ее. И весело смотрит она на будущее. Уста свои открывают с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода руки ее, и да прославит ее у ворот дела ее. Наша программа подошла к концу. Мы будем рады вашим письмам. Пишите нам по адресу: город Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
3: Вы слушаете радио